0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Только что предлагала чай, а теперь постель. Ух, нравятся мне проводницы.

0: Встречайте, Макс Евдокимов, Курск.
1: Так, меня Макс зовут. Я из Курска. Часто в него езжу. Курск меняется, мне нравится за этим наблюдать. Нас наконец-то убрали пазики из города. Знаете пазики? Конечно, знаете. Это на электробусе пишут, это электробус. На пазике ничего писать не надо. Ты его первый раз в жизни видишь, понимаешь, это пазик. На пазике надо писать, это ездит, садитесь, не бойтесь. Пазик — это же единственный автобус, в котором есть голосовое управление. Ну, он точно из будущего. Там же, чтобы выйти, орать надо. Заднюю откройте. А в электробусе кнопку надо нажимать. Я что, за водителя его работу должен делать? Что это за каменный век? Ну, поставь еще из газели дверь, которую самому надо закрывать. Это гильотина, знаете? Это фух, бабка без сумки осталась. Фух, из корги две нормальных собаки. Поехали. Не, ну он реально из будущего, он какой-то наноматериалы сделан, что-то типа стрейча. Вы же видели, как он тянется в час пик? Сколько народу в него залазит. Я столько раз свою остановку проезжал, потому что поздно начинал готовиться к выходу. Я такой, за полчаса вставать надо. Если с пакетами, ты вообще оттуда не выйдешь, все. Смирись, мужики с плинтусами навечно там остаются. В Курске еще архитектура будущего. Ну реально, у нас очень демократичный город в плане архитектуры. Жители могут влиять на облик города, представляете? Я когда еще в Курске жил, работал журналистом на телеке, и мне дали задание один раз взять интервью у счастливых жильцов дома, во дворе у которых администрация города посадила туи. Это деревья такие. И первый же мужик, к которому я подошел, сказал мне: «Нахуй они мне тут нужны! Я из этого выкопаю!» Ну, я как мог нарезал, что он счастлив. Оставил чисто фразу «они мне тут нужны». Не просто так про строительство вам начал рассказывать, потому что я в нем разбираюсь. Я учился в строительном техникуме. Кто не знает, что такое техникум, чуть-чуть объясню. У меня одногруппник пока в СИЗО сидел, ему до суда «Н»ки ставили. Типа «Н» невиновен, я не знаю. Но я объясню, почему я туда пошел. Потому что я очень мечтал иметь свой тубус. Знаете, тубус? Это лучший футляр для бухла, который придумало человечество. Туда ровно влазит 2,07 и 2 яблока. Если вы когда-нибудь на улице встретите человека с тубусом, а чертежи он несет в руках, и он не на работу. Да, мне легко было в техникум учиться, потому что я умный был. Но в техникуме нельзя показывать, что ты умный. Иначе к слову «умный» будет добавляться еще три слова. Ты что, самый умный? И мы вообще не понимаем уже, как на эту фразу реагировать. Это то ли комплимент, то ли претензия, да? Я один раз видел, как мужики не справились с применением этой фразы. Два мужика на машине, во дворе, на машинах. Не могли разъехаться, вышли ругаться. И один выходит и говорит: «Ты что, самый умный?» И второй ему: «Кто умный?» Спокойно, мужики, никто, расход. Вы тупые, давайте домой. У меня все на этом для вас. Спасибо большое, ребята.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.
5: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ-35-00-279 для лиц старше 16 лет.
6: Реклама.
7: Муз-ТВ приглашает.
8: 6 июня.
7: Москва.
8: Лайф-арена.
7: Премия Муз-ТВ 2026. Движение.
8: Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня.
7: Лайф-арена.
8: Премия Муз-ТВ «Движение».
9: Категория 16+.
5: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: радиоканал Юмор ФМ для слушателей старше 16 лет. Как на Юмор ФМ.
1: От учителя физики Вася узнал, что Земля вертится, а от учителя труда, на чем именно.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Кто рано встает, тому Бог дрель дает. Друзья называют меня Терминатор, потому что я пару раз просыпался голым на улице. Помню, как мама вела меня на первый звонок и как папа уносил с последнего. Написал на свою бывшую заявление в полицию, потому что каждый мужик должен посадить дерево. Доктор назначил мне пропить железо, и теперь у меня ни машины, ни гаража. В детстве нас всех жестоко обманули. На самом деле, попа не слипнется.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Да, все течет, все меняется. Но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: Чем мне нравится мини, видишь будущее.
0: И Задорнов навсегда.
2: Если женщина говорит нет, это значит да, но позже.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ. Категория 16+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Кстати, если наступать на грабли с противоположной стороны, то никакого интереса. Ну, палка как палка.

0: преступлении листает капитан юстиции Игорь Мухич.
1: Здравия желаю. Будни полицейского полны опасностей и приколов. Правонарушители у нас иногда такое строчат в объяснительных, что нельзя не поделиться с общественностью. Вот значит, слушайте.
2: Реалити криминалити.
3: Романову ВК я высадил в лесу около 23.00, в 23 километрах от города на проселочной дороге, чтобы у нее было время подумать о необходимости отвечать за свои эротические обещания, а телефон отобрал, чтобы ее ничто не отвлекало от размышлений. Из бара мы пошли к Маркову домой, где нас горячо приветствовала его жена, после чего пришлось обращаться в травмпункт с ожогами из-за плеснутого в лицо свежезаваренного чая. Букинистический развал, что на Патриарших, мы обнесли в стремлении раздвинуть границы своего мировоззрения и словарного запаса, зажатых оковами среднего специального образования. По дороге в аэропорт водитель такси несколько раз в экспрессивной форме высказал предположение о нетрадиционной ориентации других участников движения. А после замечания о недопустимости подобных высказываний в присутствии кандидата филологических наук и о моей тоже, чем причинил мне моральные страдания из-за нахлынувших воспоминаний о неудачном первом сексуальном опыте. И напоследок процитирую Марка Твена. Два самых важных дня в твоей жизни – день, когда ты появился на свет, и день, когда ты попал к нам в отдел в семейных трусах и с легким ароматом боярышника. Услышимся на Юмор-ФМ.
2: Реалити криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.
4: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет.
5: Реклама.
6: Муз-ТВ приглашает.
7: 6 июня.
6: Москва.
7: Лайф-арена.
6: Премия Муз-ТВ 2026.
7: Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
8: Категория 16+.
4: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.
9: Нет, не надо слов. Не

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: Моня почистил зубы, сварил пельмени, помыл ноги и понял, что больше эту воду уже никак не использовать.

0: поскольку у нас впереди марафон юмористический, мне надо провести разминку. Если ты видишь людей, которые отдыхают, смело к ним присоединяйся. Если видишь людей, которые работают, отойди и не мешай. Нормально, нормально, хорошо, ползала в теме. Продолжаем тему тогда. Если тебе захотелось работать, не торопись. Сядь, посиди, сделай несколько дыхательных упражнений, и это пройдет. Вы как-то одобрительно очень отозвались. Если человек хочет жить, медицина бессильна. А если человек хочет хорошо жить, бессильно даже законодательство. Мне много приходилось путешествовать, бывает в разных странах, в том числе зимой. И мне показалось интересным сделать такое сравнение, как к морозам относятся разные народы в разных странах. Плюс 10. Американцев знобит, русские сажают огурцы. Потрясающе. Ползала этим занимается именно при этой температуре. Плюс 2. У итальянцев не заводятся машины, русские ездят с опущенными стеклами. Наблюдают, как растут огурцы. 0 градусов. Во Франции замерзает вода. В России она загустевает. -5. В Канаде включают отопление. Русский в последний раз выезжает на пикник. Выкапывают огурцы. -25. В Европе не работает общественный транспорт. Русские прекращают есть на улице пломбир. Переходят на эскимо. Ну, чтобы руки не замерзали. Закусывают огурцами. -40. Финский спецназ эвакуирует из Лапландии Санта-Клауса. В России готовят валенки к возможным заморозкам. Солят огурцы на зиму. -113. Жизнь на земле останавливается. У русских плохое настроение. Замерз этиловый спирт. Огурцы приходится лизать. -273. Абсолютный ноль. Останавливается атомарное движение. Русские ругаются. Ну, мля, холодрыга. Язык примерзает к огурцам.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды» на спортивном телеканале.
1: Всем привет, уважаемые поклонники великого российского белорусского спорта! В эфире Мяч ТВ, канал, на котором из спортивного скоро останется только сабля, которая ведет со мной эту передачу. Шутка, вкуснятины ты куча, а главное к ней привыкнуть и не отрицать сразу. Ну что ж, друзья, в студии, как всегда, я, трехметровая кенгуру в безупречном костюме, Дмитрий Губерниев.
2: А рядом с ним...
1: Все расцветают и птички поют. Друзья, сегодня будем говорить про медиаспорт. Медиаспорт тот самый, где могут помериться силами и мастер спорта, и бомж, и участник «Фабрики звезд 4». И, конечно же, начнем с футбола. Того самого медиафутбола. У нас в студии главный тренер сборной России по футболу. Хотя последние полтора года это просто, скорее всего, админ чатика в WhatsApp. Валера Верем-Карпин сегодня у нас в гостях. Давайте встречать аплодисментами. Мужчина!
3: В смысле? Что значит, как дела? С утра котлету поел, сейчас у вас в студии сижу. Вот и все дела тренера сборной России.
1: Как же я скучал по тебе, кудрявый ты душнила! Сегодня конкретное дело. Дело такое, медиафутбол. Как вы относитесь к тому, что он становится популярнее обычного футбола?
3: Что значит, как я к этому отношусь? Я конкретно никак не отношусь. Но если людям нравится больше смотреть, как рэпера Текилу срубает двумя ногами, чем слушать, как он поет, то ну что, ну пожалуйста. В целом позиция как бы правильная. С другой стороны, а как к этому относиться? Понятно, медиафутбол стал популярнее. У сборной сейчас график какой? 2 через 2. 2 матча через 2 года. Вот.
2: Валера, верим, сейчас на все официальные матчи нужен фан-айди, а на матчи медиалиги не нужен. Вы считаете это справедливо?
3: Конечно, справедливо, но посудите сами. Если какой-то пень пронесет фаер и бросит его в игрока, не знаю, ФК Ростов, то это беда, это трагедия, это потеря для сборной, для команды. А если этот фаер попадет, не знаю, в бывшего Бузовой, плевать, в принципе. Да и самой Бузовой тоже, наверное.
1: Ну, конечно, это естественно. Да? Чепуху спрашиваешь какую-то, подумай еще, потом задашь вопрос. Ну что ж, друзья, это был Валерий Карпин. Поджарый ловелас с характером пожилой феминистки. Идем дальше. Ну что ж, это вновь Мяч ТВ. Мы были бы не мыми, или были бы просто чисто спортивным телеканалом, если бы не спросили мнение какой-нибудь кабинетной тёхоши из Министерства спортища, которая когда-то была худенькой грациозной чемпионкой, а сейчас выглядит, как будто у нее под пиджаком Nissan Juke. Друзья, здравствуйте, здравствуйте, кабинетная тёхоша. Скажите, пожалуйста, чего там на Олимпе думают про наш медиаспорт?
4: Значит так, позиция министерства жесткая и непримиримая. А именно мы решили в каждом виде спорта открыть медиа-соревнования. Например, медиа-гребли.
1: Вот это ничего себе новость! Аж Чижик прям под столом в другой бок перевалился. Ну и что же?
4: Значит, принцип такой. Всех, кого за неделю признали иноагентами, мы собираем, сажаем в лодки на Финском заливе. По команде они гребут в сторону солнца, пока не исчезнут из виду.
1: Так!
3: А что же там еще?
1: Ой, простите! А что же там еще?
4: Медиа-биатлон.
1: Ой, мама, я все! Друзья, медиа-биатлон, слушаем!
4: Так, спорт, конечно, непростой, и давать Дмитрию Дюжеву ружье в руки, мягко говоря, небезопасно. Но, с другой стороны, посмотреть, как у него там что-нибудь в башке протечет, и он начнет шмалять по задницам соперников, это прикольно. А еще в проекте был прописан медиа-боулинг. Но не получилось, там всегда тусуются неуспешные одноклассники.
2: А скажите, нет ли...
1: Что-то говорит Катюша, давайте послушаем.
2: А скажите, нет ли ощущения, что с таким количеством медийного спорта обычный спорт совсем смотреть перестанут?
1: Ни хрена себе! Интересно это я смотрю, проснулась под конец передачи. На этот вопрос отвечать нужно 2 часа, а я уже под столом ботинки заново надел. Друзья, давайте в следующий раз ты это спросишь, изменений все равно не предвидится. Спасибо, тетенька, до свидания!
0: «Однажды в России».

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ» для слушателей старше 16 лет. Ну-ка, на «Юмор-ФМ».
1: Увидев новую грудь Марии Ивановны, ученики поняли, что они сдавали деньги не на шторы.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой. На часах

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Мы живем в эпоху перемен. И то, что раньше казалось странным или достойным осуждения, сегодня становится нормой жизни. Вот, например, если мужчина в самом расцвете сил, здоровый духом и телом, с успешной карьерой и солидным доходом, хочет жить с мамой.
2: Элитный жилой комплекс «Эдипов».
3: Сыночка, ты покушал?
2: Идеальное решение для комфортной жизни с мамой.
3: «Эдипов».
2: Просторные квартиры и апартаменты для него и для нее. Парк для прогулок, игровые зоны, продуманные планировки. Оцените наши специальные предложения для зайчиков, сыночек и роднулечек старше 47 лет.
3: Жилой комплекс «Эдипов».
4: Мама, я покушал.
3: Найдите свое семейное гнездышко на сайте «Мама. Первое слово в каждой семье. Мать».
0: Политическая нереклама.
5: Замучили плохие дороги?
6: Опять задержали зарплату?
7: В школе требуют сдать на шторы?
8: Ответ один. Голосуй за Надувалова.
6: Амфибрахий Надувалов починит дороги, выдаст зарплаты, сдаст на шторы.
9: Что-то верится с трудом.
6: И напрасно. Поверь в Надувалова.
8: Номер 13 в твоем бюллетене. Амфибрахий Надувалов. Человек из народа и для народа.
6: Хочешь райцентр превратить в столицу? Ставь за Надувалова птицу.
9: Да уж, Амфибрахий не подведет.
8: Поверь и проголосуй за Россию, за Надувалова.
10: Каждая женщина хочет быть красивой и желанной.
11: Элитная польская косметика.
10: Сечма! Магия красоты в вашей косметичке. Помада, тени, румяна, тушь для ресниц. По старинным рецептам 14 века. Только натуральные компоненты.
11: Польская косметика.
4: Сечма!
11: И ваша красота сводит с ума.
10: А для мужчин новый одеколон «Веджмак».
11: Спрашивайте в фамильных замках и склепах вашего города.

телеграм-канал Юмор ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Представляете, девочки, вчера вечером ко мне зашел сосед за солью, а у меня ни соли, ни желания.

0: Задумывались, куда байкеры девают пальцы от всех своих перчаток?
1: Ну, я сейчас только о своей девушке думаю.
0: И как у вас дела, Дим?
1: Она на 6-м месяце.
0: Ого, уже полгода не пьет.
1: Да не, в смысле беременна. Пьет она, будь здоров.
0: Лена, а зачем ты мне в WhatsApp отправила поздравление с днем работников ФСБ?
2: А это не тебе. Кому надо, тот прочитал.
0: Расул, что это у тебя?
3: Шоколадка.
0: Ну, бери, это же реклама.
3: А что, на ТНТ нельзя рекламировать Россию?
0: Мне, кстати, нельзя шоколад. Я теперь правильно питаюсь, занимаюсь спортом, принимаю контрастный душ.
3: Режим?
0: Ну зачем ты все в политику уводишь?
3: Не увожу.
0: Ладно, чья реплика дальше?
3: Ленина.
1: Реплика Ленина? Всегда знал, что он не настоящий.
0: Ну а для следующего номера нам понадобится случайный зритель. Да, поэтому, Тимур, могли бы вы мне помочь? Мне нужен мужчина средних лет, который хотел бы выйти на сцену.
4: Я могу сам выйти.
0: Нет, нужен случайный зритель.
4: Я случайно здесь оказался.
0: Ну, идемте. На самом деле мы действительно решили провести вот такой эксперимент и вывести совершенно случайного зрителя. Вы же случайный?
4: Случайный.
0: Надеюсь, вас все равно любили в детстве. Ну, давайте тогда знакомиться. Я Лейсан. Как зовут вас?
4: Я Тимур.
0: Тимур, сколько вам лет?
4: 46.
0: Ну, конечно, 46. Скажите, вы работаете?
4: Получаю удовольствие.
0: Отлично. А вы занимаетесь самообразованием?
4: Да.
0: Прекрасно. Начинаем. Тимур, скажите, будет ли вам комфортно, если я буду обращаться к вам на «вы»?
4: Да.
0: Ага, небинарная личность. Тимур, получается, вы родились до 1991 года. Не считаете ли вы предательством родиться в одной стране, а жить в другой? Тимур, вы любите свою мать?
4: Да.
0: Это похвально. Жаль, не войдет в финальный монтаж. И в конце блиц, вы готовы?
4: Да.
0: Спасибо, мы закончили. Спасибо, Тимур, что решились выйти, а не посадить на свое место кого-либо другого. Скоро вы тоже сможете сесть. Поверьте, я для этого сильно постаралась.
5: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Учитель философии принимает душ таким, какой он есть.

0: любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Ролевые игры закончились ссорой, даже не начавшись. Парень переоделся в доктора и спросил: диетолога вызывали? Вот молодежь пошла, ну надо же. Дочка в 16 лет шляется всю ночь по дискотекам, непонятно чем занимается, а маму с 30-летием забыла поздравить.
2: Товарищ прапорщик, ваше задание выполнено. Говорит, я же ничего не приказывал, а мы ничего не делали.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
3: Жизнь как рояль. Для кого-то спирт, для кого-то музыка.
0: И все танцуют.

0: FM представляет.
1: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Сборная СНГ по вольной борьбе. Город Сургут.
2: Чё пришли? А, мы чё пришли? Здравствуйте. Мы уже второй раз впервые в Москве. И это выступление очень важно для вас. В этом году в Ватикане наш земляк Хорхе Марио выиграл турнир попа по римской борьбе. Ну, эта новость дошла до нас совсем недавно.
3: Ага, с пятого раза.
2: Но мы, конечно же, все обрадовались.
3: Да потому что вы тупые и соображаете медленно.
2: В смысле с пятого раза?
4: Короче, всем любителям тупника и других рэперов посвящается. Борец пошел стать миллионером.
2: Здравствуйте. В эфире передача «Мало ли кто там хочет стать миллионером». И я ее ведущий Дмитрий Гдебровь. Сегодня у нас в студии мой брат, и поэтому первый вопрос на 3 миллиона рублей. Кто исполняет эту песню? Варианты ответов. А. Студио. Б. Рис Моисеев. С. Скоридзе. И Д. Скоридзе.
5: Где здесь выход?
2: Подожди. У тебя еще 3 подсказки есть.
5: Я беру 50 на 50.
2: Уважаемый компьютер, уберите 2 неверные подсказки. У вас остался звонок другу.
5: Ну, давайте позвоним Борису Моисееву.
2: Это неправильный ответ. Правильный ответ – А, студио.
4: Короче, случай в миниатюре. Борцы на реалити-шоу.
2: Здравствуйте. В эфире «Дом-2», где одинокие борцы ищут друг друга. И я ее ведущая Ксения Бородина.
5: Да мы тут все Ксения Бородина.
2: А ну тихо там, Венцеслав. Мы собрались здесь на затылочном.
4: На лобном.
2: На лобном месте. Давайте голосовать. Кто против Лысого? Ну что ж, давайте проведем Лысого к воротам, и каждый пробьет ему по пенальти. Это был телепроект «Дом-2».
6: И мы
2: закрываемся.
6: Счастливы.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: В школе волшебников ученики делятся на магов, чародеев и дубов.

0: представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Василий, менеджер из Первоуральска, спрашивает.
1: Здравствуйте, Сатья. Моя жена постоянно говорит мне, что я изменяю. Хотя это не так. Немного задержался вечером, дома сразу вопрос. Ну где шлялся? Телефон пропиликал, сразу кто пишет. Бабы твои. Пароли я дал от телефона, секретов никаких нет. Но когда постоянно обвиняют в том, чего не делал, очень неприятно. И иногда задумываюсь, может, правда завести любовницу? Скажите, как еще жене объяснить, что никакой любовницы у меня нет и не было? Спасибо.
0: Сатья отвечает.
2: Никак. Никак. Она просто сливает на тебя свои страхи, свои переживания. Ну, как правило, вы же знаете, что эта ревность, она без какая? Беспричинна. Беспочвенна. Но я бы, например, если бы консультировал этого мужчину, спросил, скажите, пожалуйста, а как у вас выстраивались сексуальные отношения с этой женщиной? Как вы думаете? На каком свидании они, скорее всего, переспали? На третьем, конечно. В Первоуральске на третьем, конечно. Вопрос. Как вы думаете, кто был инициатором секса?
3: Мужчина,
2: да, да. Запомните и дочерям расскажите. В 99,9% случаев инициатором секса является женщина. Мужчина, он даже часто не бывает инициатором собственной эрекции. Ничего себе. Кто дает разрешение на секс? Женщина, инициатор, конечно. Женщина, естественно. И вот женщина понимает. Я встретила Василия. Василий был в легком подпитии. Да? Он как раз шел с работы домой, немножко задержался. Я как бы его схватила, утащила в свое семейное гнездо. Там мы сотворили сексуальное какое-то чудо. И так узнала мама моего отца. Приблизительно вот так. И теперь она чудесно понимает, знает, что Василий очень, ну, легок на передок. Очень легок.

0: сходит на рынок, купит себе петуха и будет морочить ему кукарелы. Да.
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на

0: Юмор ФМ представляет. Остап Бендер.
1: А что, отец, невесты у вас в городе есть?
0: Шура Балаганов.
2: Как вы говорите, сам принесет деньги на блюдечке с голубой каемкой?
0: И даже зиц-председатель Фунт.
1: Как я сидел при НЭПе, Это были лучшие дни моей жизни.
0: Все это он, Сергей Бурунов.
3: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
3: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор ФМ 16+.

0: Шуменко на Юмор ФМ.
1: Невиданная афера. Злоумышленники под видом плоскогубцев продавали гражданам пассатижи.

0: Юмор ФМ представляет. Самый
1: лучший. Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: Все фотографии, как известно, делятся на удачные и не очень. В паспортном столе. Мужчина, ну, у вас проблемы с фотографией на паспорт. Да ладно, какие проблемы? Вот же я, третий слева. Каждый труд должен быть справедливо вознагражден. И вот вам анекдот на эту тему. Лондон, аэропорт Хитроу, очень дорогой бизнес-джет готовится вылетать в Нью-Йорк. Стюарт встречает пассажиров у трапа, заходит 10 раввинов. Ну, прям сразу видно, очень обеспеченные люди. Стюарт думает, это мой счастливый день. Сейчас я их буду обслуживать по высшему разряду и получу самые большие чаевые. И вот все 8 часов он не отходит от них ни на секунду. Плед подаст, шампанское, виски нальет, икра, фрукты, десерт, массаж. Короче, действительно старается. 8 потов с него сошло за эти 8 часов. Рейс окончен, трап подан, стюарт провожает дорогих пассажиров. Выходит первый раввин и говорит: молодой человек, большое вам спасибо за полет. Все было просто прекрасно, нас так не обслуживали никогда. Еще раз большое спасибо. Жмет руку и уходит. Появляется второй раввин. Юноша, я летаю первым классом не первый раз и всякое повидал, но то, как вы работаете, заслуживает высшей похвалы. Сердечно благодарю вас за полет. И тоже уходит, не дав на чай. Третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый. Все говорят комплименты, но без денег. Стюарт покраснел от недопонимания и огорчения. Зря, что ли, старался. И вот появляется десятый, последний раввин со словами: молодой человек, позвольте отблагодарить вас и вручить от нашего дружного коллектива вам $1500. Уже бордовое смущение стюарт берет деньги, смотрит на них, смотрит на раввина, на деньги, на раввина и говорит: вот не знаю, честно, убивали вы спасителя нашего или нет, но помучили вы его изрядно. А к этому анекдоту предлагаю присмотреться повнимательней. Два друга беседуют по телефону. Слышь, Тимофей, а ты что сегодня делать-то будешь? Он говорит: да я вот в оптику собираюсь очки покупать. О, а потом? А потом видно будет.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: И молвил богатырь: «Выходи, чудище поганое!» И ответило чудище поганое:
2: «Извините, но мне только через две остановки выходить».

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Я вам хочу рассказать историю про попугая. У одного знаменитого профессора украли все. Обокрали, в общем. В том числе украли этого самого. Ну, попугая, да. Он заявил в милицию, милиция искала. И вдруг попала на малину, где было много вещей, в том числе и клетка с этим самым попугаем, да. Но вещи нашли, а этот в клетке попугай. Ну да. Но он совершенно жутко. Что, летал? Нет. Кричал? Нет. Выражался. Но он там наслушался. И профессор все вещи обратно принял и отказался взять этого самого. Попугая, да. Магазин тоже принять отказался, там дети посещают. Домой все взять отказались. И милиция, знаете, что сделала? Знаете, застрелила? Нет. Съела? Нет. Выпустила. И теперь сверху над городом время от времени с неба несется. Ну, на весь город, на все начальство. К матери там. Посланные истребители вернулись ни с чем. А потом слышали, пролетая над Череповцом, посылаю всех к такой-то матери. И что самое страшное, ему только 50 лет. Если бы я бросил пить, не гулял с друзьями. Я вспоминаю концерты джазовых музыкантов, когда выходит солист, начинает солировать, публика уже аплодирует. Только-только начинается, так что спасибо знатокам. Значит, если бы я бросил пить, не гулял с друзьями, не танцевал, не тратил столько времени на женщин, был бы усидчив, я бы писал, читал, рассчитывал, изучал, брал на дом работу, подмечал острым глазом, изобретал, выступал в журналах, сидел ночами, что-то открыл бы, от долгого сидения что-то открываешь. Защитил бы докторскую, написал бы пьесу, еще одну, получил бы премию, и уже тогда гулял бы с друзьями, и танцевал, и тратил много времени на женщин. Что я сейчас и делаю без этих хлопот.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Вот сейчас на Юмор-ФМ станет по-настоящему жарко. Зрители, дайте шуму!
1: Это «Шутки песни плюс». С вами я, Надежда Ангарская. Рядом со мной мой прекрасный соведущий Стас Ярушин. И кого вы пригласили третьим? Или третий на этот раз?
0: Отвечаю, в двери большой концертной студии Юмор-ФМ вежливо стучит изящной ножкой известная российская поп-исполнительница, автор песен, композитор, всеобщая любимица. Встречайте, Нюша!
2: На Юмор-ФМ.
3: Давай, Надеж, твоя песня.
1: Едет девочка на Бугатти, красит губы, глаза, лицо. Хором девочку кроет матом третье транспортное кольцо.
3: Позвольте, спою.
1: Я подлил Марусе виски в ее смуси. Шансы есть, что я с Маруси нынче развлекуси.
2: Шутки, песни, плюс!
3: Надежда?
4: Я, да?
0: Да.
1: Монитор одноклассницы столько всякого видал за 10 лет. Постоянно к ней стучится незнакомец с сообщением «Привет». Они с вами в пятом классе, мы одну делили парту на двоих. Вы тогда не разделили робких трепетных желаний моих. И вот шальная одноклассница в объятиях жарких незнакомца забывает обо всем, как будто вечно ночь будет длиться. Как будто разочарование не наступит новым днем. Гуляй, шальная одноклассница, ведь вся страна на одноклассниках гуляет. В этот миг легко влюбиться, одноклассница. Когда стучится к ней в друзья очередной одноклассник.
4: А ты есть на одноклассниках? Честно.
3: Не знаю, правда.
4: Поэтому тебе никто не стучится там, понимаешь?
3: Ну да, ну не захожу, да.
4: И меня
3: нет. Нюш, давай ты.
5: У меня опять весьма краткий.
3: Давай.
5: А жирный лебедь на пруду кидал обратно мне еду.
4: Хорошо, что Нюша пела эту песню сейчас, не я, да?
0: Так, я, да? С подружкой Димка гулять ходил, ее на ветку дерева посадил. И с полною девчонкой, теплою ото сна, на Димку рухнула сосна.
5: Ой!
3: Нюша, теперь ты.
5: Ай-яй-яй. Так. Студентки филфака, они если выпьют и гэкнут, и окнут, и договор.
4: И договор.
2: На Юмор-ФМ.
0: Вот это был настоящий мастер-класс по шутка-песням от Нюши. Ну и мы с тобой, Надежда, тоже молодцы.
1: Да, давайте от души похлопаем. Нюша!
5: И бурные овации Надежды Ангарской и Стасу Ярушину.
0: Нюша, берем с себя честное-пречестное слово, что ты к нам еще заглянешь и не раз.
5: Ну, приглашайте.
1: Класс! Стас Ярушин плюс Нюша!
0: Плюс Надежда Ангарская. Шутки-песни плюс на Юмор-ФМ. Это просто космос. До скорой встречи!
2: Woo-hoo!

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Уважаемые пассажиры, самолет Ту-134 садится. У кого есть зарядка от Ту-134, просьба пройти в кабину пилота.

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: Мое почтение. Надеюсь, никто не станет спорить с утверждением, что дети – наше будущее. Так вот, не знаю, что у нас там в будущем с экономикой, культурой, автомобилестроением, медициной и так далее, но, судя по тем детским историям и перлам, что вы присылаете в рубрику «Угарный папа», будущее отечественного юмора в надежных руках. Кстати, вот и они, будущие звезды стендапа и короли комедии. Прошу любить и жаловать.
0: Угарный папа.
1: Внучка Марина 4 года в гостях. Бабушка предлагает: «Мариночка, давай я тебя покормлю». Мариночка кушает. Бабушка спрашивает: «Добавку будешь?» «Нет, бабушка, я уже накормилась». Даша 5 лет увидела, как бабушка доит козу. Бабушка протягивает стакан с козьим молоком. Даша посмотрела и говорит: «Я козьи писелки пить не буду». Из школьных сочинений Семена. Пугачев пожаловал шубу и лошадь со своего плеча. Швабрин поднял свечу и на стенах комнаты увидел страшные морды клопов. Мальчик в лодке быстро греб коромыслами.
0: Угарный папа.
1: Алина 12 лет. «Мама, подари мне братика». «Зачем, дочка?» «Да мы будем вдвоем тебя нервировать, а то я одна уже не справляюсь». Дочке Ярославе 7 лет. Она подходит к маме и спрашивает: «Мам, а ты в каком году родилась?» Мама отвечает: «В 1980». Ярослава, не дослушав, перебивает: «Ого, и ты до сих пор живешь?» Папа делает зарядку с утра, около него вся семья собралась и смотрит. Папа спрашивает: «Ну что смотрите, как в цирке?» 6-летняя Даша отвечает: «Пап, так ты и есть клоун в трусах». Вот и думай после таких историй, куда пойти, чтобы от души посмеяться. На стендап-концерт за деньги или на ближайшую детскую площадку абсолютно бесплатно. Меня зовут Гар Дмитриев, я работаю угарным папой на Юмор-ФМ. И с нетерпением жду от вас смешные истории про ваших детей на единый номер в Телеграм плюс 7-915-0303-567. Лучшие озвучу в эфире. Люблю, обнимаю, пока!
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: дамы и господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Если тебя обидели незаслуженно, вернись и заслужи.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Как-то раз решил отдохнуть в воскресенье. Этот день теперь выходной для всех.
2: Только на Юмор-ФМ.
3: Категория 16+. В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2000.

0: Шевченко на Юмор ФМ.
1: Летом они фотографы и обезьянка, а зимой Дед Мороз и Снегурочка.

0: Фоменко. Пять шуток про рыбалку.
1: Рыбалка была в самом разгаре. Наживку с трудом отличали от закуски. Вот это раньше рыба была. В воду без трусов не войдешь. Просыпаться в 7 утра на работу – это настоящее мучение. Зато проснуться в 3 часа ночи на рыбалочку – это и есть счастье. Поймал золотую рыбку, рассказал ей о своих желаниях. Она внимательно выслушала и сказала: «Пожарь меня». Дай человеку рыбу, и он наестся. Дай человеку удочку, и он набухается.
0: Юмор FM. Шутки и песни.
2: Радиоканал Юмор FM Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха в течение дня плюс 26, плюс 29 градусов. Ветер умеренный, южный, до 4 метров в секунду.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
4: Акция действует до конца мая.
5: Автомобили «Лада» – это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене – от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
6: Указана стоимость автомобиля «Лада», гранта комплектации «Стандарт плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Акция действует до конца месяца.
8: В медицинском центре «Магнит Плюс» МРТ-исследование всех систем организма по выгодной цене. Успейте воспользоваться. Оперативная и точная диагностика. Нам доверяют. 212-444.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: В честь открытия нового автосалона официальный дилер «Автоэкспресс» объявляет грандиозную распродажу автомобилей «Черри» и «Теннет». Продаем весь модельный ряд по себестоимости. Узнайте свою выгоду по адресу: Вологда, железнодорожная, 50В, корпус 1. Телефон 71-50-50.
11: Акция действует до конца мая.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Командовать парадом буду я. Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
1: К Дому народов стекались служащие самых скромных рангов. Курьеры, входящие и нисходящие барышни, сменные телефонистки, юные помощники счетоводов и бронеподростки. Среди них двигался Никифор Ляпис, очень молодой человек с бараньей прической и нескромным взглядом. Прежде всего Никифор Ляпис двинулся в гигроскопический вестник. «Доброе утро!» — сказал Никифор. «Написал замечательные стихи!» «О чем?» — спросил начальник лид-странички. «На какую тему?» Трубецкой Ляпис отклонил корпус назад и певуче сказал: «Баллада о гангрене!» «Это интересно. Давно пора в популярной форме проводить идеи профилактики». Ляпис немедленно задекламировал. «Страдал Гаврила от гангрены! Гаврила от гангрены слег!» Дальше тем же молодецким четырехстопным ямбом рассказывалось о Гавриле, который по темноте своей не пошел вовремя в аптеку и погиб из-за того, что не смазал ранку йодом. «Вы делаете успехи, Трубецкой», — одобрил редактор. «Но хотелось бы еще больше, вы понимаете?» Погрустневший Никифор Ляпис-Трубецкой пошел в Герасим и Муму. Товарищ Наперников уже сидел за своей конторкой. На стене висел сильно увеличенный портрет Тургенева в пенсне, болотных сапогах и двустволкой наперевес. Рядом с Наперниковым стоял конкурент Ляписа, стихотворец из пригорода. Началась старая песня о Гавриле, но уже с охотничьим уклоном. Творение шло под названием «Молитва браконьера». «Гаврила ждал в засаде зайца, Гаврила зайца подстрелил». «Очень хорошо», — сказал добрый Наперников. «Только нужно кое-что исправить. Первое, выкиньте с корнем молитву». «И зайца», — сказал конкурент. «Почему же зайца?» — удивился Наперников. «Потому что не сезон». «Слышите, Трубецкой? Измените и зайца». Поэма в преображенном виде носила название «Урок браконьеру», а зайцы были заменены бекасами. Потом оказалось, что бекасов летом тоже не стреляют. В окончательной форме стихи читались: «Гаврила ждал в засаде птицу, Гаврила птицу подстрелил». После завтрака в столовой Ляпис снова принялся за работу. Он входил в редакции и продавал многоликого Гаврилу. В кооперативную флейту Гаврила был сдан под названием «Эолова флейта». Служил Гаврила за прилавком, Гаврила флейтой торговал. Простаки из толстого журнала «Лес, как он есть» купили у Ляписа небольшую поэму «На опушке». Начиналась она так: «Гаврила шел кудрявым лесом, бамбук Гаврила порубал». Последний за этот день Гаврила занимался хлебопечением. Ему нашлось место в редакции работника «Булки». Поэма носила длинное и грустное название «О хлебе, качестве продукции и о любимой». Начало было по-прежнему эпическим. «Служил Гаврила хлебопеком, Гаврила булку испекал». Самое печальное было то, что Ляпису денег нигде не дали. Одни обещали дать во вторник, другие в четверг или пятницу, через две недели. Пришлось идти занимать деньги в стан врагов, туда, где Ляписа никогда не печатали.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
2: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни.

0: Реклама.
1: Чем только чёрт не шутит. Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
2: Мы не хмуримся и продолжаем.
1: Новости, от которых хочется улыбаться.
3: Только одна история, правда. Все остальное мы придумали.
1: Веселые песни.
3: Поднимите мне зарплату.
1: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
4: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
1: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ. 16+.

0: Антон Бурный и Ольга Мажара на Юмор-ФМ.
1: 180 минут. Настроение со знаком плюс стартует прямо сейчас. Друзья, шутки-шоу приветствует всех. Здесь в студии МРФМ расположилась Ольга Мажара. Оля, доброе утро.
2: Доброе бодрое, Антон Юрьевич Бурный. Расположилась. Какое интересное слово. Я, получается, сегодня себя к тебе... Нет, тебя располагаю. Вот я запуталась.
1: И пока Оля разбирается в значении этого слова, кто к кому расположен, расскажу, кого ожидать в рамках этого часа. Роман Юнусов появится в самой спортивной рубрике «Голая штанга». Я такого не говорил. Он же Джейсон Стэтхэм. С цитатами, которые разобрали на цитаты.
2: Я к нему расположена, кстати.
1: 100%. А еще раньше здесь рубрика «Биг стендап».
2: Ну, а еще раньше мы скажем наше любимое
1: «Доброе, бодрое».

0: Что ни день, то праздник, друзья. Вот 21 мая на календаре, четверг, день музы и вдохновения отмечается сегодня. С чем мы вас всех и поздравляем.
1: Получается, я сегодня муза, а ты вдохновение.
0: Можно и так сказать. Кстати, об этом примерно и поговорим. А вот что вам давно нужно сделать, но у вас просто на это нет вдохновения?
1: Постирать шторы, Антон. О. Вдохнови меня, пожалуйста.
0: Оленька, ну как-то надо постирать, как-то надо собраться.
1: Ну как ты?
0: Ну вжух, я не знаю, вдохновляю вжух? Тебя на постирку штор.
1: Слушай, никто меня вжухом еще не вдохновлял.
0: Ни один в жизни вжух меня еще не вдохновлял. Да, так, ну, как твой, надо было сказать.
1: Так, как твой, Антон, конечно.
0: Слушай, мне вообще для всего нужно вдохновение, на самом деле, тоже.
1: Ну а самое вот большое?
0: От мытья посуды до написания стихов.
1: Сейчас,
0: что сейчас? Сейчас?
1: Вот прямо сейчас, что тебе надо?
0: Я вдохновлен достаточно.
1: Прекрасно. Смотрите, какая я муза.
0: И муза здесь в студии, поэтому да. А так, да, вот, значит, на написание стихов, например, требуется вдохновение. Давно этим не занимался. Но муза, она такая штука, она же приходит в самый какой-то, не знаю, неподходящий.
1: Приходит и уходит.
0: Может, неподходящий момент.
1: Да. А кушать хочется всегда. Кстати, приятного аппетита.
0: И не поспоришь, действительно. В общем, мы готовы принимать ваши варианты, на что вам, собственно, требуется вдохновение. Ну, может быть, вот прямо сейчас.
1: Да.
0: Мы постараемся вам его каким-то чудесным образом своими руками подарить.
1: Может быть, Антон для вас тоже сделает вжух.
0: Вжух вам всем. 915-0303-567, телеграм-канал Юмор-ФМ, группа ВКонтакте, группа Юмор-ФМ в Одноклассниках, мессенджер Макс, смс-сообщение. Принимаем ваши варианты.
1: Прямо сейчас принимаем порцию юмора. Здесь рубрика «Биг стендап».

0: Встречайте, Хеток Колев, Владикавказ.
1: Всем привет.
2: Я 7 лет в браке уже, 7 лет, да. Круто, да? И у меня недавно у жены бизнес появился, крутой бизнес. Она перепродает все, что я когда-то купил. В 3 раза дешевле на Авито. Доходность максимальная, ей очень нравится. Еще такая радостная, когда что-то продаст. Я недавно прихожу домой, такая, я сегодня 4 штуки заработала. А что ты продала? MacBook твой. Просто Пабло Эскобар в мире Авито. Да, 7 лет в браке уже, 7 лет. И я замечаю, что как будто бы все менее благодарен я становлюсь в быту. И это плохо. Я должен быть ей благодарен. Хотя бы за то, что она каждый день видит меня голым и не говорит «фу». Должен быть благодарен жене, реально. Еще за то, что она каждый день сидит с нашей 2-летней дочерью. У кого-то есть дети в зале? Есть? Тогда вы знаете, что сидеть с ребенком – это как с зэками в камере сидеть, да? Даже? Постоянно какие-то поделки делаете. Тебя могут ударить вилкой в глаз. И на парашу ходишь, что-то выкидываешь постоянно, правильно? У нее начался кризис 3 лет. Кто знает, что такое кризис 3 лет у детей? Кто-то знает? Я вообще, когда узнал, что кризис 3 лет есть у детей, я подумал, что это типа дети узнают, что им тоже будет 30, и загрузились из-за этого. Я вот так думаю. Если вам 37, не советую заводить ребенка. Через 3 года вы оба будете в кризисе. И под Мияги дрифтить, у детского мира поедете. Она еще хочет, чтобы все делала мама. Теперь она маме только доверяет. Все, мама, я недавно говорю, давайте сказку прочитаю. Она говорит, нет, мама. Я думаю, ты с ума сошла? Я знаешь, какой сказочник? Твоя мать до сих пор верит во все это. Что мы в Турцию поедем, до сих пор верит во все это. Мне просто кажется, что если бы был пацан, у меня было бы легче договориться. Пацаны друг друга быстрее понимают. Я как-то был на детской площадке, и там отец раскачивал своего 3-летнего сына на качелях. Тот что-то заорал, и отец такой, не очкуй. И тот все понял. Я с дочкой разговариваю как турок в директе. Типа, моя вселенная, жизнь моя. Можешь не лить на меня кипяток по-братски? Я тебя очень прошу. Я вообще понял еще, что... Вот я осетин, и мне плевать, какой национальности будет муж у моей дочери. Реально плевать. Лишь бы не армянин, не бурят, да, там, не казах, да. Осетин нормально будет. Осетин нормально. Я объясню. Дело в том, что мне лень знакомиться с чужими культурами. У меня нет на это времени. Мне не нужна вот эта ситуация в жизни, где моя дочка придет с каким-то типом и такая, папа, это мой будущий муж, он по нации горгонзола. Все, у меня на этом все. Спасибо большое.

0: Реклама.
1: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Аква Плюс держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Элит – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Эластид Суперфлекс – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.

0: Звоните 55-03-21. Кредит предоставляет банк ВТБ ПАО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: на Юмор ФМ.
1: Если бы Квентин Тарантино снял одну из серий «Ералаша», то Кипятков реально бы забыл дома голову.

0: спонсор утреннего шоу ООПО «Топол Эко». Установка «Топаз». Отличное решение для загородной жизни от компании «Топол Эко». Широкая дилерская сеть. Более 3 миллионов довольных пользователей. Подробности на сайте topol-eco.ru.
1: Бурный и Мажара. Шутки шоу на Юмор-ФМ.
2: Что вам давно необходимо сделать, на это просто не хватает вдохновения. Но нет его, и все. Рассказывайте, делитесь, а мы постараемся как-то помочь вам с этой ситуацией.
3: Ну, по крайней мере, Антон достал свою вжух, и сейчас каждому раздаст по вжуху.
2: Как бы это ни звучало. Вот он, вот он.
3: Смотрите, в смысле, слушайте.
2: Об этом вжухе речь, мало ли там, о чем вы подумали. Саня написал в веселый чат. Давно хочу написать оду ежегодным весенне-летним отключением горячей воды. Чтобы прям прочувствовалась вся драма нагретого чайника и желтого тазика.
3: Так, Саня, значит,
2: во-первых, ты не один такой.
3: Однозначно. А во-вторых, мы ждем реально стендап на эту тему. Я, честно говоря, ну, не помню ни у одного юмориста.
2: Стендап-комика.
3: Юморист это такое, да, с нафталином, что ли? Слово ты такое.
2: Да нет, знаешь, тоже подходит. Просто это стендап-комик более точно.
3: Хорошо. Так вот, ни одного стендап-комика не припомню. Именно со стендапом про отключение воды. Хочется, короче говоря, вот такого.
2: Полуторачасовой концерт, представляешь, просто про отключение горячей воды.
3: Слушай, ну про тазики можно говорить бесконечно. Вот Лера написала, наконец-то пришло время. Я так долго хотела написать свой первый альбом. Пришло время творчества.
2: Антон? Ну прекрасно. А же надо вжухнуть?
3: Конечно, вжухнуть. Слушайте, но первый альбом. Сейчас очень распространены EP-шки. Там одна песня записана, две песни. Это уже прям EP-альбом. Просто добавляете EP, и как будто бы уже целый альбом.
2: Алексей написал следующее. Дом построить, родить сына, дерево уже посадил и даже спилил. С этим как-то все проще получилось. Конкретно со спиливанием.
3: Простите, а вас вот женщина, которая рядом, она не пилит насчет дома построить, а?
2: Сейчас. Все получится, Леш.
3: Ну, достань вжух-то. И тогда все получится.
2: Ну, каждый раз мы вжухать теперь так будем.
3: Не каждый раз, один раз.
2: Достаточно, я думаю.
3: Ладно, хорошо. Как скажешь, Антон.
2: Продолжаем принимать ваши варианты в наш веселый чат, друзья, и делиться юмором. Я такого не говорил. Джейсон Стэтхэм появится прямо сейчас в эфире Юмор ФМ.
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере. Я такого не говорил. Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
4: Когда моим родителям снились кошмары, они приходили спать ко мне. Когда еще не было мобильных телефонов, люди ходили в туалет с пером, чернильницей и голубем. Когда у моего друга шел 142-й день без секса, он отправился в кофейню, чтобы услышать, как выкрикивают его имя. Обидно, когда ты в прекрасной спортивной форме, а она на тебе не застегивается. Никогда не смейся над цыганом на велосипеде.

0: России на Юмор-ФМ. Давид Салаев.
1: Нет, не разрешаю. Ты опять работу принес, а я не хочу работу. Я хочу праздник.
0: Екатерина Моргунова.
2: У нас, у девочек, это по-другому работает, понимаешь? У нас, если это секрет, это значит, что просто нельзя в сторис выкладывать.
0: Денис Дорохов.
3: Это задача для третьего класса. Я в третьем классе 4 раза учился. Что ты гонишь?
0: И Азамат Мусагалиев.
4: Принцесса Катя, классно выглядишь, молодец. Как гастрит там твой?
0: Однажды в России. Народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
6: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
7: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: KGM представляет. 70 лет мы создаем надежные корейские автомобили. Качество. Проверенное временем и дорогами. Равный внедорожник KGM Rexton. Кроссоверы Торес, Гаранда и Тиволи. С гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. KGM. Это ваш уверенный путь. Подробнее на KGM.

0: Вся страна.
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
3: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
4: богатстве? Столько условий!
5: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой неполняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых.

0: Сбербанк. Он такой один.
1: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. Outbank. Подробнее на tbank.ru.
2: Что может быть лучше крутой цены в Ашан? Крутая цена надолго. Приходите в Ашан и покупайте колбасу «Папа может» с индейкой 400 грамм всего за 139,99 до 10 июня. И не переживайте, что цена изменится, потому что в Ашан крутые цены – это надолго.
3: А поехали всей семьей!
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet Т8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet Т8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet Т8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.

0: Шевченко на Юмор ФМ.
1: Есть много способов спастись от нападения акулы. Например, я потерял свой загранпаспорт.

0: На что у вас не хватает вдохновения, друзья? Вот надо бы сделать уже, да? Либо что-то закончить, либо наконец-таки что-то начать.
1: В конце концов, для того, чтобы начать, надо еще больше вдохновения, чем чтобы что-то закончить. Потому что все заканчивается тогда, когда заканчивается вдохновение.
0: Ну, либо продолжить, вам что-то необходимо. Как, кстати, мы продолжим озвучивать ваши комментарии из нашего веселого чата. На связи Тюмень, Антон пишет, нужно вдохновение на написание песни.
1: А что, все Антоны сейчас задумались о написании песен?
0: Да, представляешь?
1: Обалдеть.
0: Все Антоны всего мира. Ну, Антон, не знаю, посмотрите, о погоде можно написать, да?
1: Да, о женщине любимой.
0: Ну, про любовь.
1: О нелюбимой.
0: Про любовь это вообще, кстати, там непаханное поле, что называется. Хоть вроде, казалось бы, все уже спели обо всем.
1: Нет, ты что? Каждый раз начинается с какой-то вообще другой стороны. Смотришь на мир влюбленными глазами. Там глаза, брови колосятся. Ну, вот помнишь, как в знаменитой песне опять-таки? Роман вот написал, а у меня уже почти год нет вдохновения и сил продолжить написание книги. Застрял на самой кульминации сюжета, но вот дальше не идут ни идеи, ни муза, ни вдохновения. Просто опустились руки. А еще, кстати, вы знали, что к поэтам приходит муза, а к поэтессам музыки? Музыки. Слушайте, ко мне давно тоже не заходили музыки.
0: Не муза, не музыки.
1: Да, я как-то давно...
0: Диктуйте адрес, Ольга Сергеевна. Очередь выстроится.
1: Ты его знаешь.
0: После эфира.
1: Но писать нигде не надо. Так вот, я когда-то, ну, лет 100 назад начала писать книгу «Очень жирный кот». И все.
0: Безобразно жирный кот.
1: Блин, точно, я даже забыла, как она называется.
0: Вот она. Вот, а я все помню. Все замечаю.
1: Видишь, какой там
0: 915-0303-567, друзья, продолжаем принимать ваши варианты. Вот что вам давно нужно было сделать, либо начать сделать, либо закончить, может быть, что-то сделать. Но вдохновения никак не хватает. Делитесь, пишите.

0: Если вы до сих пор не нашли в себе вдохновение поделиться своей улыбкой на сайте веселорадио.ру и оказаться в нашем улыбайзере, чтобы стать претендентом на автомобиль за улыбку, это, конечно, упущение, это, конечно, ошибка, потому как в самые ближайшие минуты мы могли позвонить именно вам. Но это ошибка, которую легко можно исправить.
1: Конечно, не фатальная она. Можно запросто вот сейчас прям зайти и улыбнуться и загрузить свою улыбку на сайт веселорадио.ру. Глядишь, а через пару часов позвонят именно вам. Как тебе слово «глядишь»?
0: «Глядишь» хорошее.
1: Вдохновляющее.
0: Вдохновляющее.
1: Да, так что улыбайтесь, делитесь улыбкой и добро пожаловать в суперигру «Автомобиль за улыбку». Ну, а тем, кто уже в нашем улыбайзере, все внимание на Юмор-ФМ, потому что кому-то мы точно позвоним вот прям через несколько минут.
0: Та самая шутка Николая Фоменко, которая сделает вас богаче на 3000 рублей и поможет заполучить путевку в суперфинал нашей суперигры, здесь в эфире, да, действительно, пару мгновений и появится. Ну, а еще раньше ворвется
1: Роман Юнусов.
0: Все верно, голая штанга, оговорки спортивных комментаторов прямо сейчас.
2: Юмор ФМ представляет.
3: Опасный момент. Гол! Штанга!
2: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
4: Здравствуйте, мои спортивные, активные, позитивные. А не устроить ли нам небольшую разминку, а? Если лежите, сядьте. Если сидите, встаньте. Если стоите, ходьба на месте. А я, Роман Юнусов, вас изрядно повеселю, поскольку тут комментаторы такого наговорили. Хоть стой, хоть падай. Поехали.
3: Гол! Штанга!
4: А тем временем динамовцы упорно пытаются спасти свое очко во Владикавказе. Ведь, как мы все прекрасно знаем, футбол – посол мира. Еще в Древней Греции прекращались все войны именно во время чемпионатов мира по футболу. Я информирую вас о поступившей информации. К сожалению, она мало информативна, и мне лично из нее ничего не понятно. Скамина показал своему помощнику что-то, и этим что-то оказался палец. И мы с вами видим, как двое защитников толпой бегают за нашим нападающим. Опасно! Бомбарда входит в штрафную и ждет, когда его ударят по ногам, а его не бьют. А сколько мы прослушали оговорок? 6. А сколько из них смешные? Все 6. А сколько еще ляпов от комментаторов в моей коллекции? Уйма! Пойду, соберу для вас очередной топчик. С ним и вернусь. Уже очень скоро. Ваш Роман Юнусов.
3: Гол! Штанга!
2: На Юмор ФМ. Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
5: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха в течение дня плюс 26, плюс 29 градусов. Ветер умеренный, южный, до 4 метров в секунду.
2: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
6: Отделы традиции севером порадуют вас широким выбором льняной одежды, панам и кепок, ремесленными товарами, подарками и сувенирами от сердца Вологодчины. А также всегда в наличии вологодские валенки и галоши. Традиции севером. ТЦ «Аксон», первый этаж. Кремлевская площадь, туристический центр. ТЦ «Макси», Дальняя, 33 и Чернышевского, 88.
7: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
8: В люксе?
9: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
8: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
10: Загородные поездки еще комфортнее с АЗС «Ювел». Качество топлива в каждой капле. Фирменная продукция, вкусный кофе и товары для вашего путешествия. Мы находимся на трассе М8, 479 километр, поселок Фофанцево. Заезжайте заправиться. АЗС «Ювел».
11: Крупный рынок одежды и обуви «Пекин» проводит розыгрыш 17-го айфона и множество других призов. Обновите гардероб всей семьей. Совершайте покупки с 16 мая по 21 июня 2026 года в Пекине и выигрывайте призы. Яркий и удачный шопинг в Пекине на окружном шоссе 11А.
12: Информация об организации, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке получения, продавцов, консультантов. Офис Маркет. Территория комиссионной и новой мебели. Кресло компьютерное, офисное от 1490 рублей. Вологда, Белозерское шоссе 9, второй этаж. Акция действует до конца года.
13: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет. Советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 500420. С легким паром.
14: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда. 70 72 82.

0: Суперигра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Водителю эвакуатора не надо особенно напрягаться, как именно разыграть друга на 1 апреля.
2: Есть такое свойство шуток Николая Фоменко появляться здесь в эфире МРФМ в абсолютно любой момент. И вот, кстати, очередная только что прозвучала. Кому-то из вас предстоит ее повторить, для чего? Мотивация очень проста. 3000 рублей заберете сразу же, а вместе с этой суммой еще и путевку в суперфинал нашей суперигры, имя которой автомобиль. За улыбку.
3: Да, вот такой вот хороший момент, который нужно взять и поймать. Так же, как и шутку. Надеюсь, вы эту шутку поймали. Мы вас сейчас услышим. Вас, ваш счастливый, просто довольный голос. Но а как по-другому, когда человек забирает 3000 и возможность заполучить целый автомобиль всего лишь за улыбку? В общем, вы можете точно наблюдать, как сейчас крутится улыбайзер, и это значит только одно. Мы его останавливаем, там появляется один человек, ему-то мы и звоним.
2: Узнаем имя счастливчика прямо сейчас.
3: Да. 3, 2, 1,
2: улыбайзер, стоп!
0: Автомобиль! За улыбку!
3: Роман! Город Санкт-Петербург появляется в нашем улыбайзере. Он, кстати говоря, в машине, но не за рулем. По-моему, не за рулем.
2: По-моему, на пассажирском.
3: Мне тоже кажется, что на пассажирском. Но, Роман, мы можем это исправить. Прямо сейчас звоним.
2: Город Санкт-Петербург находится в том же самом часовом поясе. Там тоже 7 часов 51 минута. Звоним в северную столицу, звоним Роману, делаем это прямо сейчас.
3: Ровно 30 секунд. Одно алло. Одна шутка. И 3000 рублей. Тут же сразу здесь на Юмор ФМ. Здравствуйте, Роман. Доброе утро. Это Юмор ФМ. Суперигра «Автомобиль за улыбку». И вы сейчас находитесь в прямом эфире.
2: Роман, приветствуем вас. Доброе утро.
4: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: По голосу слышим, что прям ждали. Мы с удовольствием...
4: Не совсем, просто я не слушал сегодня.
3: Понятно.
2: У нас есть для вас маленький совет.
3: Большой совет.
2: Большой. Прямо сейчас включаем Юмор ФМ и слушаем на протяжении всего дня. Потому что, Роман, может так получиться, что мы вам можем позвонить еще раз,
3: например. Да, ваша улыбка остается в улыбайзере, так что вам классного дня, прям супер-пупер-мупер. Договорились?
4: Спасибо вам большое.
3: Ну все, тогда до новых встреч.
2: Всему Санкт-Петербург большой привет передаем. Да, фото Романа остается в нашем улыбайзере. Напоминаю, что может так произойти, что еще разочек наша бездушная, но справедливая машина выберет эту улыбку, которую сейчас можно наблюдать на сайте веселорадио.ру. Мы Роману можем еще раз позвонить. Если вашей улыбки пока нет в нашем улыбайзере, но вы знаете, что делать. Однако не лишним будет и напомнить.
3: Заходите на сайт веселорадио.ру и просто загружаете улыбку. Просто, а главное, бесплатно. Обожаю это слово. Бесплатно.
2: И все, да, вы в игре, вы в числе претендентов на автомобиль за улыбку.
3: Да, так что все внимание на Юмор ФМ. Всем удачи, классного настроения. Ну и автомобиль пусть достанется именно вам.
2: Подробности нашей суперигры на сайте веселорадио.ру, официальном сайте Юмор ФМ. Ну а данный эпизод будем завершать. Остается

0: Какие еще праздники выпали на день сегодняшний, на 21 мая, в этот четверг? Давайте разберемся. Международный день чая отмечается.
1: Да ладно?
0: Да, мы с тобой сегодня, видишь, как...
1: Обалдеть.
0: Символично отметили с утра.
1: У Антона сегодня зеленый чай, а у меня Иван чай, между прочим.
0: Ну, вот так.
1: Полезненький, вкусненький, рекомендасьон.
0: Ну, кстати, бодрит не хуже кофе.
1: Да, однозначно.
0: Да.
1: Чувствуете?
0: Международный день космоса.
2: Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе.
1: Земля в иллюминаторе видна. Поздравляем всех космонавтов, всех, кто мечтает, грезит о космосе. Это всегда должна быть какая-то вот мечта, да?
0: Ну, помните, кстати, недавно буквально Роскосмос объявляли о наборе в космонавты.
1: Ну, там какое-то ограничение по возрасту, но это ерунда.
0: 35.
1: Да там всегда можно что-то, это, знаете, нолик зачеркнуть. Ну, в общем, верьте в мечту.
0: Думаю, с космосом так не сработает, Оля, конечно, нолик зачеркнуть. День полярника, всех причастных поздравляем в том числе.
1: Ну
0: и вообще
1: говоря,
0: всех, кстати, без исключения, с Днем Тихоокеанского флота.
1: Класс, поздравляем. Я больше чем уверена, что сейчас точно нас где-нибудь вот...
0: За полярным кругом дослушают.
1: Да, конечно.
0: Привет,
1: поймали. Да-да-да, мы вам машем.
0: Такой набор праздников выбирайте, что больше нравится. Это Шутки Шоу, давайте продолжать. Ответственные за юмор в рамках этой 60 минутки. Лига городов. Лучшие миниатюры под занавес этого часа специально для вас.
1: Еще раньше, кстати, появится наша любимая, фирменная, крутая, нереальная, не реклама.
0: В коллекцию уже, кстати, три микрофона золотых радиомания собрала.
1: Да, и мы не останавливаемся.
0: Ни в коем случае. Ну, а еще раньше встречаем героев любимого скейт-шоу.
1: Для вас мы, между прочим, собрали самые лучшие, так что наслаждайтесь однажды в России здесь, на Юмор-ФМ.
3: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в университете».
4: Дорогие коллеги, наш суперплатный университет специального ради дипломного образования имени денег «Зеленергия» окончил очередное полугодие. Поэтому ура!
5: Ура! Ура! Ура, действительно ура.
4: Екатерина Гурамовна.
5: Да.
4: Ну и как сдали ваши студенты?
5: Ой, прекрасно сдали, прям новенькими купюрами. Конвертики красивые, чувствуется тяга к знаниям.
4: Ну, супер-пупер, да.
6: Позор, позор, какой позор, а? Какой позор, просто! Не сдал, никто не сдал. Хотя я задал один банальнейший вопрос. Назовите мне имена всех жен опричников Ивана Грозного. Тишина просто какая-то, тишина.
4: Денис, ты Игоревич, ты что, гонишь? Какие жены опричников? Даже жены опричников не знают всех имен жен опричников. Ты что делаешь? Они нам платят по 500 тысяч в год, а ты их еще и дочишь? У меня на моем предмете, я на экзамен им вопросы из мультика «Синий трактор» подготавливаю. Давай-ка ставь всем зачеты быстро.
6: Слушайте, не нравятся мои методы? Увольняйте меня. Зачем вы меня держите?
4: Да я бы с радостью тебя уволил, Денис. Но ты же вот, скотина, знаешь, ты прекрасно знаешь, что у нас по регламенту должен быть хотя бы один профессор. Ну или преподаватель с дипломом высшего образования. Не с нашим, а с настоящим дипломом.
6: Я вам еще раз говорю, я взяток не беру.
4: Да по тебе видно, придурок, по тебе очень сильно видно. Ты посмотри, на чем я езжу. На чем ездит Екатерина Гурамовна.
5: Я летаю.
4: Вот. И на чем ходишь ты, Денис. Я вообще поверить не могу, что ботинки так можно стоптать. Я думал, это кроксы.
5: О боже, какие люди, как мы рады. Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
4: Угощайтесь,
5: пожалуйста.
4: Пожалуйста,
5: шампанское. Ой. Самое лучшее для
7: Спасибо.
5: Вас.
4: Как у вас дела?
7: Прекрасно. Представляете, подхожу к своему сыночке, к моему кровиночке. Я говорю, а поехали с мамой на бизнес-джетике в Австрию Новый год встречать? А он говорит, не могу. Я говорю, что, сынок, жесткие отходосики? А он говорит, да, и зачета нет. Я говорю, наш папа в 90-е годы ОПГ создавал, старался. И все нам оставил, когда этот мир оставил. А какой-то прыщ ему не ставит зачет!
6: Да, Ольга Васильевна, это я не поставил зачет вашему сыну, потому что он тупой.
7: А ты думаешь, я сюда пришла узнать не гей?

0: мой сын. Я его воспитала. Я его 90 раз от розетки отрывала.
1: Тогда что он делает в нашем университете?
0: То, что и все. Два раза хавает. И идет домой. Так, все, давайте, ставьте там ему зачет. На кого он там учится у вас?
2: Бьюти-летчик.
0: Бьюти-летчик. Я тебе уверяю, он ни дня вообще не будет работать по этой профессии.
1: Хорошо, я поставлю ему зачет.
3: А, вот и супер, вот и классно.
0: Давайте.
1: Если он ответит хотя бы на один вопрос по Древней Руси.
2: Фу ты, а!
0: Какая Древняя Русь? Человек не может ответить на вопрос, ты покакал? А это не Древняя Русь, это просто сзади посмотреть.
1: Тогда я не поставлю, делайте со мной что хотите.
3: Во-первых, никто нахрен с тобой ничего делать не хочет. Во-вторых, Ольга Васильевна, давайте я вам поставлю зачет.
0: А вы можете?
3: Ну, вообще-то нет, конечно, потому что я всего лишь ректор, уборщик и СММщик этого университета. Я вам сразу диплом красный выдам.
0: Ну, отлично.
3: Или черный, какой у нас самый классный?

0: Реклама.
1: Холтеровская диагностика – надежный способ контроля работы вашего сердца. Суточный мониторинг. Мы следим за работой вашего сердца в реальном времени. Магнит Плюс на Зосимовской 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Вот смотрите, вам больше подходит надежный и практичный Havail M6 или обновленный и еще более функциональный Havail Jolio?
3: Да я сам решу, наверное.
2: А что если брутальный и уверенный на бездорожье Dargo? Или, может быть, пришло время для Havail F7?
3: Сам решу.
2: Решайте сами, каким будет ваш новый Havail. Приезжайте в автосалон «Авангард» и получите по-майски выгодное предложение на покупку. Новый Havail. Народные цены. Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21.
4: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
5: В честь открытия нового автосалона официальный дилер «Автоэкспресс» объявляет грандиозную распродажу автомобилей «Черри» и «Теннет». Продаем весь модельный ряд по себестоимости. Узнайте свою выгоду по адресу: Вологда, железнодорожная, 50В, корпус 1. Телефон 71-50-50.
6: Акция действует до конца мая.
7: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
8: Качественные, конечно.
9: Надежные, чтобы потом не было проблем.
10: Долговечные, проверенные временем.
11: Именно такими являются материалы «Болос». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болос» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болос».
12: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. Сокол, ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
13: Акция действует до конца мая.
14: Автомобили «Лада» – это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене – от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
15: Указана стоимость автомобиля «Лада», грантов, комплектации «Стандарт Плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Акция действует до конца месяца.
17: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд».
18: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
19: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: В любом возрасте есть своя прелесть. 51, например, без остатка делится на 17.

0: спонсор утреннего шоу ООПО «Топол Эко». Установка «Топаз». Отличное решение для загородной жизни от компании «Топол Эко». Широкая дилерская сеть. Более 3 миллионов довольных пользователей. Подробности на сайте topol-eco.ru.
1: Бурный и Мажара. Шутки шоу на Юмор-ФМ. Шутки
2: шоу. Как всегда, есть что рассказать, есть чем с вами поделиться. Тут, значит, HR-ы, ну, практически всего мира обращаются, буквально крик о помощи, что называется, крик души, обращаются к начальству всего мира, говорят не использовать кое-какую фразу в переписках.
3: Например?
2: А фраза звучит так: нам надо поговорить. Казалось бы, да, ну что такого?
3: Я не люблю, когда мне так говорят.
2: Я тоже не люблю.
3: И когда ты понимаешь, что ты встретишь человека через час, через два, через несколько дней. Это же сойти с ума можно. Это инфаркт миокарда. Вот такой рубец.
2: Как раз таки, да. Потому как доказано, что данная фраза моментально тормозит все рабочие процессы. Все потому, что человек сразу начинает прогнозировать самые негативные сценарии. Думать о чем-то плохом.
3: А я вообще начинаю анализировать, что я сделала не так.
2: Ну вот, что, пожалуйста, негативный сценарий.
3: Что я сказала? Может быть, я сказала что-то не так. И вот все, и ты крутишь это в голове, и ты думаешь уже о чем угодно, но не о том, о чем надо думать.
2: И выпадаешь из рабочего процесса. Поэтому,
3: вообще просто выпадаешь.
2: Уважаемые начальники, менеджеры и прочие руководящие чины, не используйте фразу «нам надо поговорить».
3: Антон, я, конечно, не твой начальник, но нам не о чем с тобой говорить.
2: Наконец-то.
3: Нет, есть о чем.
2: В смысле, новости у тебя нет? Не подготовилась?
3: Нет, у меня есть новости. Тут эксперты, значит, интересную статистику выдвинули, значит, как нужно спать правильно. Ну, то есть, если ты с кем-то спишь, то с этим с кем-то нужно правильно спать.
2: Так.
3: Значит, мужчина должен спать справа от женщины, а женщина должна быть слева от мужчины.
2: Вот я интуитивно всегда чувствовал, что нужно спать справа. И так даже продолжалось какой-то период времени.
3: А потом?
2: А потом я каким-то чудесным образом оказался слева.
3: И как, так получилось случайно?
2: Ну, как-то договорились.
3: А, ладно.
2: Давай я здесь сегодня, ну давай.
3: И все,
2: меня там не пускают больше.
3: Это мое место.
2: Да.
3: Так вот, когда мужчина спит справа от женщины, а женщина, соответственно, слева, такое положение помогает сохранить гармонию в паре. Мужчина дает чувство защиты и стабильности, а женщина, наоборот, заботу, тепло, эмоциональную поддержку. Вот, представляешь? Причем, я не знаю, ну, то есть, как это работает, то есть, если переложить, что нет защиты и стабильности, и тепла.
2: Я сейчас вот оставлю вас в компании юмора качественного.
3: Так,
2: и пойду напишу сообщение. Нам надо поговорить.
3: Давай, Антон.
2: Не реклама, прямо сейчас в эфире Юмор ФМ.
1: А у нас...

0: Цебурский особо малый театр оперетты представляет премьеру сезона.
1: Без нее дышать нельзя, на свете нет. В нем мудрость жизни и вселенный свет.
0: По мотивам реальных событий в далекой-далекой галактике. Мира оперетта «Звездные войны».
2: Поцелуи в невесомости.
0: Танцы с лазерными саблями.
2: Передовая графика. Фантастические спецэффекты. Недорогая водочка в буфете.
0: И главная интрига.
3: Люк, я твой отец.
4: Да, я твой папенька. Да, я твой тятенька. Мой юный падаван. Я батя и пахан. Отвечу, не да я. Твой предок, это я. Эх, да пойми ты, наконец, Люк, я твой отец.
0: Фантастическая нейрооперетта «Звездные войны». Посмотрите, это просто космос.
4: Да пойми ты, наконец, Люк, я твой отец.
2: В роли R2-D2 заслуженный артист Усть-Заборска Никодим Учкудуев.
5: В наш цифровой век порой так не просто найти собеседника и душевно провести время офлайн в компании новых друзей. Вот почему я установил на мобильный телефон приложение «Третьим будешь». И теперь я каждый день обсуждаю Кафку и Иммануила Канта. И интеллектуально расту.
0: Новое мобильное приложение «Третьим будешь» мгновенно подберет ближайшего к вам собеседника и магазин праздничных напитков. Согласно вашим человеческим и вкусовым предпочтениям.
5: Это и правда очень удобно. Михалыч, наливай.
0: «Третьим будешь» – ваш секрет успешного отдыха на троих.
5: Хотя для вас это уже никакой не секрет. Какой секрет? Уже никакой.
0: Мобильное приложение «Третьим будешь»
5: с превеликим удовольствием.
0: Скачайте бесплатно на ваш телефон на сайте www.naливай.пи.
2: Ну, кто тут хочет маминых люлей?
6: Удоевский консервный завод рекомендует мясные полуфабрикаты «Мамины люля».
2: Аппетитные, сочные, нажористые.
7: Разогрел в микроволновке и готово.
8: А я их просто обожаю.
6: «Мамины люля» – это натуральный продукт качества премиум.
2: Только мясо, соль, перец, ну и какая-то сиреневая химоза.
6: Жить вкуснее и веселей всем от маминых люлей.
2: Буду стол накрывать и люлей раздавать.
6: Отхватить маминых люлей вы можете во всех продуктовых магазинах.
2: Мясные полуфабрикаты «Мамины люля».
7: «Мамины люля».
8: «Мамины люля».
2: Вкусно, как у мамы.

0: Реклама. KGM представляет. 70 лет мы создаем надежные корейские автомобили. Качество, проверенное временем и дорогами. Рамный внедорожник KGM Rexton. Кроссоверы Торрес, Каранда и Тиволи. С гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. KGM – это ваш уверенный путь. Подробнее на kgm.ru.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО Альфа-банк 16+.
2: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу Лада. Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с Лада. Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд Лада. Уже сейчас.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Это уже второй клубничный десерт от самоката. Или только второй. Возьму еще пару. И еще два. И еще.
5: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, Умеритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
7: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
8: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене.
9: Дорогой, сначала я обошла все компании в городе, потом вычислила все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
10: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
9: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже и договор заключила. И 5000 потратила.
10: Каких 5000?
9: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадешь же деньгам. Росбанкрот.
11: 8-800-350-16-16.
12: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и МФЦ.
13: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
14: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Антон и Ольга на свадьбе клялись, что только смерть разлучит их, но, как оказалось, теща Валентина Михайловна тоже на кое-что способна.

0: В день музыки вдохновения продолжаем разбираться, что вам должно вот давненько уже нужно сделать. Либо закончить, либо начать, либо продолжить, но на это не хватает вдохновения. Веселый чат заглянем. Андрей написал следующее. Вдохновению нужен простор, поэтому чаще оно посещает тех, у кого не все дома.
1: Или тот, кто не дома. Ну-ка, что логично или нелогично?
0: Да не совсем. Здесь немножко...
1: А, про другое?
0: Здесь немножко о другом, да.
1: Ну ладно. Вот Юля написала, что давно обещает себе доесть сельдерей, который покупала для правильного питания. Но все время побеждает мясцо. Или шоколадка.
0: Да, с этим мясной шоколадка.
1: Сельдерей, ну вот в чистом виде, давайте будем объективны. Ну, не каждому зайдет. Но если со сметанкой в прикуску и ее еще подсолить, вообще отвал башки. Но можно же в прикуску с мясцом.
0: Да, кстати, что...
1: С шоколадкой не знаю, а вот с мясцом вполне себе.
0: И мясцо получше усвоится.
1: Вкуснятина, приятного аппетита.
0: А вообще попробуйте еще сыр блю-чиз.
1: Мне кажется, я себя сейчас вдохновила на сельдерей.
0: Анатолий пишет, доброе утро, Юмор ФМ, доброе утро. Теща давно хочет в гости приехать, а у меня вдохновения встретить нет никак и привезти, соответственно. Так и живем, она у себя, а я в Москве.
1: Идеально. Слушайте, мне кажется, вас даже тут вдохновлять и не надо.
0: Может, как будто можно ничего не менять.
1: Да. Вот Ольга из Тольятти написала, что нужно вдохновение, чтобы с ребенком начать учить уроки.
0: Ужас какой.
1: Ни разу оно не пришло. Радует, что скоро каникулы.
0: Да, бедные родители. Сами отучились уже давно.
1: Да, и приходится по второму, третьему, четвертому кругу это все учить. И причем, как рассказывают, так сказать, очевидцы, каждый раз все сложнее и сложнее. Хотя, казалось бы, ты как бы должен, ну, один и тот же материал проходить. Но нет, учителя каждый раз что-нибудь такое вот придумывают.
0: Продолжаем принимать ваши варианты, координаты прежние. Пишите, друзья, для чего вам не хватает вдохновения. Делитесь 915-0303-567.

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор-ФМ.
1: Присылаем вас всех, друзья, заглянуть на сайт веселорадио.ру. Но, кстати, можно даже в нашу видеотрансляцию особое внимание обратить на улыбайзер и вдохновиться. Вдохновиться тем, ну, собственно, уже снимками и улыбками, которые там вращаются, и поделиться своей на сайте веселорадио.ру. Это можно и нужно сделать. Для чего?
2: Для того, чтобы заполучить 3000 рублей и путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку». И, между прочим, поделившись своей улыбкой, вы тоже делитесь вдохновением. Ведь есть такие улыбки, которые... Но влюбляют в себя сразу, понимают настроение. Ты смотришь на человека и понимаешь, а все-таки стоит жить хотя бы даже ради этой улыбки.
1: Как красиво, Оля.
2: Да? Это я сказала, глядя на твою улыбку, Антон.
1: Ой! Ой! Не надо вот это вот сейчас мне тут. В общем, да, сайт веселорадио.ру, друзья, там все подробности. Ну, а совсем скоро здесь песня про Воронеж. 229-2909, код Москвы 495. Ждем ваших звонков. А еще раньше Лига городов. Лучшие миниатюры.
0: Юмор-ФМ и ТНТ представляют.
3: Лига городов, это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
3: Лига городов.
0: На Юмор-ФМ.
4: Это Лига городов.
0: Встречайте. Марина Кравец и команда «Ну нормально». Москва.
5: Я поняла. Литература, культура, это от вас очень далеко, да?
6: Погоди, Марин. Мы забубенили басни.
5: Серьезно, забубенили басни. Ай-яй.
6: Ну, они просто в оригинале беспонтовые, мы их актуализировали.
7: Это мы сделали.
6: Прикинь.
5: Ну что ж, зря что ли бубенили? Пожалуйста.
6: Стрекоза и Only Fans. Попрыгунья стрекоза боди красное надела. Перед камерой присела и.
5: Вот тут стоп. Что за чушь?
6: Другая. Лиса и марафон желаний. Решила раз лиса Елена, что ей налоги по колено. Теперь одежда у лисы из черно-белой полосы.
5: Так, а мораль?
6: А мораль в следующий. Скуф и Милфа. В кальянной где-то Скуф нашел на вечер Милфу. На Скуфа Милфа взгромоздясь, полак...
5: Перестань, нас смотрят дети!
6: Тогда детская. Лица дочек закрывают смайликами мамы, чтоб Гриша Лепс не начал слишком рано строить планы.
5: Ну так же нельзя.
6: Вот так нельзя. Петух и иноагент. Петух любил подумать вслух.
5: Это какой петух?
6: Ну, который воспроизводит и или распространяет информацию, запрещенную на территории Российской
5: Федерации. Это никому здесь не интересно, пожалуйста.
6: Тогда про ТНТ. Натан и банан. Почуяв в джунглях сильный голодняк Натан, не знал, куда пристроить свой банан.
5: Остановись!
6: Другая. Лерчик и банан.
5: Не надо.
6: Это вторая часть.
5: Я поняла.
6: Тогда такая.
5: Не на... И про Бьянку тоже не нужно.
6: А, да? Дюжев и зрачки.
5: Нет.
6: Шаляпин и курага.
5: Не стоит.
6: Там не про еду.
5: Я ничего не хочу про это знать. Ну, вот даже басни, они у вас грубые какие-то. Ну, неужели вы не понимаете, что юмор может быть без пошлости?
6: Марин, а вот ты в своем камеди что-то кроме «Всем спасибо, увидимся на следующей неделе» смотрела вообще?
8: Мы вылетаем из банка.
0: Суперпроект ТНТ. Это Лига городов. На Юмор ФМ.
9: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
10: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха в течение дня плюс 26, плюс 29 градусов. Ветер умеренный, южный, до 4 метров в секунду.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
11: В люксе?
12: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
7: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
11: 31 мая, Дворец спорта Вологда. Группа «Звери». 25 лет на сцене. Большой юбилейный концерт в Вологде. Песни, ставшие частью нас. Подробности на сайте организатора ns.show. 12+.
12: О, Северный звук, ОГРН, 118-77-46-20-48-98, город Москва.
13: Крупный рынок одежды и обуви Пекин проводит розыгрыш 17-го айфона и множество других призов. Обновите гардероб всей семьей. Совершайте покупки с 16 мая по 21 июня 2026 года в Пекине и выигрывайте призы. Яркий и удачный шопинг в Пекине на окружном шоссе 11А.
12: Информация об организаторе, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке получения, продавцов, консультантов.
14: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Я никогда не видел, чтобы кто-то улыбался во время утренней пробежки. Вот, собственно, и все, что нужно знать о занятиях бегом.

0: песня про Воронеж.
1: Песня про Воронеж.
2: Спонсор ООО «Мартин». Хочешь удивиться сам и удивить своих друзей? Попробуй новинку. Конфетные семечки от «Мартина». Любит и семья, и вся страна. Конфетные семечки от «Мартина». Яркий вкус, новые впечатления.
3: Общеизвестный факт, все песни «Планеты Земля» были написаны про город Воронеж, и у нас есть оригинальные версии данных композиций, а еще Сергей у нас на связи со студией имеется этим утром.
4: Доброе-бодрое.
5: Доброе-доброе утро.
4: Сереж, вы сейчас можете выиграть вкусную подборку продуктов от спонсора. Новинку, конфетные семечки от Мартина, освежающую колу от Мартина и снеки от Мартина.
3: Всего-то нужно прочим. Справиться с нашей задачей, которую мы для вас подготовили.
4: Угу.
3: Припев известной композиции.
4: Да.
3: Три слова в припеве перекрыты названием города Воронеж. Все три слова правильно расшифровываете, называете, забираете подарок. Так это работает.
4: Вы готовы?
5: Готов.
4: Ну тогда погнали.

0: все предельно просто, мне кажется, Сереж. Просто вот надо брать, как говорится, и петь.
1: Есть какие-то варианты, Сергей?
2: Ну, я что-то понял, тут вообще одно слово вы закрыли для меня.
0: Нет, там три, так-то вам нужно
1: назвать. Три,
0: да. Да. Ясный мой свет, ты воронишь мне. Что сделаешь?
2: Ты напиши мне.
0: Так, воронишь дождя. Чем?
3: На мокром окне.
2: Ясный мой свет, ты напиши мне.
1: Из глаз течет.
2: Да, слезой дождя на мокром окне.
0: Нет, да,
1: все верно.
0: А потом еще я забыла вот это.
1: Воронеж лучом, та-та-та-та-та. Каким-то лучом.
0: О, как раз сейчас, вот это время года.
2: Весенним.
1: Итого, напиши слезой весенним.
0: Обалдеть.
1: Проверим.
0: Какой-то было.

0: А Кристи, нет, ну, неважно.
1: Это мои молодости.
0: Сергей.
2: И нашей тоже.
0: Мы вас поздравляем. Сегодня наш спонсор дарит вам вкусную подборку призов. Новинку конфетной семечки от Мартина, освежающую колу от Мартина и снеки от Мартина. Так что передавайте привет Химкам, ну и кайфуйте там, наслаждайтесь.
2: Поздравляем вас еще раз, Сергей.
1: Спасибо большое. Благодарю вас.
2: Спасибо за игру. Классного дня и настроения на 5 с плюсом.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
3: Столько условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
6: А поехали всей семьей!
7: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
8: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток «Добрый», сильно газированный, в ассортименте 1,5 литра, 129 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: В ленте!
12: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
13: Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 200 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
14: Указан максимальный выгода с учетом всех действующих специальных предложений, не является офертой. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.

0: Ольга Мажара. Это вам не шутки. Это шутки шоу на Юмор ФМ.
1: День музы и вдохновения отмечается 21 мая, то есть сегодня в этот четверг, и мы же спрашиваем, что вам давно нужно было начать сделать, либо же закончить, либо же просто продолжить, но нет вдохновения, и все здесь.
2: Вот Александр написал, что ну нет у него вдохновения, чтобы взять, да и посадить огурцы на балконе. Все забывает, говорит, ну и нет вдохновения опять-таки. Вот помидоры есть много, а огурцов нет. Есть, кстати говоря, приятная новость. Тут я прочитала, что, оказывается, огурцы в России дешевле стали гораздо. Поэтому, Александр, может, и не надо огурцы эти вот на
1: балконе. Я не верю своим ушам. Что ты сказала сейчас?
2: Огурцы дешевле.
1: Что-то стало дешевле.
2: Огурцы. Ты что, не слышишь? У тебя огурцы в ушах уже?
1: Огурцы в ушах, да. Те самые подешевле, которые. 915-0303-567. Друзья, продолжаем принимать ваши варианты. Двери веселого чата открыты. Пишите, что давно нужно было сделать. Но никак нет на это вдохновения. Самые интересные варианты продолжим озвучивать в эфире Юмор ФМ. Здесь Шутки Шоу. Здесь Ольга Мажара.
2: Антон Бурный. Всем доброго, бодрого.

0: И вдохновение, и юмор есть кому дарить в рамках этого часа. Денис Клявер появится под залами 60 минутки с анекдотами в рубрике «Самый лучший Дэн».
1: Ну, а еще раньше, кстати, появится тоже самый лучший эксперт, между прочим, в семейных отношениях. Сати с юмором на Юмор ФМ.
0: Самые животрепещущие вопросы.
1: Да.
0: Задаете, Сати отвечает.
1: Животрепещет.
0: Животрепещет, да. Ну, а прямо сейчас те самые золотые номера, горячо любимой игры.
1: Он вернулся, тот самый КВН. И только на Юмор ФМ.
2: Спонсор ООО «Топол Эко». Установка «Топаз». Это надежное решение для загородной жизни. Быстрый монтаж, удобство эксплуатации. «Топаз» отлично зарекомендовал себя среди пользователей.
3: Юмор ФМ представляет. Снова в нашем зале. Тот самый КВН. Золотые

0: Вот это вот что за сумма?
1: Это холодная вода.
0: Вот именно, вода. Не скрипка Страдивари. Не утерянная работа Рембрандта. Вода. 75% которой принадлежит нашей стране, девочка. Вот это что за сумма?
1: Это горячая вода.
0: Что, еще одна вода? А следующая какая будет? Теплая? Газированная? Святая, живая? С долькой лайма огурцом какая? Я вас знаю, вы по-любому еще какую-нибудь третью воду придумываете.
1: Дедуль, да нет никакой третьей воды.
0: А вот это что за цифра?
1: Отопление.
0: Да. А отопление это что?
1: Как что? Это по трубам течет горячая вода.
0: А вот и третья вода! Бинго! Я бы от таких цен утопился бы. Да боюсь, не потяну! Почему за свет так дорого стало?
1: Ну, значит, столько накапало.
0: Накапало!
1: Так все, дедушка, успокойтесь, не будет здесь больше никакой воды.
0: А вот это, подожди, в конце цифры, что это?
1: Уборка снега.
0: А снег, по-твоему, это что?
2: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ. Реклама спонсора.
3: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод. Автономная канализация Топаз для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация Топаз от Топол Эко. 8 800 333 69 37.

0: кредитной программы. Автосалон «Авангард», Вологда, Каприцовская 1. Звоните 55-03-21. Кредит предоставляет банк ВТБ ПАО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи «Боулерс» решают задачи, а не создают их. «Боулерс Гранит» – надежный клей для тяжелых плит. «Боулерс Аква Плюс» держит мрамор и керамогранит даже под водой. «Боулерс Элит» – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. «Боулерс Эластид Суперфлекс» – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи «Боулерс» – всегда заметное качество.
2: В честь открытия нового автосалона официальный дилер «Автоэкспресс» объявляет грандиозную распродажу автомобилей «Черри» и «Теннет». Продаем весь модельный ряд по себестоимости. Узнайте свою выгоду по адресу: Вологда, железнодорожная, 50В, корпус 1. Телефон 71-50-50.
3: Акция действует до конца мая.
4: Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
5: Указана стоимость автомобиля «Лада», гранта, комплектации «Стандарт Плюс», с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Акция действует до конца месяца.
7: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Знакомясь с девушкой, первым делом смотрю на ее глаза. Если они есть, шансов у меня немного.

0: продюсер утреннего шоу ООПО «Топол Эко». Установка «Топаз». Отличное решение для загородной жизни от компании «Топол Эко». Широкая дилерская сеть. Более 3 миллионов довольных пользователей. Подробности на сайте topol-eco.ru.
1: Бурный и Мажара. Шутки шоу на Юмор-ФМ. Шутки
2: шоу. И снова есть чем с вами поделиться, есть что рассказать. Значит, друзья, в России появились сонные туры.
3: Что значит сонные туры?
2: Ну, тут, собственно, все скрыто в названии, точнее, ответ на вопрос, что значит сонные туры, по сути, есть название. А, просто выезжаешь в отель, это формат такой, да, ты приезжаешь туда и спишь.
3: То есть там нет еды all-inclusive, развлечений.
2: Развлечений. Из развлечений здоровый 8-часовой сон, Ольга Сергеевна. Никто тебя, собственно, не поругает за то, что ты просто посвятишь, например, 2 дня выходные, на которые ты приехал, тому, чтобы просто хорошенечко выспаться. Все эти достопримечательности, развлечения пусть подождут. А гостей специального глэмпинга ожидает специальный убаюкивающий бокс, так называемый. То есть тебе выдается маска для сна, беруши и патчи. Утяжеленное одеяло, увлажнитель, шторы, blackout.
3: Супер.
2: Вот.
3: Ну, я должна сама шторы вешать.
2: Да.
3: И они уже там висят, я надеюсь.
2: Висят, Оля, висят, конечно. Даже подушку, в общем-то, вот, что ты можешь выбрать сама под свое настроение. Есть такие варианты, как лаванда для релакса, значит, мята для легкой прохлады, ну и гречиха.
3: Ты спал, кстати, на гречихе?
2: И у меня, да, есть подушечки такие. С одной стороны пуховая, а с другой стороны гречневая.
3: И вот ты что, на гречневой спишь?
2: Я пару раз пробовал, но не мое. Твое. Совсем не мое, конечно.
3: А вот попробуй, Антон, на мятной. Может быть, какая-то прям легкость, прохлада появится.
2: Если память мне не изменяет, спал я как-то и на лавандовой.
3: Серьезно?
2: А особого там разницы и каких-то улучшений не почувствовал.
3: Ну, значит, это была какая-то некачественная лаванда. Ну, вообще интересно, конечно, но теоретически, мне кажется, что вот этот вот сонный тур подойдет для мамочек в декрете, которые...
2: Хороший вариант, кстати,
3: которые оставляют своих мужей так: ребята, дорогие, я скоро вернусь.
2: Вы тут уж как-нибудь, да, сами по себе.
3: И все, и до свидания. Ну вот, кстати, удивительным образом, совпадение не думаю, я тоже, кстати, хочу поговорить про сон.
2: Так.
3: А точнее, про глубину этого сна. Как ее не нарушать, эту самую глубину. Все же знают, да? Но если не знаете, то...
2: Две фазы, да.
3: Знаете, глубокий сон помогает действительно нам... ну, то есть, даже если ты в глубоком сне будешь там находиться... сколько-то времени, ну, положенное, ты высыпаешься. А если вот ты не проваливаешься в этот самый глубокий сон, то сколько ты бы ни спал, ты вообще не выспишься, встанешь разбитым. Так вот, рилсики убивают сон. Всего буквально пара видосиков в кровати реально вот берут и уничтожают все это на корню. Потому что эти самые короткие видосики сильно как-то вот цепляют уставший после работы мозг, и из-за быстрого дофамина вы можете там посмотреть собачат каких-нибудь веселых, котиков, мур-мур-мур, мяу-мяу. А потом еще несколько часов не можете успокоиться от этого невероятного счастья. В результате человек хуже спит, сильнее устает днем и вечером снова залипает в соцсетях.
2: Недаром говорят, что лучше вообще отложить телефон за час как минимум до сна.
3: Однозначно. Лучше вдохновляться хорошим общением или, кстати говоря, театром.
2: Тоже хорошо, хорошо.
3: Театре,
2: тоже,
3: кстати,
2: вариант.
3: Тоже спится некоторым хорошо.
2: Ладненько, к юмору. Сатья с юмором прямо сейчас.
1: Юмор ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Александр, предприниматель из Твери, спрашивает.
4: У меня такой вопрос. Я иногда при женщинах выражаюсь красным словцом, но редко. Почему это их... не устраивает.
1: Сатья отвечает.
5: Не устраивает. Видишь ты?
6: Женщины могут пугаться самой вибрации, самого тона. Им кажется, что случилась какая-то опасность, потому что, ну, давай посмотрим правде в глаза. Несмотря абсолютную независимость, у нас же все феминистки, все суфражистки, все достигаторы, все в терапии, все уже это все проработали, все крутые. Да не могу, аж страшно, насколько женщина крута в современном мире, но она до сих пор в половину меньше, чем мужчина размером. Она физически, очевидно, слабее. она более зависимая, ну, потому что, допустим, тебе-то не рожать, ну, условно говоря. И когда ты живешь в мире, где 50% населения просто агрессивнее, крупнее, злее, чем ты, а мужчины такие по определению, то приходится как-то вот юлить, как-то выстраивать свою жизнь каким-то таким вот образом. И когда мужчина огромное, это чудовище, еще для красного словца, а ты знаешь, ради красного словца Павлик как-то сдал отца, даже такая бывает ситуация. Они пугаются, потому что мир современный, а мозг какой? Древний, ничего ты с этим не сделаешь. Поэтому пугается. Даже я как бы вздрагиваю, если кто-то громко и резко выстрелил рядом. Поэтому попробовал. Видишь, она вот каждый раз, когда ты выражаешься красным словцом, она, ну писается, допустим. Ну, не надо делать. Ну, человек такой впечатлительный, мягче это все нужно делать. Да. То есть технология простая. Смотришь на реакцию и делаешь какие-то выводы. А девочки, да, они такие. В этом и прелесть. А красное словцо, оно очень важно. Просто надо... Мудрый мужчина, он знает, где и когда его использовать. А вот когда ошибаешься и не там использовал красное словцо, потом тебя не любят какие-то активисты.
4: Спасибо большое.
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на

0: Мамы в ужасе все, отцы в восторге кричат. Фотки скинула не мужу, а в родительский чат.
1: Фотки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Надежда Ангарская. Плюс фантастический Стас Ярушин.
2: Я назову собачку именем твоим, чтобы кричать и тапки принеси, Марин, Марин.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
3: Лента.
4: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Тэнк – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк.
5: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
7: Лето близко, а цены на первой распродаже года в Ашан низко. Скидки до 70%. Покупайте купаты из свинины 400 грамм за 129,99 до 10 июня. Ашан. Все выгодное тут.

0: Продолжаем разбираться в вопросе, на что вам не хватает вдохновения. Хотя вот хотелось бы, конечно.
1: Хотелось бы,
0: что-то
1: но
0: надо
1: нет.
0: сделать, да, уже, в конце концов. Но где взять это вдохновение?
1: У нас.
0: У нас есть. Анастасия написала, что нет вдохновения отмечать день рождения. Пойдем на концерт.
1: Слушайте, ну, мы вас, во-первых, поздравляем с днем рождения. А во-вторых, все-таки концерт, мне кажется, это лучше, чем сидеть в четырех стенах дома у себя.
0: Ну, тут, конечно, все индивидуально, но хочется. Но я думаю, что и в свой день рождения на концерте неплохо проведете время.
1: Да. Посидеть в других четырех стенах.
0: Да, почему бы и нет.
1: Потанцевать.
0: А вообще, кстати, перед днем рождения я замечал такая история, что частенечко вот пропадает настроение. Ничего тебе не хочется. Грустиночка накатывает, да.
1: Но это не всех, кстати говоря, накатывает. Я вот тоже отношусь к ДР как к Новому году, своему собственному личному. Угу. Начинаю сразу копаться, перекапывать.
0: Подводить итоги,
1: не
0: все это.
1: Какие итоги? Кайфуйте, жизнь одна. Андрей вот написал, что черпает вдохновение, качаясь на волнах Юмор ФМ. Я ради этого даже встал сегодня в 6:55. Спасибо вам, ребята, за утренний прилив вдохновения.
0: Андрей, обращайтесь всегда, пожалуйста.
1: Слушайте, Андрей так вдохновился, что его там просто не остановить. Вот можете зайти, например, в ВКонтакте, и там столько он написал. Так что заходите, читайте, комментируйте, лайкайте Андрея, в конце концов. Не зря же он вдохновился.
0: Ну, кстати, в ВК нам и в стихотворной форме благодарности тоже прилетели. Александр написал следующее. Проснулся утром, будто бы под грузом. Как старый телевизор заводился. Теперь я понял, придавила муза. Ваш юмор, чтобы проснуться, пригодился.
1: Слушайте, мы никого не давили. Вообще, ни разу. Хотя мы увесистые.
0: Не давим ни в коем случае на вас, но комментариев, кстати, ждем в нашем веселом чате. Пишите, на что не хватает вдохновения. 915-0303-567.

0: Юмор-ФМ.
1: Повторение мать учения, что называется. Друзья, напоминаем вам, что в самом разгаре суперигры «Автомобиль за улыбкой» у каждого из вас есть что? Возможность заполучить четырехколесного друга, причем абсолютно бесплатно за вашу улыбку.
2: Да, вы просто улыбаетесь и вот таким вот нехитрым образом вступаете в игру. Естественно, если эту самую улыбку вы загрузите на сайт веселаярадио.ру. Быстро, легко и бесплатно. Антон вот сейчас сидит, залипает.
1: Занимаюсь своим любимым делом, да.
2: Смотрю на
1: фотографии, которые уже вращаются в нашем улыбайзере. Думаю, кому же из вас? Ну, вполне вероятно, что вот Сергею из Краснодара, например, Наталье из Владимира, Татьяне, Михаилу. Кто-то из них заберет автомобиль за улыбку.
2: Или, кстати говоря, этот человек еще не в улыбайзере. Такое тоже возможно. Может быть, это вы. Вот сидите и думаете. Не надо думать. Вот, слушайте, вот иногда нужно просто брать и делать. А потом уже думать, на что потратить 3000 рублей. И, кстати говоря...
1: Куда? Поехать на своем автомобиле.
2: Да, ты меня предвосхитил.
1: Все подробности на сайте веселорадио.ру. Это официальный сайт Юмор-ФМ. Ну а прямо сейчас давайте встречать Дениса Клявера. Он же самый лучший Дэн.
0: Юмор-ФМ представляет.
3: Самый лучший.
4: Нет, петь не будем. Будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
4: Намек – дело тонкое, а тонкий намек, как говорится, тем более. Диалог в церкви. «Святой отец, я в печали. Моей душе нет покоя. Прошу помогить. Вчера у вас на исповеди была моя жена. Скажите, она мне изменяет?» Священник закрывает глаза и торжественно произносит: «Это невозможно. Тайна исповеди священна. Ступай, олень мой, и будь повнимательней, люстру не зацепи». Каждый руководитель просто обязан заботиться об улучшении условий труда. И вот тому прямое подтверждение. Собрание на заводе. Директор объявляет: «Товарищи рабочие, с завтрашнего дня мы вводим новые технологии». Весь коллектив: «Ура! Теперь вы будете попадать на завод не по пропуску, а по отпечатку пальца». Все хором: «Да!» И тут один мужик руку поднимает и говорит: «Моя фамилия Петров. Слушайте, а может, лучше все-таки сначала модернизируем станки?» Директор возмущен: «Это еще зачем?» «Ну да просто с теми станками, что есть, через пару недель мы, фрезеровщики, вообще на работу не попадаем». Ох уж эти блондинки. Хотя и брюнетки тоже могут. ДТП. Гаишник спрашивает блондинку за рулем: «Ну и как все произошло?» Блондинка: «Еду, вдруг дерево посредине дороги. Я влево, оно влево. Понимаете, я вправо, оно вправо». Милиционер бешенстве: «Здесь же в радиусе 10 километров нет ни одного дерева». «А это что тогда?» — удивленно спрашивает та. «Девушка, ну это освежитель воздуха, елочка».
0: Самый лучший Дэн.
4: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
5: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
6: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха в течение дня плюс 26, плюс 29 градусов. Ветер умеренный, южный, до 4 метров в секунду.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
7: В люксе?
8: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
7: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
9: Загородные поездки еще комфортнее с АЗС «Ювел». Качество топлива в каждой капле. Фирменная продукция, вкусный кофе и товары для вашего путешествия. Мы находимся на трассе М8, 479 километр, поселок Фофанцево. Заезжайте заправиться. АЗС «Ювел».
10: Крупный рынок одежды и обуви «Пекин» проводит розыгрыш 17-го айфона и множество других призов. Обновите гардероб всей семьей. Совершайте покупки с 16 мая по 21 июня 2026 года в Пекине и выигрывайте призы. Яркий и удачный шопинг в Пекине на окружном шоссе 11А.
11: Информация об организации, правила, количество призов, сроках, месте и порядке получения, продавцов, консультантов.
12: 31 мая. Дворец спорта «Вологда». Группа «Звери». 25 лет на сцене. Большой юбилейный концерт в Вологде. Песни, ставшие частью нас. Подробности на сайте организатора ns.show. 12+.
11: ООО «Северный звук» ОГРН 1877-46-20-48-98, город Москва.
5: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: собой. Наши уже спят, тише не буди. Расскажи, что там ждет нас впереди.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Конечно, у тебя может быть свое мнение. И сейчас я тебе его расскажу.

0: Бурной и Мажара.
1: Давайте подводить итоги сегодняшнего эфира. 21 мая в этот четверг отмечается какой праздник? День музы и вдохновения. И вот мы частично тут и отмечали. Спрашивали, что вам давненько уже надо бы такого сделать, но никак нет вдохновения на это. Спасибо за ваши комментарии.
2: А ты сказал, какое мая?
1: 21.
2: А, ладно, все хорошо. Видимо, мне надо...
1: Да ты опять слышишь то, что хочешь?
2: Да. Почему-то 24-й, думаю, ничего себе,
1: ну,
2: интересно.
1: Что-то стабильное у нас в мире остается.
2: Ну, кстати говоря, предлагаю еще подвести итоги. У нас же есть два билетика, и надо кому-то подарить.
1: А ну-ка.
2: Предлагаю подарить Алексею, который написал, что дом он, значит, построить никак не может, родить сына он не может. Ну, наверное, ну, не он, да, кто-то за него чуть-чуть. Дерево, говорит, уже посадил, спилил. Вот с этим как-то проще получилось. Алексей, мы вам желаем вдохновения и дарим подарок. Поздравляем, вы получаете два билета на интеллектуальную комедию «Имя», которая пройдет 14 июня на сцене театра «Эстрады». Пойдете туда, вдохновитесь, а там, глядишь, и сын
1: да,
2: появится.
1: Кого-то с собой на свидание.
2: Да.
1: И вечер перестал быть томным.
2: И сын через 9 месяцев. Только так и никак иначе.
1: В общем, Леша, да, вот такой план.
2: Да.
1: Поздравляем вас. Будем потихонечку на этом прощаться. Далее вдохновлять вас и провоцировать на улыбки будет Настя Иванова. Она появится в эфире здесь совсем скоро, через считанные минутки. Ваши приветы прозвучат, и не пропустите шутку от Николая Фоменко.
2: Да, пусть все у вас обязательно получится.
1: Шутки-шоу вернутся завтра в 7 часов утра в студии МРФМ. Появится Ольга Мажара.
2: И Антон Бурный, а еще пятница.
1: Опа.
2: Я сейчас только неожиданно поняла, посмотрела на телефон, а там читы написано.
1: Наступающий получается.
2: Да, всем пока, мяу-мяу.
1: Чао, до завтра.

0: Реклама.
1: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с ТЭП-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают ТЭП-банк для бизнеса. ТЭП-бизнес и дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО ТЭП-банк.
2: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
3: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/вперед.
4: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: 10 часов утра.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: На офисном дне рождений не принято задувать свечи. Они должны эмоционально выгореть.

сохраните вы небо в глазах. Ну, кстати, летом проще всего это сделать, потому что солнечно, ясно, и небо видно, и никаких тучек. И вот пусть у вас сегодня на душе будет тоже прекрасная солнечная погода. Ну, а мы, конечно же, с Юмор ФМ постараемся сделать все возможное для того, чтобы действительно день у вас именно так и проходил. Но поэтому не смогу вам не напомнить о том, что у нас есть суперигра «Автомобиль за улыбку», в которой каждый из вас может выиграть новый классный автомобиль. Для этого вы делаете фотографию, на которой вы широко улыбаетесь. Далее загружайте ее на сайт веселорадио.ру, внимательно слушайте Юмор ФМ, ловите шутки Николая Фоменко и ждите, когда же мы вам позвоним. Ну а после звонка называйте шутку, забирайте 3000 рублей и отправляйтесь в наш суперфинал. И все, возможно, в суперфинале именно вам мы подарим новую машину. В общем, присоединяйтесь. А, кстати, у микрофона с вами этот час начала я, Настя Иванова. Всем привет, доброе утро. В веселом чате передам привет, шутки и поздравления. Жду ваши смс-сообщения на наш номер +7 915 0303 567. Самое важное, когда пишете, не забывайте подписываться. Ну а из смешного в этом часе мы услышим рубрику «Шутите, звольте», где Михаил Полицеймака поделится с нами интересными историями известных людей. Также Николай Фоменко 5 раз пошутит про ЗОЖ. В середине часа Гар Дмитриев поделится с нами детскими перлами в рубрике «Угарный папа». Ну а начнем мы с проекта «Шутки-песни», где Стас Ярушин и Люсь Чеботина будут шутить и петь для вас. А все это, напомню, Юмор ФМ. «Шутки-песни. Автомобиль с улыбкой».

0: звезды. Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте.
1: Дайте шума! Делает публика. Это все для вас. Люся Чеботина, Стас Ярушин, Юмор ФМ. Шутки, песни. Вроде никого не забыл. Короткие забавные переделки популярных хитов снова в прямом эфире.

0: Потому что без нее плавать не могу. Ой, блин. Интересно, сколько можно в открытом океане или море поплавать на резиновой женщине? Там, то есть, можно все же успеть. И поплавать, и выжить, и приятное удовольствие там.
1: Обстановка хорошая, да?
0: Обстановка по кайфу.
1: Знаешь ли ты вдоль это наречие?
0: Как ты резко закончила, а?
2: Просто
0: вдоль это наречие.
3: На Юмор ФМ.
4: Мою Теслу увидят тысячи глаз, мою Теслу запостят сотни рук, но розетки для Теслы нет у нас, подсмеется над Теслой.

0: Драка странная, математики против физиков, не любившие с нелюбившими.
1: Нелюбившие с нелюбившими.
2: Я иду к тебе навстречу, я несу тебе цветы, как единственная на свете, кто согласна за цветы. 3-4 закончили. Переходим в режим ожидания нашей новой встречи на радио Юмор ФМ.
3: Это шоу «Шутки песни», Стас Ярушин
2: и обворожительная Люся Чеботина. Скоро вернемся и еще споем.
3: Пока-пока.
4: «Шутки песни» с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. «Шутки песни».

терпение и спокойствие. Сейчас они появятся. Только за плитой в людях воля закаляется. В яичнице что главное, дать вовремя по яйцам, тогда ваши яйца хорошо приготовляются.

0: Реклама.
1: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: 29% россиян плохо разбираются в математике. Остальные 85% очень хорошо.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Привет! Известно, что дети – цветы жизни. Правда, иногда они такое исполняют, что цветы хочется передарить. А с вами на Юмор-ФМ Гар Дмитриев. Я каждый день вручную перебираю миллион смешинок звонких, чтобы вы улыбались, посмеивались, а то и хохотали. И вот вам очередная угарная подборочка. Ловите!
0: Угарный папа!
1: 6-летняя Анечка забыла, как называется свидетельство о рождении, и спрашивает: «Мам, а где бумажка с моим сроком годности?» Ярослав, 8 лет, подходит к маме и говорит: «Мам, а ты знаешь, что люди занимаются сексом?» Мама в шоке: «Нет, откуда?» Ярослав с заговорщицким видом: «Да все ты знаешь, откуда мы тогда с Владом взялись?» «Значит, два раза у вас с папкой все-таки было!» Из школьных сочинений Виталика: «У меня есть хомяк Кеша. Он любит сидеть рядом со мной в банке. Многие ребята в нашем лагере просятся домой, а я буду терпеть. Мне здесь нравится». Андрей кричал на всю улицу тихим, спокойным голосом:
0: «Угарный папа!»
1: 8-летняя Соня приехала к двоюродному брату 2 лет. Играет с ним, и тут мама мальчика спрашивает: «Сонь, а ты братика хочешь?» Соня отвечает: «Ой, хочу. А вам он уже надоел? Можно забирать?» Арсению 8 лет. Когда семья ложится спать, он обычно кричит из детской комнаты: сначала «Спокойной ночи, мама», потом «Спокойной ночи, папа». Однажды отец ему в шутку говорит: «Я на тебя обиделся. Ты маме первой желаешь спокойной ночи, а не мне». Буквально на следующий вечер Арсений, как обычно, кричит: «Мама, спокойной ночи!» Затем вдруг останавливается и после небольшой паузы продолжает: «Мама, забыли! Папа, спокойной ночи!» Так, самое время объявить антракт. Чтобы вы вспомнили действительно смешную историю про ваших детей и срочно прислали ее мне в Телеграм на единый номер +7 915 0303 567. Кто знает, возможно, в следующий раз я расскажу именно вашу историю. Искренне ваш, угарный папа Гар Дмитриев. Аривидерчи!

0: Иногда они возвращаются. Те самые золотые номера самой любимой игры. Директор Пушкина.
1: А вот это вот не надо, да? Это все знают, что ты Пушкин директора.
0: Камызякский суд.
2: Короче, Славка, ты понял, да? В тюрьме будешь сидеть, лягушек надувать.
3: Тихо, лягушек.
2: Это я просто проверял, ты слушаешь меня или нет вообще?
0: Плохое радио.
4: Народная целлюлительница и мутновидящая госпожа Клава удалит зубы по фотографии.
0: Тот самый КВН. Он вернулся.
5: Мы начинаем КВН.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
6: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
7: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
8: Срочно, чулетечка, заказы горят.
9: Помогите найти зубастого продажника.
10: Мне очень нужен четкий программист.
11: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
12: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
13: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8-800-333-69-37.
14: Привет! Мы импровизаторы, а это премьера. Новое шоу на телеканале НТВ.
15: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы 23 мая в 23:05. Категория 16+.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: Трудовик все время заставлял нас в школе делать скворечники. Словно он был в сговоре со скворцами и продавал им жилплощадь в ипотеку.

0: Прямо сейчас веселый чат на Юмор.ФМ. Шутим, передаем привет и поздравляем, конечно же. Номер наш плюс 7-915-0303-567. Самое важное, когда отправляете смс, не забывайте подписываться. Хорошо? Прям пишите. СМС-ки можете нам отправлять и в приложении Макс, и даже в Телеграм тоже можете присылать сообщения. Ну и теперь я к ним перехожу. Мой дорогой муж Никита, поздравляю тебя с днем рождения. Это самая главная опора в моей жизни. Я тебе за это безмерно благодарна. Желаю тебе достичь новых вершин, никогда не унывать и радоваться каждому прожитому днем. До встречи с тобой я не знала, что можно быть такой счастливой. Ты научил меня верить в чудеса. Я не представляю жизни без тебя. Безумно люблю и целую. Твоя Яна. Вот так. Ну вообще, какая любовь. Какая любовь. Это здорово. Сохраните это все. Ну а именинник, мы вас поздравляем. Дальше идем. С днем рождения нашу дорогую любимую маму, тещу и бабушку Теряеву Нину Георгиевну. Твоя семья Ильины и Поповы поздравляют. Мы тоже присоединяемся. Будьте счастливы. Дальше идем. Доброго и бодрого желаю ведущим. Хочу передать привет Магомеду. Он сейчас на нелегкой работе. Я тебя люблю. Пусть все сбудется, что ты задумал. Твоя Мадина. Спасибо вам за привет. Кстати, мы вам тоже отправляем. Антон из Тюмени желает всем классного дня. Друзья, пожелаем еще все непременно уже в следующем часе, в веселом чате также. Поэтому присылайте нам смс-сообщение на тот же номер. Ну, а до конца этого часа насладимся шутками Николая Фоменко про ЗОЖ. А в финале послушаем рубрику «Шутить извольте». Ни в коем случае не пропустите.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Фоменко. 5 шуток про
1: здоровый образ жизни.
2: Неделю назад купил себе гантели. И уже 2 раза на них посмотрел.
3: Утренняя пробежка. Что может быть лучше ее отсутствия?
4: Самое вкусное в зеленом чае без сахара – это чувство собственного превосходства.
3: Девушка, которая не ест после 6, выпила котлету.
5: Решил покачать пресс. Лег на пол. Уснул.
0: Юмор FM. Шутки и песни.
6: Радиоканал Юмор FM Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
7: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха в течение дня плюс 26, плюс 29 градусов. Ветер умеренный, южный, до 4 метров в секунду.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет.
8: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

тобой сказано, это заповедь. Все, что с тобой связано, это золото. Все, что я чувствую, глядя.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Произнесите похмелье с ударением на последний слог. Почувствуйте тень виноградника, вкус молодого божеле, уют винного погреба.

0: шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицей Мака.
1: Здравствуйте, друзья. Любите ли вы физику, как люблю ее я? А физиков? А когда физики шутят? Уверяю, порой истории получаются забавные и достойные нашего с вами внимания. Итак, слово физикам.
0: Шутить изволите.
1: Во время автомобильного путешествия по Канаде знаменитого шотландского физика Роберта Уотсона Уотта остановили за превышение скорости. Увидев в руках у полицейского радар, физик с горечью сказал: «Если бы я знал, как вы будете использовать радар, я бы никогда его не изобрел». Дело было в СССР в 60-х годах прошлого века. Группа физиков-ядерщиков из закрытого НИИ поехала на Черное море. Все как один – доктора наук. Пошли на бережок, по пути купили несколько бутылок вина с такой пластмассовой крышкой, которую надо было срезать ножом. Приходят на пляж, приготовились как следует отдохнуть, а бутылки открывать нечем. Видит невдалеке дремлющего мужичка довольно бомжеватого вида и спрашивает: «Уважаемый, а у вас бутылочку открыть не найдется чем-нибудь?» «Ха! Откроем, как не открыть. Спички есть?» Ему недоуменно протягивают коробок. Мужик зажигает спичку, нагревает пробку и срывает ее уже размякшую со словами: «Эх вы! Физику надо знать!» С группой отдыхающих докторов наук была форменная истерика, а мужичку за науку подарили одну из бутылок. В середине 80-х годов в СССР началось повальное увлечение астрологией и экстрасенсорикой. Президент Академии наук, знаменитый физик Анатолий Александров, разменявший в ту пору уже 9-й десяток, любил рассказывать. В 1916 году мои сестры увлеклись спиритизмом. В смутные времена всегда возникают такие увлечения. Мой отец, беседуя с ними, сказал: «Я еще могу поверить, что вы можете вызвать дух Льва Толстого или Антона Чехова. Но чтобы они с вами, с дурами, по 2 часа разговаривали, в это я никогда не поверю».
0: Шутить изволите.
1: Хотите верьте, хотите нет, но уже очень скоро я вернусь с новыми забавными историями из жизни замечательных людей. До встречи, ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите на Юмор-ФМ.
2: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
3: В эту пятницу ровно в полночь
2: я, Николай Фоменко, ровно на 1 час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите...
4: Фоменко!

0: лечения цистита. Важным условием эффективной фаготерапии является определение чувствительности возбудителя к бактериофагу и раннее применение препарата. Реклама АО НПО «Микоген». Имеется противопоказание. Перед применением необходимо проконсультироваться с специалистом.
1: Фильм «Гая Ричи».
2: Есть два варианта развития сюжета.
3: Джентльменский или пацанский.
1: Джейк Джилленхол, Генри Кавилл, Эйса Гонсалес.
4: Они работают на грани закона и беспредела.
1: «Грязные деньги» уже в кино. 18+.
5: Премьера. Гастротур Михаила Стогниенко.
6: Наелся ли я?
7: Ни в коем случае.
8: Ну что, рискуем?
5: Новые города. Новый сезон.
8: Поехали.
5: Особенности национальной кухни. В субботу в 9:15 на ТВ3. 16+.

0: 11:00 в столице.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Вчера постирал джинсы. Теперь у меня есть чистые джинсы, чистый мобильник и небольшой опыт в отмывании денег.

0: самое-самое. Да пою за вас, уважаемый Егор Крид. Друзья, ну ваша улыбка, кстати, тоже самое-самое. Напомню, что ваша же улыбка может вам принести здесь у нас на Юмор ФМ новый классный автомобиль. Все подробности нашей суперигры читайте на сайте веселорадио.ру. Ну и, конечно, не забывайте присоединяться. А к вам присоединяюсь я, Настя Иванова. Всем доброго дня, здравствуйте. Желаю вам всем классного настроения и еще много всего пожелаю в нашем веселом чате. Точнее, уже вы желаете, а я просто все это озвучиваю. Номер наш плюс 7-915-0303-567. Всенепременно пишите и всенепременно не забывайте подписываться. И смешного в финале этого часа услышим Задорнова навсегда. Также будет рубрика «Реалити-криминалити» с Игорем Мухичем. В середине часа лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в рубрике «Я такого не говорил». Ну а начнем мы с традиционного биг-стендапа. А все это, напомню, Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Спонсор ООО «Топол Эко». Установка «Топаз». Это надежное решение для загородной жизни. Быстрый монтаж, удобство эксплуатации. «Топаз» отлично зарекомендовал себя среди пользователей.

0: Встречайте, Ольга Макеева, Санкт-Петербург.
1: Всем привет. Слушайте, вот у меня лето не очень удачно началось. Оно началось у меня с травмы ноги. И, кстати, у меня есть для вас совет. Вот, ребят, если выпили, сидите дома. Вот не надо куда-то гулять там идти, потому что я с другом сходила на кладбище. Мы не сатанисты, все в порядке. Просто хотела другу показать могилу Цоя. Ну, тупая бывает. Забыла, что Цой жив. И, в общем, я не очень удачно подвернула ногу, пришлось ехать в травматологию на следующий день. Травматология – это такое себе мероприятие, я вам скажу, потому что я туда пришла, у меня болит нога. Мне говорят, ну, вам надо сначала вниз по лестнице в регистратуру, потом наверх по лестнице к доктору. Я говорю, у вас не дофига тут лестниц вообще, ну, в травматологии. Спасибо, что вы еще Форт Боярд здесь не устроили, что у вас покалеченные люди там летали на тарзанках, ныряли, там что-то с тиграми сражались. В конце карлик приносит ключи от рентгена вообще, отличное мероприятие. И в итоге оказалось, что ничего страшного, просто смещение связок, но я какое-то время прям заметно хромала. И я один раз переходила дорогу, и со мной рядом шел мужик, который хромал точно так же. Прикиньте, на одну и ту же ногу, мы идем с ним прям рядом, весело. Я в какой-то момент пыталась его обогнать, я не знаю зачем, у меня какой-то соревновательный момент, видимо, включился, там, я паралимпийские игры решила устроить там на переходе. Но у меня ничего не получилось, потому что мужик шел с тростью, у него было преимущество. Вот, мы идем в итоге прям рядом, прям в ногу, одинаково, одинаково хромаем. Естественно, мне стало смешно, я начала ржать. И со стороны это выглядело, как будто я тварь, которая издевается над хромым человеком, вот, понимаете? Потому что он с тростью, на него никто не подумает, а я иду рядом и ржу. Это ужасно было. Я пою в музыкальной группе. Ну как пою? Пусть будет пою, потому что я не знаю, как это еще назвать. У меня там не очень много слов. Иногда прям совсем мало, а на сцене надо что-то делать. И вот когда у меня мало слов, ребята мне все время почему-то пытаются бубен в руки дать. Я ненавижу бубен. Вот

просто в оркестре был какой-то абсолютно бездарный чувак, ему бубен дали, сказали, все, сиди, ритм отбивай, только не мешай, пожалуйста. И все, он потом разошелся, потому что бездарей везде хватало. Потом в каком-то оркестре нашелся тип, который даже с бубном не справился, и так треугольник изобрели, вот по-любому. И самое ужасное, что мне с этим бубном пришлось на телевидении сниматься. Ну, плюс в том, что не пришлось самим этот бубен искать, нам его предоставили, это же телевидение. Но мне так интересно было, вот в какой передаче на телеке могли найти бубен? Я просто боялась, что пока я тут стою в группе с этим бубном, кто-то из-за нас человека в багажнике найти не может. У меня на этом все, спасибо, хорошего вечера.

0: Реклама спонсора.
1: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод. Автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю?
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.
5: Реклама.
6: Отделы традиции севером порадуют вас широким выбором льняной одежды, панам и кепок, ремесленными товарами, подарками и сувенирами от сердца Вологодчины. А также всегда в наличии вологодские валенки и галоши. Традиции севером. ТЦ «Аксон», первый этаж. Кремлевская площадь, туристический центр. ТЦ «Макси», Дальняя, 33 и Чернышевского, 88.
7: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию.

0: Школа «Пиломатериал». Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
1: Нельзя пренебрегать тревожными симптомами, когда речь идет о сердце. УЗИ, ЭКГ, прием кардиолога в медицинском центре «Магнит Плюс». Начните путь к здоровому будущему уже сегодня. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Мужика арестовали за незаконную вырубку леса и приговорили к 5 годам законной.

0: спонсор ООО «Мартин».
1: Любит и семья, и вся страна конфетные семечки от «Мартина».
0: Конфетные семечки от «Мартина». Яркий вкус, новые впечатления.
2: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
3: «Я такого не говорил».
2: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
3: Решила в сумочке прибраться. Три раза вынесла ведро. Она сказала, что любит фокусы. И поэтому я исчез из ее жизни. Обидно, когда девушке нужен курортный роман, а ты курортный Анатолий. Сделал человеку комплимент по поводу красивых усов. Теперь она со мной не разговаривает. У моей бывшей девушки была птичка. Эта тварь никогда не затыкалась. А птичка классная была. Дорогая, я пошел с друзьями в бар. Если меня долго не будет, пусть наш сын поступает на медицинский.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
3: Я такого не говорил.
2: Говорил, но только

0: Юмор ФМ представляет тот самый Сатья. С юмором отвечает на ваши вопросы.
1: Слава богу, что в мире придуман такой термин, как флирт. Вот когда вы сидите где-то в кафешечке, Валера, я без трусов, это не флирт. Чуть дольше задержалась глазами, чем было бы прилично. Где-то там замлела, где-то за пуговку пиджака потеребила. Вот такую женщину хочется.
0: Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
3: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
4: 6+.
5: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры «Работа России» помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
6: Привет! Мы импровизаторы, а это премьера. Новое шоу на телеканале НТВ.
7: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы 23 мая в 23:05. Категория 16+.
0: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Айсгергер, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Мужчина, помни, молчание у женщин — это не знак согласия. Это предвестие беды.

0: прямо сейчас наш любимый веселый чат на Юмор-ФМ. Шутим, передаем привет и поздравляем. Номер наш, напоминаю, каждому из вас. +7 915 0303 567. Пишите, обязательно подписывайтесь. Так, значит, есть такое сообщение. С днем рождения, дорогую любимую маму, тещу и бабушку Теряеву Нину Георгиевну. Твоя семья и Лины и Попову поздравляют вас и желают вам всего самого классного. Мы тоже присоединяемся и, конечно же, вас тоже поздравляем. Привет Печорскому Андрею Алексеевичу. Хочу пожелать ему крепкого здоровья. И сегодня в Волгограде теплая погода. А у меня, кстати, все хорошо. Написал нам Андрей. Андрей, а мы за вас очень даже сильно рады. Значит, Яна попросила еще раз поздравить мужа Никиту, пожелать ему всего самого классного. Ты самая главная опора в моей жизни. Я тебе безмерно за это благодарна. Люблю тебя и целую. Класс, мы тоже присоединяемся. Никита, еще раз с днем рождения. Александр пишет. Любимого Вовочку поздравляет вся семья. Папа, мама и старший брат Саша, с днем рождения. Тебе сегодня целых 5. Твой первый в жизни юбилей. Желаю солнышком сиять и собирать вокруг друзей. Именинники, классно. Вообще вас всех-всех-всех поздравляем. Ян из Южного Бутова передает привет ведущий, то есть мне. Спасибо большое, Ян. Также привет Михаилу. Он сейчас собирает заказы. Ну, давайте хорошо вам собрать. Так, друзья, ну а пока вы все там собираете, поздравляете и празднуете, на Юмор-ФМ впереди реалити-криминальный с Игорем Мухичем. Финальный час задорно навсегда. Привет и с шутками, поздравлениями ровно через час. Поэтому присылайте свои смс.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: преступлении листает капитан юстиции Игорь Мухич.
1: Здравия желаю. Каких только перлов не встретишь в полицейских протоколах. Иногда прям падали со смеху всем нашим дружным коллективам. Я даже вот собрал небольшую коллекцию, чтобы и вы тоже посмеялись. Все готовы? Приступим.
2: Реалити криминалити.
1: Вечером в саду отдыха Иванов К. и Дмитриев М. нарушали в нетрезвом состоянии тишину, в результате чего сгорели две скамейки. По поводу порванных трусов гражданки Петровой могу сообщить следующее. Во время обыска Петровой, задержанной в качестве проститутки, она сорвала с меня погоны и сунула их себе в трусы. Я их оттуда вежливо вытащил и к ее трусам не прикасался. Вечером по телеку обещали большой мороз. Поэтому утром, уходя на работу, я выпил больше обычного. Но мороз оказался слабый. Поэтому я захмелел больше обычного. Сдуру зашел в рюмочную и добавил. И еще сильнее захмелел. Зашел в другую рюмочную и опять добавил. Преследуя хулигана, старшина Иванов выстрелил в воздух, но не попал. На этом все. Желаю вам видеть в плохом только смешное. И не нарушайте, иначе смешное окружающие будут видеть в вас. Обнимаю, а вы меня нет.
2: Реалити криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.
3: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
4: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха в течение дня плюс 26, плюс 29 градусов. Ветер умеренный, южный, до 4 метров в секунду.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.

0: Звоните 55-03-21. Кредит предоставляет банк ВТБ ПАО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Маркуленко на Юмор-ФМ.
1: Как так вышло, что чайники, колонки, мультиварки и розетки уже умные, а люди еще нет?

0: Соображалка русских людей поразительна. Просто жалко, что они на пользу родине. Мужик пишет: Михаил Николаевич придумал способ, как стирать носки, не отдавать жене. Беру термос. Не ха-ха, записывайте. Засовываю носки, заливаю теплой водой. Добавляю порошка стирального. Плотно закрываю, бросаю в багажник, и весь день, пока я езжу, они крутятся и стираются. На участке у женщины русской появились кроты. Ну, это у многих такая беда. Кто ей сказал, что кротам, к норкам, чтобы их вывести, надо подвести газ? Нашла умельца. Подвел газ, сидит, ждет, а кроты кайфуют, не вылазят. Кто-то ей говорит: а ты подожди. Огород взлетел на воздух вместе с забором, весь. Набережные Челны. Я горжусь нашими людьми. Когда наступает осень, наступила осень, стали ягоды приносить из леса и воровать сахарный песок на заводе, чтобы варить варенье. Очень ужесточили охрану, пронести, украсть невозможно. Гениальный народ, зацените. Стали носить ягоды на завод и варить варенье на заводе. Вот новость, недавно прочитал. В аэропорту Домодедово русский турист уснул на работающей ленте для багажа. Деваха пишет: папа рассказал о том, как его друзья ездили на рыбалку. Кончилась запивка, они налили спирт в рот и ныряли поглубже в реку, открывали рот и запивали. Это непобедимый народ. Еще одна пишет: когда я была маленькая, сейчас мне 13 лет, уже не маленькая, все ребята во дворе летом играли с водяными пистолетами, у меня его не было. Поэтому я брала у мамы утюг и брызгалась из него. Объяснительная московского дворника: я вовсе не был пьян в пятницу, а лежал на газоне и ел траву, потому что сломалась коса. Гаишник мне говорит: в Крылатском есть туннель. Он говорит: вы не представляете, такой случай недавно был. Думаю, вам расскажу, и тут как раз вы едете. Выезжает из туннеля, он мне рассказывает: блондинозавр. За рулем. Город Таганрог, вижу по номерам. Порш, а фары не включены. Хотя у Порша должны включаться фары в туннеле автоматически. Я ее тормознул. Говорю: почему не включили в туннеле свет? Я не знаю, что с вами будет. Она говорит: ты что, козел, не видишь, что я иногородний? Откуда я знаю, где у вас в Москве свет включается в туннеле? Все-таки гениальные наши люди. Их не отцифрует никто. Случай крайне неприличный, но я не могу его не рассказать вам. В Египте наши дайверы ныряли и говорят: вот вы правы, американцы тупые. Мы нырнули достаточно глубоко, но там америкосы на дне камушками выложили сердечко. Нет у них фантазии. Мы стали заныривать глубже. Вот это наши, видим. Большими камнями на дне слово из трех букв выложим. И не поленились на дне Красного моря выложить.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Чем только черт не шутит, Юмор-ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
3: Мы не хмуримся и продолжаем.
2: Новости, от которых хочется улыбаться.
4: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
2: Веселые песни.
5: Поднимите мне зарплату.
2: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
6: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
2: Юмор-ФМ-чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ. 16+.

0: российской столице полдень.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Весы показали, что кость стала еще на 8 килограмм шире.

0: Катя тоже постоянный движ присутствует здесь у нас на Юмор ФМ. У нас и игры, и шутки, и песни, и все, как мы любим. Но прежде чем я вам расскажу, что мы в этом часе будем слушать, я вам напомню, что у нас есть суперигра «Автомобиль за улыбку», где каждый из вас может выиграть действительно новый классный автомобиль. Для этого вам всего-то нужно просто улыбнуться на камеру, загрузить эту улыбку на сайт веселорадио.ру, ну и, конечно же, внимательно слушать Юмор ФМ, чтобы не упустить эту шикарную возможность. Поэтому присоединяйтесь. Ну а продолжаем эфир, продолжаю эфир вместе с вами я, Настя Иванова. Всем доброго дня, здравствуйте. Поздравляю вас всех с тем, что сегодня уже четверг. Все, рабочая неделя практически завершена. Осталось немного, поэтому давайте как-то уже готовиться, приветами, поздравлениями и шутками делиться в нашем веселом чате. Номер плюс 7-915-0303-567. Пишите смски в приложении Макс, а также в Телеграм. Ну и все непременно не забывайте подписываться. А вот и смешного, мы с вами услышим в финале этого часа тройку лучших анекдотов Игоря Маменко. Вот следующая рубрика «Но ведь снова же лучшее». Потому что что? Потому что у нас на Юмор-ФМ все лучшее. А это лучшие миниатюры проекта «Лига городов». В середине часа ничего продавать вам не будем, будем только шутить. Наш фирменный не реклама, а начнем мы с любимого народного скейт-шоу «Однажды в России» прямо сейчас. Ну а все это напомню Юмор-ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды на экскурсии».
2: Че он прыгает?
3: Здравствуйте.
4: Здрасте.
3: Добро пожаловать в Санкт-Петербург. Ну или Ленинград. Ну или Петроград. Ну или сколько вам лет? Короче, можете любоваться закатом, можете фоткать закат, можете, ну если еще что-то с закатом придумаете, то вы вообще красавцы. Значит, я ваш гид по этой крыше, поэтому можете смело спрашивать меня, а вот это что за крыша? Ага. А вот это что за крыша? Ну и наконец, вот это что за крыша?
4: Я поняла.
3: Это все ко мне.
2: Ага. Катя, давай уйдем.
4: Ну нет, Тимур, нет, как это уйдем? Я, можно сказать, ради этого романтического свидания вообще в Питер, в принципе, приехала. Ну, там, понятно, еще по дворцам походить я хотела. Ходить, говорить, ого, какой огромный, я бы тут боялась ночевать. Но самое основное, это вот это, ты че?
2: Блин, я понимаю, что у тебя крылья носа, как у Боинга, но... Ну, если мы сорвемся, они ж нас двоих не вытянут. Катя, пожалуйста,
4: иди
2: давай.
4: Сюда. Идем, иди сюда, иди там хорошо. Ты что, боишься, что?
2: Нет, у меня, блин, оргазм. Конечно, боюсь. Мы стоим на прогнившей крыше, под нами 8 этажей. А ты знаешь, Катя, я упорно, если провалюсь, то до конца.
4: Тимур, иди сюда, иди, посмотри, какая красота. Все любуются закатом, все спокойно, и ты расслабься.
2: Да они просто тупые, Катя. Ты думаешь, мы что, просто так вот отказ от претензий к ИП «Голубев» подписали, а?
4: Да успокойся, что? Ну хватит, правда, посмотри, как красиво вокруг. Ты понимаешь вообще, мы смотрим на город с высоты птичьего полета.
2: Катя, ты что, блин, мышей ночью ешь или что? Или какого птичьего полета ты в своем уме или что?
3: Так, срочно.
4: Нормально.
3: Вопрос.
4: Подожди.
3: Кто знает, почему разводятся мосты?
4: А, я знаю. Это чтобы корабли могли проплывать по Неве.
3: Неправильно, глупое, неверно. Значит, мосты разводятся, потому что одна половинка моста изменила другой в половинке моста.
2: Ты понял? Ты понял? Это нервно.
3: Ладно, самое главное, что запомните, если вдруг станет страшно, хватаемся за провода, это безопасно.
2: Ну да, реально, от удара током умереть это гуманнее.
4: Вашу мать, вы что тут разорались, мять? А я думаю, что у меня каналы скачут, как птички в ночнушке. Это ты антенны трусишь? А ну быстро отпустил. Вы что вообще сюда приперлись, а?
3: Так, тетка, у меня тут вообще-то экскурсия идет.
4: Экскурсия? Это где очень много ваших...

0: Мы даже инструктаж прошли, там было написано: ходите аккуратно.
1: Аккуратно? Ага. Мимо моего окошка один так пролетел нафиг. Точно турист?
2: Так, подождите, нам сказали, что тут никаких происшествий не было.
3: Спокойно, спокойно, да. Дамочка. Слышишь, тетя, это когда было вообще?
1: На прошлой неделе.
2: Что? Что? Так, подождите, это что получается? Вы мошенник?
1: Угу.
2: Как вообще так могло попасть? Я же все вроде нормально, правильно сделала. По первой ссылке прошла, сразу заранее деньги перевела. Да даже когда вы взламывали эту дверь на эту крышу, я слепо верила, что вы, ну, что все в порядке. Все, Тимур, мы уходим, пойдем.
1: И правильно, пойдем, правильно. Пойдем. Пошлите, пошлите. Тем более на 6-м этаже из 45-й квартиры такой же вид. Вот такой же. 300 рублей с человека. Я вам вот так балкон открою. Зафоткайтесь хоть до потери пульса. Все, пошли.
3: А можно я тоже пойду? Можно я тоже пойду? Я ни разу в питерской квартире не был. Я на улице.
1: 300 рублей, пошли.
4: Однажды в России.

0: Реклама.
1: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсилы для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
2: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Загородные поездки еще комфортнее с АЗС «Ювел». Качество топлива в каждой капле. Фирменная продукция, вкусный кофе и товары для вашего путешествия. Мы находимся на трассе М8, 479 километр, поселок Фофанцево. Заезжайте заправиться. АЗС «Ювел».
4: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
5: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет. Советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 500420. С легким паром.
6: Крупный рынок одежды и обуви «Пекин» проводит розыгрыш 17-го айфона и множество других призов.

0: Наполните гардероб всей семьей. Совершайте покупки с 16 мая по 21 июня 2026 года в Пекине и выигрывайте призы. Яркий и удачный шопинг в Пекине на окружном шоссе 11А. Информация об организации правил, количество призов, сроках, месте и порядке получения будет от консультантов.
1: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Если ты красив и умен, и в делах успешен, а она любит не тебя, а совсем другого, радуйся. Ты к тому же еще и не козел.

0: нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Во все времена икра и масло сочетались идеально.
2: В поисках новых присадок для элитной серии моторных масел специалисты Кукушкинского нефтенедорабатывающего завода провели эксперименты с икрой лососевых рыб и получили феноменальный результат.
3: Да, в ходе испытаний нашего нового моторного масла, добавив икру нерки, мы свели коэффициент трения к нулю. А в сочетании с икрой горбуши коэффициент трения показал отрицательные значения. Говоря простым языком, в ходе эксплуатации ваш мотор не только не изнашивается, но и становится новее с каждым пройденным километром.
4: Ну, это просто фантастика!
1: Да! Моторное масло «Икорное». Самая настоящая научная фантастика.
5: От Кукушкинского нефтенедорабатывающего завода.
2: Превращает обычный двигатель в вечный.
4: Но, наверное, это очень дорого.
5: А как вы думали? С икоркой-то. С икоркой оно все дорого.
2: Моторное масло «Икорное». С золотой рыбкой на этикетке. Во всех икорных магазинах страны.
6: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Проблема стресса в последнее время стала особенно актуальна для каждого из нас. Вот почему мы пригласили в нашу студию, встречайте, заслуженный пофиголог России, профессор Коллапс Армагеддонович «Мы все помрёхин». Здравствуйте, Коллапс Армагеддонович.
7: Здравствуйте.
6: Что может предложить современная пофигология миллионам людей по ту сторону радиоприемника?
7: Очень хороший и своевременный вопрос. Должен заметить, что за последнее время пофигология сделала решительный шаг навстречу абсолютной победе над стрессом. Если еще вчера пофигологи рекомендовали пациентам пусть эффективный, но уже морально устаревший пофигин или его импортный аналог похренил, то уже сегодня мы можем предложить действительно современное мощное средство против стресса. Это абсолютно новый отечественный препарат «Повсенахий».
6: Коллапс Армагеддонович, расскажите поподробнее про ваш чудесный «Повсенахий».
7: С удовольствием. Знакома ли вам поговорка «спокоен как удав»?
6: Да, конечно.
7: Так вот, во время экспедиции в джунгли Амазонки мне и моим коллегам, Отвалихину и Дрищеву, удалось не только поймать, но и подоить самку амазонского удава, чье молоко буквально состоит из природных антител к стрессу любой мощности. Мы сумели искусственно синтезировать эти антитела, и вот результат. Наш чудесный «Повсенахий».
6: А Коллапс Армагеддонович, неужели «Повсенахий» снимает абсолютно любой стресс?
7: Безусловно. Свечи «Повсенахий» – препарат двойного действия. Ведь в отличие от обычных суппозиториев, их необходимо не только, так сказать, внедрить в пациента, но и поджечь. Для чего в конструкции свечи предусмотрен специальный фитилек. Уверяю, после первого же применения, проще говоря, поджига, вы на месяц вперед забудете о стрессах и тревогах. Ведь все ваше внимание мгновенно переключится на решение совершенно других, более, так сказать, насущных проблем.
6: Ну что же, Коллапс Армагеддонович, огромное спасибо за интересную беседу. А на этом я, ведущая программы Матильда Трахолобова, и мой гость, пофиголог Коллапс Армагеддонович «Мы все помрёхин», прощаемся с вами и желаем вам крепкого здоровья.
7: О ваших нервах позаботится новый отечественный препарат «Повсенахий».

0: оранжевые, желтые, зеленые, мочалки всех цветов радуги. Прямоугольные мочалки, квадратные мочалки, умные мочалки, мочалки с массажем, сухие мочалки, мокрые мочалки, детские мочалки, взрослые мочалки, огромные мочалки и маленькие такие мочалочки. Добро пожаловать, любители мочалок!
1: Кривопипецкий городской комитет по культуре и гигиене приглашает всех любителей помыться на 18-м гигиеническом фестивале.
2: Русская мочалка.
0: Есть мочалки в форме сердечка, в форме яичка. Мочалка-танк, мочалка-трамп, мочалка с выходом в интернет. Быстро сохнущие, быстро мокнущие. Многофункциональные, абсолютно любые мочалки.
2: Да, на фестивале «Русская мочалка» действительно есть на что посмотреть.
1: Более 10 тысяч моделей мочалок от ведущих отечественных производителей.
2: Русская мочалка.
0: Заходите, любители мочалок.
1: Подробности на сайте lykomochala.my.

0: Реклама. KGM представляет. 70 лет мы создаем надежные корейские автомобили. Качество, проверенное временем и дорогами. Рамный внедорожник KGM Rexton. Кроссоверы Torres, Каранда и Tivoli с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. KGM – это ваш уверенный путь. Подробнее на kgm.ru.
1: Разоблачение века в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон». От продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены». Знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас. Остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыжий». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.
2: Премьера. Гастротур Михаила Стогниенко.
3: Наелся ли я? Ни в коем случае.
4: Ну что, рискуем?
2: Новые города. Новый сезон.
4: Поехали.
2: Особенности национальной кухни. В субботу в 9:15 на ТВ3. 16+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Самые трагические расставания всегда происходят по утрам. Например, расставание с подушкой.

0: Прямо сейчас веселый чат. Шутим, передаем приветы и поздравляем. Знаете, островок вашей стабильности и вашего спокойствия. Номер наш +7 915 03 03 567. Пишите нам смс-сообщение в приложении Макс и также в Телеграме. Не забывайте подписываться. Ну а теперь перехожу к сообщениям. Привет из Челябинской области. Всем хорошего солнечного дня от Екатерины. Спасибо вам, Екатерина, и вам тоже такого же дня. Значит, Владимир нам пишет: мои самые любимые ведущие. Желаю вам хорошего рабочего дня. А также привет Михаилу Михайловичу. И чтобы у него не падало настроение на работе. От Владимира из Донецка. Владимир, и мы вам отправляем наш пламенный приветище. Тамара пишет: огромный пламенный привет моей коллеге, подруге Татьяне Жемчужниковой, ее мужу Алексею и их очаровательным дочкам Алисе и Катюше. Они сейчас отдыхают в Сочи. Ребята, желаю вам отличного отдыха и прекрасного настроения. Мы тоже присоединяемся. Классного вам дня. Поздравьте, пожалуйста, Танечку Шильну из Волгограда. Пусть будет здорова и счастлива. Мы ее целуем. Семья Тыщенко. Передали, конечно. И еще Алексею летит привет от Дмитрия. Он желает ему продуктивного настроения и продуктивного дня. Так, друзья, будем продолжать желать друг другу продуктивного всего самого-самого, но уже в следующем часе. До конца этого насладимся лучшими миниатюрами проекта «Лиг городов». В финале анекдоты Игоря Маменко. Ну, а писать нам можно, напомню, в приложении «Макс», в Телеграм и также просто добрые смс-ки.
1: Поделись улыбкой. Если хочешь танцевать,

0: Встречайте! Команда «Это они» Тамбов.
1: В любом родительском чате есть такая женщина, которая записывает голосовые сообщения так, что их смысл понимает только она сама.
2: Добрый вечер, дорогой наш любимый Елена Варфальф, Елена Вармал, Елена Бармал. Дорогой Леночка, мы вас поздравляем с днем рождения. Желаем, чтобы домашние задания и проверок чуть-чуть поменьше было. Вы же совсем улица воздух не гулять. Женский красота уходить. Так еще год, вы по улице будете идти, все будут кричать: «Эй, фу! Позор! Ты это оставь так дело, да? Ты это домашние задания не ему задавать, ты их мне задавать, а мне весь семья постирать, накормить. Делай так до попы, ты будешь еще подкидывать. Ты, эй, ты кто, эй, ты кто? Лучше потеряйся, мой тебе совет. День настанет, я тебя настигну в натуре. Эй!» Еще раз с днем рождения вас, всего хорошего.
0: Команда Иван да Марья, Кострома.
3: Очень много девушек уходят в мужские профессии. Девушка-пилот узнала, что на борту бывший.
4: Уважаемые пассажиры, взлетаем, как свободные птицы, в ясное небо. Это я сейчас выйду, я ему все в глаза скажу. Уважаемые пассажиры, кислородные маски вы можете надеть прямо сейчас, потому что на борту душнило. Внимание! У аварийного выхода сидит личность, которая будет мешать вам идти дальше. Во время полета вам будут предложены прохладительные напитки и не спать с сестрой своей девушки. Мы обязательно влетим в зону турбулентности, чтобы он понимал, что такое эмоциональные качели. И специально для скотины, который говорил, что английский мне никогда не пригодится. Dear passengers and fuck Сергей.
5: Ну я вообще-то Макс, но английский, во.
0: Суперпроект ТНТ, это Лига Городов. На Юмор ФМ. Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
6: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями. Возможен дождь. Температура воздуха вечером плюс 24, ночью плюс 18. Завтра ожидается переменная облачность и осадки. Температура воздуха до плюс 28 градусов.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
7: Альпийские, баварские, французские.
8: Сережа, что ты делаешь?
7: Путешествую.
8: С открытым ртом и причмокивая?
7: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
9: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
0: Мясной гурман.
10: В люксе?
11: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
10: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
12: Куплю Хавейл в начале мая. Весь оценив модельный ряд, пройдя тест-драйв, теперь я знаю. Куплю Хавейл я в «Авангард».
13: По-настоящему народный новый Хавейл в автосалоне «Авангард». Приезжайте за новым Хавейл и получите по-майски выгодное предложение на покупку. Новый Хавейл. Народные цены. Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда». 70-72-82.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Третий день читаю книгу «Как сделать суперклей своими руками». Просто невозможно оторваться.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Два молодого Ивана подходят к памятнику Пушкину. Один говорит: все-таки прекрасный писатель, как тут ни крути, отличный поэт Алексей Пушкин. Говорит: Александр Пушкин, Алексей — это Лев Толстой. Дедушка баранов пасет, ну и корреспондент подходит, говорит: я вот хотел задать вам несколько вопросов. Скажите, пожалуйста, вот я вижу у вас огромное количество баранов, а сколько шерсти каждый баран приносит в год? То говорит: белые или черные? Ну, не знаю, давайте белые. До килограмма. А черные? До килограмма тоже. Хорошо. А вот в плане питания в сутки сколько бараны кушают? Он говорит: белые или черные? Давайте черные. Где-то килограмм. А белые тоже килограмм. Батя, что ты тут издеваешься надо мной, что ли? Но дело в том, что черные-то мои. Он: а, другое дело, а белые тоже мои.
2: За два дня до поездки на курорт жена постраховалась, сказав, что вроде беременна.
0: Игорь Маменко

0: шутит. Чем больше на популярной певице одежды, тем лучше она поет.
1: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
2: Танцуют все.
1: Шутки и танцы.
3: А теперь мы все немного поколбасимся.
1: На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
4: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона 200 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Указана максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений, не является офертой. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
5: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
6: Категория 16+.
7: Мюзикл «День влюбленных». Любимая романтическая комедия теперь на большой сцене театра «Маска» в МДМ. Спустя год отношений он и она – идеальная пара. Однако их близкие уверены в обратном. Смогут ли влюбленные научиться по-настоящему слышать друг друга, когда все вокруг лучше знают, как надо? Блестящие диалоги, комичные недоразумения и хитовая музыка. До боли знакомо, невероятно смешно. Мюзикл «День влюбленных». Любовь на самом деле. Билеты на сайте lovemusicals.ru.
6: Категория 16+.

0: 13.00.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Судя по фильмам и сериалам, после конца света выживают только красивые люди.

0: Вы, кстати, знаете, что сегодня, между прочим, день музы и вдохновения. Так вот, хочу, чтобы всех тех наших неучастников нашей суперигры «Автомобиль за улыбку» вдохновила сегодняшняя игра, которая будет, кстати, в этом часе. А как вдохновит, а вот чтобы я позвонила кому-то из наших участников, он раз и назвал шутку, забрал 3000 рублей и стал суперфиналистом. И в суперфинале потом мы будем радоваться, если он вдруг заберет новый классный автомобиль. Все, ну я заколдовала вас всех. В общем, не участники, вдохновляйтесь и присоединяйтесь. Ну, как минимум, к этому часу. Микрофон с вами я, Настя Иванова. Всем привет. У нас действительно будет шутка Николая Фоменко через несколько минут, но помимо шутки будет еще и веселый чат, например, на 32-й минуте часа. Там я передам привет и поздравления и ваши шутки. Пишите все это на наш номер +7 915 0303 567. Ну и не забывайте подписываться. И смешного в финале этого часа послушаем Жванец к вам. Также услышим анекдоты самого лучшего Дэна. В середине часа узнаем, как же замотивировать мужчину, чтобы он так раз и начал зарабатывать деньги в рубрике «Сатя с юмором». Ну а прямо сейчас начнем с любимого КВНа. А все это, напомню, Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Спонсор ООО «Топол Эко». Установка «Топаз». Это надежное решение для загородной жизни. Быстрый монтаж, удобство эксплуатации. «Топаз» отлично зарекомендовал себя среди пользователей.
2: Юмор ФМ представляет. Снова в нашем зале. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Прима» — город Курск. И команда «Сок» — город Самара.
3: Господин редактор!
4: Буквально одну минуту.
5: Якушев, ты?
3: Вы.
5: Что вы?
3: Выкушев, причем изрядно. Но, знаете ли, был повод. Дело в том, что накануне я закончил свой новый цикл «Басен». Это, между прочим, черноморские басни, или, как я их назвал, черномасни.
5: Я так понимаю, вы все равно будете читать.
3: Я всегда поражался вашей проницательности.
5: Так давайте читайте уже, поражался.
3: Юнона и Авос. На стройке санатория Юнона армянский вор по имени Авос замечен был и, прячась от ОМОНа, залез Авос в пустой цементовоз. Но лишь залез, как в следующий момент, в цистерну начал поступать цемент.
5: Так, давайте это, давайте к морали.
3: Мораль. Уже 5 лет, как санаторий сдан, а ВОЗ и ныне там.
5: Так, я поражаюсь. Вот неужели вы думаете, что вот приезжим это интересно?
3: Отдыхать. У меня есть про приезжих, пожалуйста. Приезжий и стриптиз. Жена супруга Вадлер собирала, а Вадлер денег нужно брать немало. Для безопасности он попросил ее зашить все деньги в нижнее белье. А в Адлере один есть стриптиз-клуб. И как-то вечером в него забрел наш друг.
5: Давайте мораль.
3: 10-й день в вечерние часы качают деньги из трусов в трусы.
5: Так, что за бред вы несете? Черномасня, он пишет. На побережье Черного моря масса курортных зон, санаториев. Где это отражено?
3: Ну вот есть Хоста и Мацеста. Я женщину увидел дивных форм, таких, что прямо Хост по Мацеста ее.
5: Подайте сюда. Хоста по Мацеста. Медуза и пакет.
3: Почитайте.
5: Медуза и пакет.

0: Реклама.
1: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
2: В медицинском центре «Магнит Плюс» все виды МРТ и УЗИ. Наши специалисты обладают уникальным опытом и знаниями. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Крупный рынок одежды и обуви «Пекин» проводит розыгрыш 17-го айфона и множество других призов. Обновите гардероб всей семьей. Совершайте покупки с 16 мая по 21 июня 2026 года в Пекине и выигрывайте призы. Яркий и удачный шопинг в Пекине на окружном шоссе 11А. Информация об организации, правила, количество призов, сроках, месте и порядке получения, будут обсуждаться от
5: консультантов. Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Если таксист всю дорогу молчит, значит, он копит силы для финальной мудрости.
1: Эта шутка Николая Фоменко прозвучала, которая кому-то из наших участников суперигры «Автомобиль за улыбку» может принести 3000 рублей в моменте. Вот буквально через несколько минут, а также место в суперфинале. А в суперфинале, возможно, и новый классный автомобиль. Друзья, рассказываю правила, если вы еще не с нами. Вы делаете классную фотку на свой смартфон, на профессиональную камеру, да на что угодно ее сделаете. Самое главное, чтобы у вас была возможность загрузить эту фотку в наш улыбайзер на сайте веселорадио.ру. Далее внимательно слушайте Юмор-ФМ, ловить шутки на миллион, а точнее шутки Николая Фоменко и ждите, когда же мы вам позвоним. Ну а после звонка правильно называйте шутку, забирайте 3000 рублей и все. Потом отправляетесь в суперфинал, там почетное место вам, кресло такое бархатное, знаете ли. А когда уже в суперфинале заберете автомобиль, мы еще корону вам тоже наденем. И на новом автомобиле поедете в свою лучшую жизнь. Но согласитесь, очень классно все это расписала. И еще, кстати, важное, что участие в нашей игре бесплатное, об этом тоже не забывайте. В общем, я сделала все возможное, чтобы вы приняли участие. А теперь давайте уже переходить к игре, потому что понимаю, что сейчас все участники сидят и ждут. Да когда же ты уже нажмешь? Все, друзья, нажимаю и говорю улыбайзеру стоп.
0: Автомобиль за улыбку.
1: Вот прям, знаете, чувствую, что Сергей из Челябинска, вот как никто ждал, когда же я ему позвоню. Вот прям чувствую, это Сергей, Челябинск. Вы скажите Сергею в красных очках, что Юмор-ФМ его сейчас будет беспокоить. Я, Настя Иванова, буду у него сейчас все спрашивать важное. Ну а пока набираю ваш номер, Сергей, готовьтесь. Так, ну все, номер набран. Будем ожидать, когда же нас соединят с Челябинском, с Сергеем в кепке и в красных очках. Опа, вот, пожалуйста, все. 30 секунд у нас, Сергей, чтобы дождаться вашего ответа. Надеемся, что справитесь вы быстрее. По крайней мере, мы хотим в это верить. Сергей, здравствуйте. Это Юмор-ФМ вас беспокоит. Суперигра «Автомобиль за улыбку». Вы в прямом эфире. Сергей, Челябинск, это вы?
2: Да, я.
1: Класс, Сергей, подождите. Я вас поздравляю, во-первых. Наш улыбайзер выбрал вашу классную фотку. И у меня вопрос. Знаете ли вы, какая шутка прозвучала?
2: Знаете, какая шутка прозвучала? Нет, жена не знает, но не прослушала.
1: Сергей, а вы знаете? Жена не знает, это мы поняли.
2: Скажи.
1: Что? Сергей.
2: Я говорю, любую шутку скажи наобум.
1: Любую шутку? Нет, Сергей, нам нужна конкретная, вот которая несколько секунд назад прозвучала. Знаете ли вы ее?
2: Нет, понял. Нет, не знаю.
1: Не знаете? Ну, ничего страшного. Жене огромный привет. Она, видимо, там тоже сейчас старалась придумать какую-то шутку. Смотрите, по правилам нашей игры, в любом случае, мы оставляем вас в нашем лубазере, и мы можем еще раз вам позвонить. Поэтому, пожалуйста, будьте теперь начеку вместе с женой и слушайте шутки Николая Фоменко. Такое бывает, да, действительно, правила у нас очень даже лояльные, и мы можем позвонить еще раз нашему участнику, если вдруг он не назвал шутку или не взял трубку по каким-то причинам. Друзья, ну а лучше, конечно, берите трубки и называйте шутки, потому что места в суперфинале, конечно, много, но каждый должен занять свое, поэтому и вы занимайте свое, забирайте 3000 рублей и становитесь счастливым обладателем автомобиля в финале нашего сезона, нашей суперигры. Ну, а этот эпизод игры я завершаю, раскручиваю улыбайзер вновь, чтобы мы любовались вашими классными фотками. Игра продолжается.
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй.

0: представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
1: Кстати, здравствуйте. Муж раньше хорошо зарабатывал, когда работал в найме. Потом решил уволиться и начал работать на себя. Заработок существенно уменьшился, и часто приходится использовать еще и мой заработок в том числе. Как замотивировать его зарабатывать больше?
0: Сатья отвечает.
2: Так и хочется спросить, вам действительно кажется, что мужчина, который ушел из хорошего найма в свободное плавание, не мотивирован зарабатывать?
1: Думаю, что у него есть мотивация зарабатывать.
2: Но
1: больше.
2: Хотелось бы, чтобы завтра и миллионы.
1: Побыстрее.
2: Ну, конечно, конечно, конечно. Не знаю. Не надо никак его мотивировать. Оставьте в покое мужика, пусть отдохнет. Я представляю, моя жена-то говорит, нормально же человек работал. Ну, работал у себя в этой, в кофейне. Все же было хорошо. Ну, хороший вышибало. Деньги платили. $150 в месяц. Ушел в свободное плавание. А где миллиарды? Потерпела чуть-чуть. Все, теперь у нее свой остров, самолет, вертолет, дирижабль, стратостат. Знаете, как говорят мудрецы, тот, кто умеет ждать, он владеет миром. А кто не умеет, живет на зарплату. Помните, зарплата – это когда человек вам платит те деньги, за которые сам бы работать не стал.
0: Сатья с юмором.
3: Здравствуйте, Сатья. Мой жених, уже в этом месяце я выхожу замуж. Мы живем сейчас в квартире небольшой, которую подарили мне родители. Но это небольшая квартира, и она требует ремонта. Однако муж ничего не предпринимает. Ни ремонт, ни приобретение нового жилья. Как вот сподвигнуть мужа, как подойти к этому разговору?
2: Хороший вопрос. Давайте посмотрим правде в глаза. Приобретение жилья в мире, в современном, это всегда чудо. То есть не так, молодые ребята поженились, я хочу его вдохновить на дом в Барселоне. Ну, края-то надо видеть. Судя по тому возрасту, он тоже не олигарх. Не? Я 20 лет снимал квартиру. 20! У меня сердце заболело слева. Куда катится мир? С каждым годом все хуже и хуже живем. У студентов уже квартира своя. Мне мама моя могла подарить альбом с фотографиями. И все. Радуйся, ты счастливая. Вы не живете в общежитии, вы не живете на съемной квартире за шкафом с бабушкой, понимаешь, которая, ну, так храпит, что даже тараканов нету, потому что тараканы не выдерживают. Мы, к сожалению, не можем наслаждаться, получить удовольствие от того, что мы имеем. Вы вступаете в семейную жизнь, и у вас уже есть жилье. Ну, Господи, ну сходите куда-то в церковь, ну помолитесь, скажите спасибо, Господи, спасибо. В 23 у меня был военный билет. Ну, а здоровый человек, он, конечно, не сможет жить долго в одном месте. Есть ли у вас детки? Нету. Но они же появятся. Ну, ты скажешь, что хочу детей, это же, ну, и я хочу. Ну, куда мы их будем ложить? В кастрюлю?
0: Сатья! Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор

0: Катя Лель.
1: Как-то в конкурсе мисс Уренгой не дали победу девчонке худой. Обломилась доска.
0: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Надежда Ангарская. Плюс фантастический Стас Ярушин.
2: Не валяйте в снегу, Валерика, но в тепло его.

0: Реклама.
1: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Helix и Helix Light по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Helix – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
3: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
4: Помогите найти зубастого продажника.
5: Мне очень нужен четкий программист.
6: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
7: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
8: Не даете мне отсрочку по кредиту? Я обращусь в Росбанкрот. Предприниматели – люди с твердыми принципами, и они твердо выбирают Росбанкрот.
9: 8 800 350 16 16.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Чем только чёрт не шутит, Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
12: Мы не хмуримся и продолжаем.
11: Новости, от которых хочется улыбаться.
13: Только одна история – правда, все остальное мы придумали.
11: Веселые песни.
13: Поднимите мне зарплату.
11: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
14: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
11: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11.00 на Муз-ТВ. 16+.

0: Прямо сейчас веселый чат на Юмор.ФМ. Шутим, передаем приветы. Итак, есть у нас такой привет Андрюхе, который сейчас делает ремонт. Давай ускоряйся, написал Александр из Луганской Народной Республики. Класс, идем дальше. Из Саратовской области no-name сообщение, но приятное. Привет всем, вы самое классное радио в мире. Спасибо вам большое из Саратовской области, уважаемый абонент. Да, потому что смс-ка прислали. Понимаете, когда вы отправляете смс-сообщение, ну не видно там вашего имени. Это не мессенджер. Могу только номер увидеть ваш, но я же не могу вас по номеру назвать. Правильно? Правильно. Идем дальше. Ирина нам желает всем классного настроения. Евгений Петухов поздравляет всех пограничников с наступающим праздником. Желаю всем здоровья, написал Евгений из города Пермь, кстати, это сообщение. Класс, поздравляем мы тоже. Алексей желает классного дня своей супруге Насте, а также пишет, что сильно ее любит, очень хочет о ней заботиться и всегда боготворить. О как! Настя, ну вы там поаккуратнее. Вы там посмотрите, что будет делать Алексей. Ладно, я шучу, конечно, любите друг друга. Тамар желает хорошего настроения Яне, пишет, что очень сильно любит свою дочку и желает ей удачи на экзаменах. Класс! Друзья, продолжите вы уже передавать привет и поздравлять. И Денис Савельев все это обязательно озвучит в юморе на заказ ровно через 24 минуты. Вы ему самое главное пишите. Ну а до конца часа мы послушаем анекдоты самого лучшего Дэна и Михаила Жванецкого в финале этого часа.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.
2: В Сочи темные ночи, ты красивая очень, отрывай

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: Друзья, настойчиво осваивайте шахматы. Да, именно шахматы. В жизни это точно пригодится. Представьте ситуацию. Жена сидит дома, смотрит телевизор, спокойно так сидит, размеренно. Тут в комнату забегает муж, снимает резко с себя майку и кричит: «Срочно! Нарисуй мне на спине шахматную доску! Быстрее давай, быстрее рисуй!» Жена хватает маркер, рисует шахматную доску на спине. «Пронумеруй! Быстрее пронумеруй!» Она покорно пишет А, Б, С, Д, 1, 2, 3, 4. Ну а теперь, любимая, умоляю, почеши мне Д, 4. Поговорим о проблемах демографии. Два приятеля идут мимо роддома и вдруг слышат оттуда: «Я буду руки твои целовать!» Один говорит: «Смотри-ка, в роддоме вечеринка, Басков в караоке поют». Подходит ближе, смотрит, а в окне роддома сам Басков. А затем бац, и Киркоров рядом с ним в окне появляется, микрофон убирает и поет: «Цвет настроения синий». Один из мужиков говорит: «Ну нифига себе, нормально так у нас врачи гуляют». Другой присмотрелся получше, говорит: «А, да не, это не врачи, это молодые мамочки. Материнский капитал отмечают». Граждане, не забываем, конкретней формулируем свои пожелания. Представьте, в пустыне ползет мужик из последних сил, не ел, не пил, но уже практически прощается с жизнью, и вдруг видит глиняный сосуд. Берет его в руки, оттуда джин появляется и говорит: «Здравствуй, человек, слушаю и повинуюсь, говори свои три желания, все исполню». Он, не верит своим глазам, говорит: «Я хочу домой». Он говорит: «Супер, исполняю, пошли». Он говорит: «Как пошли? Я хочу быстро». «Пожалуйста, исполняю». «Тогда побежали».
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
3: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
4: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями. Возможен дождь. Температура воздуха вечером плюс 24, ночью плюс 18. Завтра ожидается переменная облачность и осадки. Температура воздуха до плюс 28 градусов.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
5: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
6: Качественные, конечно.
7: Надежные, чтобы потом не было проблем.
8: Долговечные, проверенные временем.
9: Именно такими являются материалы Bollars. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Bollars обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Bollars.
10: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
11: Акция действует до конца мая.
12: В люксе?
13: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
12: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.

0: Звоните 55-03-21. Кредит предоставляет банк ВТБ ПАО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: на Юмор-ФМ.
1: Ловите лайфхак. Если встать в очередь на посадку в самолет раньше всех, ты обязательно прилетишь быстрее, чем все остальные.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Товарищи мужчины, граждане женщины, отнесемся бережно к окружающей нас природе, к ее разнообразным формам. Не допустим полного уничтожения бюрократов. Прекратим преследование этих несчастных. Пусть их вид нам неприятен. Что делать? Все в природе, все в природе увязано и укручено. Уничтожишь одно звено, рушится другое. Уничтожим бюрократов, испортится народ. Это что же получится? Только попросишь, сразу дадут. Только подойдешь, сразу подпишут. Только скажут, сразу сделают. Что же это будет? Люди по домам начнут сидеть, по телефону будут договариваться, животы пойдут, общая вялость, дети малоподвижные, мужчины нерешительные, армия слабеет. Эй, а ну-ка давай, я к вам, отказать, как, а так, я к вам, я этот вопрос не решаю, я к вам, это не по моей специальности, не в моей компетентности, с этим обождем, с этим переждем. И тут чувствуешь, как у тебя второе дыхание прорезается. Легкость тела необыкновенная, упругость удивительная, ножки напружинил и пошел по кругу. Отказать, хорошо, подождать, хорошо, переждать, мирово. Мчишься по городу, крепкий, легкий, закаленный, и только слышишь хлоп-хлоп, буль-буль, слабенькие отпадают, гордые валяются, хрум-хрум, кост. Косточки ихние тоненькие хрустят, а шкурки на барабанчиках бум-бум-бум, бум-бум-бум. Но остаются самые-самые, самые зубастые, самые жилистые. Вы мне отказать, а я с детьми, с женой на костылях в приемной хлоп на пол. Это у меня течет. Вы мне убирайся вон, а я на вашей даче из вашего колодца. Здрасте, это у меня протекает. Вы мне пошел вон, а я из-под вашей машины. Здрасте, это у меня. Вы самолетом, а я через винт. Вы за границу, а я в Монреале из-за дерева. Здрасте, это все у меня течет. Ах, чтоб ты пропал, откуда ты такой выискался? Откуда? А путем вашего искусственного отбора. Скорость, как у гепарда, кожа, как у миллиона, челюсть своя и запасная, на животе автобиография, на боку справка о здоровье, в зубах прописка, в глазах вид на место жительства. И плотным строем пошел, только ветер в ушах, только пыль по дороге и жилмассив в одну линию сливается. Отказать, хорошо, отложить, хорошо, переждать, мирово. Табличкам не верим, мест нет, поищешь, в продаже нет, найдешь. Ни черта не страшно нам, закаленным, перченным, проверенным, мужчины по жарые, женщины стройные, население красивое. Не трогайте бюрократов, большая польза от них происходит. Сколько лет на них наскакиваем, а они живут. Знаете почему? Наши наскоки помогают им породу улучшать. Мы-то съедаем самых слабых. Спасибо за внимание.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор ФМ. Реклама.

0: Лечение цистита. Важным условием эффективной фаготерапии является определение чувствительности возбудителя к бактериофагу и раннее применение препарата. Реклама АОНО и КАЕ. Имеется противопоказание перед применением, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Привет! Мы импровизаторы, а это премьера. Новое шоу на телеканале НТВ.
2: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы. 23 мая в 23.05. Категория 16+.
3: Комедийный мюзикл «Первое свидание. Любовь на самом деле». Масштабный перезапуск мирового хита от композиторов Дисней и сценариста сериала «Сплетница» в театре «Маска» в МДМ. Еще смешнее, еще современнее, еще зрелищнее. Искрометные диалоги в духе времени, новые декорации для большой сцены и все та же романтическая и очень смешная история о свидании вслепую двух абсолютно разных людей. Вас ждут 1.5 часа отличной музыки и блестящего юмора. Билеты на lovemusicals.ru.
4: Категория 16+.

0: российской столице 14 часов ровно.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: В администрации города выкинули старую мебель. Бомжи вступили в борьбу за кресло мэра.

0: час. Приветы, поздравления, признания. Сайт веселойрадио.ру. Единый номер для сообщений. Плюс 7 915 0303 567.
1: Ну вот если вы из тех людей, которым для хорошего настроения нужен какой-то повод, он у нас есть. Называется это дело «Юмор на заказ». Стартуем прямо сейчас. Привет и поздравления, признания и заявки на любимые рубрики уже принимаются в Макс, Телеграм, либо же по СМС на номер плюс 7 915 0303 567. У микрофона с этой минутой Денис Савельев. Всем огромный привет и веселого дня в компании «Юмор ФМ». Давайте начинать. Артем из Новосибирска передает привет Виталию, его напарнику по смене, и просит его не спать у монитора. Далее дальнобойщик из Челябинска по имени Виктор. Огромный привет направляет жене Наталье и сыну Андрею. Любимые, скоро приеду, готовьте борщ и объятья. Константин направляет пламенный привет своим коллегам по отделу логистики. Ребята, машины едут, грузы доедут. Поставьте для нас шутки песни плюс. Вот такая она первая просьба.
0: Плюс Стас Ярушин. Шутки, песни. Плюс Надежда Андреевна.

0: шутки, песни плюс. Стас Ярушин у микрофона. На Юмор ФМ работает целая фабрика по усмешнению популярных хитов. А мы с Надеждой Ангарской их перепеваем в компании самых веселых звезд. С кем будем перепевать прямо сейчас, Надежда?
1: Российский певец, автор суперхитов, участник самых популярных телепроектов. Встречайте, Акмаль!
2: На Юмор ФМ.
0: Надя, твоя песня.
1: Тост на завтрак нужен Ирине. Дайте тостер этой богине.
0: Позвольте, споем. Пришел с экрана в каждый дом. Тара-пара-па-пара-пара-пара-па-па. Он с детства каждому знаком. Пара-пара-па-пара-пара-пара-па-пара. Кто Джона Коннора спасал, упал в расплавленный металл. Кого гранаты не берут, скажите, как его зовут? Тер! Та-та-ра-та-та-та-ми!
1: Та-та-та-та-та-та-на!
0: Та-та-ра-та-та-та-та-тор! И все вместе!
1: Терминатор!
0: Акмаль,
3: нравится мне, когда ты голая на квартиру копишь.
0: Что мне такое достается? С нелегкой повара руки на кашу падают комки. И вот комочки эти, и вот комочки эти, крупою манною давясь. И дядю повара боясь, съедая плачут дети, крупою манною давясь, впервые в жизни матерясь, съедая плачут дети. Надя, твоя песня.
1: Мужиков осталось мало, в них мужское совсем пропало. Нам от них остается плакать, скучать. Мужиков так стало мало, они дышат на нас устало и не могут порой сначала начать.
0: Я Гутин. Акмаль, твоя завершающая песня.
3: Есть под Сургутом черный пруд, оттуда нефть сосут, оттуда.

0: Реклама.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: Мясной гурман. Счастливый
5: взгляд. У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
7: Муз-ТВ приглашает.
8: 6 июня.
7: Москва.
8: Лайф-арена.
7: Премия Муз-ТВ 2026. Движение.
8: Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Артигасти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня.
7: Лайф-арена.
8: Премия Муз-ТВ. Движение.
9: Категория 16+.
10: Крупный рынок одежды и обуви «Пекин» проводит розыгрыш 17-го айфона и множество других призов. Обновите гардероб всей семьей. Совершайте покупки с 16 мая по 21 июня 2026 года в Пекине и выигрывайте призы. Яркий и удачный шопинг в Пекине на окружном шоссе 11А. Информация об организации, правила, количество призов, сроках, месте и порядке получения будут особо цитатов.
11: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Руденко на Юмор-ФМ.
1: Мальчик Сережа случайно открыл дверь школьной подсобки и получил пожизненную пятерку по русскому языку и по физкультуре.

0: юмор на заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: Заметил тут одну особенность, что чем ближе к пятнице, тем больше праздников на календаре. Сегодня четверг, 21 мая. Давайте посмотрим, что можно отметить. Ну, во-первых, Международный день чая. Как его отпраздновать, мне кажется, даже не нужно рассказывать. Конечно, чашкой горячего, вкусного, ароматного. Все в ваших руках, друзья. Международный день космоса также отмечается в этот день. Всех причастных от всей души поздравляем. Еще есть интересный праздник. День музы и вдохновения. Так что, если вы вдруг хотели заняться творчеством, а может быть, им занимаетесь в свободное время, но вот все время не хватает чего-то, попробуйте сегодня. Мне кажется, точно получится. Всемирный день розы также сегодня можно отпраздновать, например, подарив букетик любимой супруге. Почему бы и нет? День полярника тоже сегодня отмечаем. Всемирный день медитации и день обмена талисманами. Вот столько разных интересных праздников и событий сегодня можно отметить. Возвращаясь к вашим сообщениям, передайте привет моей жене Наташе. Очень ее люблю. Спасибо, что изменила мою жизнь. Люблю тебя, родная. Здесь отметил Евгений. Дальнобойщику Николаю из старого села Ветковского района огромный привет от коллеги. Сухого асфальта, свободной трассы и веселого попутчика. Чита ждет тебя, друг. Передайте, пожалуйста, привет в город Владимир лучшим сотрудникам отдела технического контроля Ирине, Майе и Эльвире. Девочки, держитесь, скоро пятница. Привет коллегам в пермский филиал компании улетает от Веры Ф. Хорошего настроения и плодотворной работы. Ну и Оксана из Рязани. Огромный привет передает девчонкам из офиса. Маша и Лизия. Девочки, держимся. Отчет не вечен, как и наш с вами рабочий день. Поддержите нас веселой рубрикой. Угарный папа прямо сейчас.
0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
2: Привет, меня зовут Гар Дмитриев. Впервые меня назвали угарным папой две 18-летние девушки, которые ошиблись номером в отеле «Павлин» в Анталии в далеком 2008 году. А теперь меня так называют все слушатели Юмор ФМ. Короче, детишки угарно шутят, мы с вами угарно смеемся. Правила понятны, приготовились, начнем.
0: Угарный папа.
2: Трехлетняя Вера возвращается из детского сада и заявляет: «Мам, а меня Глеб любит».
3: Верочка, это тебе Глеб сказал?
2: Нет, мам, это я так сказала. Григорий 4 годика от роду спрашивает у мамы: «Мам, а можно я сразу стану взрослым, умным и богатым?»
3: «Нет, Гришенька, так нельзя. А почему ты не хочешь просто расти, как все?» «Не, мамуль, у меня нет времени на все эти проблемы».
2: Из школьного сочинения Максима на тему «Жизненный путь» Михаила Ломоносова. Цитата. Ломоносов ушел пешком в Москву, построил университет и помер.
0: Угарный папа.
2: Андрей 9 лет заходит в лифт вместе с мамой. Следом заходит женщина с маленькой девочкой на руках. Женщина делает замечание: «Мальчик, ты должен был пропустить вперед меня и дочку». Андрей, не задумываясь, отвечает: «Ну, знаете, пропустить вперед – это тариф премиум мужчина, и за него нужно платить 100 рублей в месяц. А у вас тариф обычный». Папа везет 4-летнего Артема в детский сад и решил пошутить. «Темка, а че, может, по бабам поедем?»
3: «Нет, папа», – сурово отвечает Артем. «Поедем лучше по дороге».
2: Ну что же, на этом пока все. Я отправляюсь на поиск новых приколов и смешинок, короче, детского юмора в наш необъятный интернет. И очень скоро вернусь с очередной порцией. Кстати, если у вас есть смешная история про ваших детей, кидайте текстом в Телеграм. Номер, как всегда, плюс 7 915 0303 567. Лучшие прозвучат в эфире, худшие нет. Пока-пока.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене.
2: Дорогой, сначала я обошла все компании в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, вычитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
3: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
2: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже и договор заключила. И 5000 потратила.
3: Каких 5000?
2: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадешь деньгам. Росбанкрот.
4: 8-800-350-16-16.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Премьера. Гастротур Михаила Стогниенко.
7: Наелся ли я?
8: Ни в коем случае.
9: Ну что, рискуем?
6: Новые города. Новый сезон.
9: Поехали.
6: Особенности национальной кухни. В субботу в 9:15 на ТВ3. 16+.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: Мир детей состоит в основном из уменьшительно-ласкательных форм слов. Водичка, мамуля, кошечка и так далее.
2: Считаю, что такой подход нужно оставить и во взрослой жизни. Работушка, алиментики, кредитик, налоговая проверочка. И нам всем будет не так тревожненько.

0: признание. Единый номер для сообщений. Плюс 7 915 0303 567.
1: И, кстати, номер этот не только для ваших сообщений, приветов, поздравлений и признаний, но и заявок на любимые рубрики. Направляйте, с большим удовольствием поставлю в эфир Юмор-ФМ. Любимые коллеги поздравляют Сэма Сергеевича Кайдошко с днем рождения. Желают ему крепкого здоровья, отличной сольной карьеры и не расстраивать дядю Юру. Вот так. Елена из Ярославля направляет привет своей сестре Татьяне, которая живет в Санкт-Петербурге. Скучаю, приезжаю же ко мне со своими историями. Вот такая просьба. Никита передает большой привет напарнице по смене. Катя, ты держишь наш офис как капитан корабля, только без фуражки. Мария из Тюмени направляет большой привет свекрови Светлане Петровне. Без вас мы бы с детьми давно с ума сошли. Вот такое признание. Сергей далее передает привет жене Олесе и дочке Милане. Девчонки, люблю вас. Скоро приеду с мороженым. Павел далее передает огромный привет отцу Владимиру Петровичу. Говорит спасибо, что он научил не сдаваться, всегда смеяться над проблемами. Прошу поставить его любимое шоу «Однажды в России».
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в офисе».
2: Мои любимые коллеги, роднулечки мои, люди, в честь которых я переназвал своих 20-летних детей. Кто-нибудь знает, что такое нейросеть?
3: Конечно, Давид Борисович, это искусственный интеллект.
2: Правильно, да. Я только вчера ее себе скачал, и уже сегодня могу вам с радостью очень уверенно заявить: собирайте все свои манатки и валите к чертям отсюда. Куда-нибудь очень сильно далеко. В 39-е царство, не знаю, в Аграбу, в Татуин, в Лукоморье, в Горячий Ключ. В общем, ну, обнимемся на прощание.
4: Так, подождите, Катерина Борисович. Вы что, нас хотите уволить из-за какой-то этой второе слово не запомнила. Но не суть.
2: Сеть.
4: Никаких ассоциаций.
2: Ольга Александровна, вы у нас каждый годовой отчет делаете по 5 лет. А нейросеть справилась за 2 секунды. Потому что нейросеть не бухает, как не в себя. Вы же уже прям по расписанию метро вкручиваетесь с 5 утра до 2 часов ночи. Мы же были у вас дома, у вас есть посуды, только стакан. Даже вилки нет, потому что вилкой водку кушать неудобно, да?
4: Между прочим, я с 5 до 8 в офисе.
2: Бухаете.
4: Я работаю.
2: Вот что вы сейчас делаете?
4: Печатаю отчет.
2: Да? А клавиатура где? Балда ты синяя.
4: А как? А где, правда? А так всегда было?
2: А так всегда. А ты не заметил, что буквы на мониторе не появляются?
4: А должны?
2: Все. Давай, собирайтесь домой.
3: Я так понимаю тоже.
2: Ну, конечно. Екатерина, ты вообще быстрее и дальше всех. Вообще, как будто тобой из катапульты выстрелили куда-нибудь. Так, фу, в точку куда-то.
3: Ну, а я-то за что?
2: Ты же рожаешь каждые 9 месяцев. Ты же из декретов не выходишь.
3: Ну, это же прекрасно.
2: Это прекрасно вам с мужем, Екатерина. По факту я плачу вам с мужем за то, что вы размножаетесь. Все. Признавайся, вы что, хотите 101 далматинец переплюнуть? Или по бабкам государства выпотрошить? Что там дают за 20-го? Оренбург? А? Ты еще здесь?
4: Собираю вещи.
2: Давай, собирай.
4: Выбрасываете на улицу многодетную мать из-за какой-то нейро...
2: Тихо.
4: Нейро...
2: Ну, давай. Вспомнишь? Никого не уволил, Ольга Александровна. Да, давай.
4: Нейро...
2: Ну?
4: Тейбл.
2: Все.
4: Сеть!
2: А первое слово?
4: Забыла, первое уже.
2: Все, давайте, все уволены. Всем до свидания, счастливо.
3: Ну, жалко, ну, конечно, жалко. Такой коллектив хороший был, корпоративы какие были.
2: Вот, да, на корпоративы ты ходила, конечно, да. Катерина, да. Корпоративы были классные. Как же мы без 20 тысяч тостов в час от Ольги Санны?
4: Ну, здорово же было. Так, может, давайте не будем расходиться. Коллектив такой дружный.
5: Ну,
4: непонятно. Ну, Катерина Борисович.
2: Да потому что меня тоже уволили с утра. Из этой гребаной нейросети.
4: А что ж теперь нам делать?
2: Что нам делать? Что? Рожать, бухать, я не знаю. А потом пойдем и сервера им сломаем, а? Как вам план?
0: Однажды в России.

0: на заказ.
1: Продолжаем далее. Еще раз напомню номер для ваших сообщений, приветов, поздравлений, признаний и заявок на любимой рубрике. +7 915 0303 567. Написать можно в Макс, Телеграм, либо же по СМС. Подключайтесь. Пока же Артем из Уфы передает привет своей девушке Маше, которая готовится к защите диплома. Ты все знаешь, просто будь собой, я в тебя верю. Но это, знаете ли, самое главное, когда близкие и родные люди верят и поддерживают на всю страну. Денис из Омска огромный привет направляет другу и напарнику по рыбалке Павлу. В воскресенье без отмазок, чтобы был как штык. Ну, теперь уж, мне кажется, точно не получится у Павла отмазаться. Ольга из Уфы направляет большой привет своим родителям, маме Галине и папе Виктору. Вы у меня самые терпеливые, потому что выдержать такую дочку – это уже самый настоящий подвиг. Надежда из Твери передает теплый привет также своим родителям, маме Анастасии и папе Владимиру. Пусть у вас будет хороший день и отличное настроение. Сергей далее передает большой привет старшему брату Андрею. Ты лучший пример для меня. Держись там на работе и пусть день будет легким и веселым. Ну а для поддержания настроения прошу поставить шутки Фоменко. Про лето. Давайте послушаем его шутки.
0: Фоменко. 5 шуток про лето.
2: Лето – время, когда жарко делать то, что зимой делать холодно.
3: Лена летом загорала возле сетки Раббитс, поэтому у нее была кличка Вафля. Лето – возможность загорать по пути на работу. Летом человек на 80% состоит из кваса и на 20% из шашлыка. Этим летом хочу на море. У меня такая традиция. Каждое лето хотеть на море.
0: Юмор FM. Шутки и песни.
4: Радиоканал Юмор FM Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
5: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями. Возможен дождь. Температура воздуха вечером +24, ночью +18. Завтра ожидается переменная облачность и осадки. Температура воздуха до +28 градусов.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
6: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
7: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Зивер, Айсгергер, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
8: В люксе?
9: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
8: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
10: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А, телефон 500420. С легким паром.
11: 31 мая. Дворец спорта Вологда. Группа «Звери». 25 лет на сцене. Большой юбилейный концерт в Вологде. Песни, ставшие частью нас. Подробности на сайте организатора ns.show. 12+.
12: О, северный звук. ОГРН 118-77-46-20-48-98. Город Москва.
13: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда». 70-72-82.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: У нас с женой была ситцевая свадьба, и все дарили нам платочки. Надо посмотреть в народном календаре, когда там айфоновая свадьба.

0: Но для того, чтобы не сходить с ума, когда за окном такая прекрасная, по-настоящему летняя погода, а вы сидите в офисе, наверное, занимаетесь своими привычными делами, нужно, конечно же, делать громче Юмор ФМ и подключаться к общению в Юморе на заказ. Еще есть такая возможность.
1: Юмор на заказ. Единый номер для сообщений. Плюс 7-915-0303-567.
0: Вот прямо сейчас направляйте свои сообщения, тут же их озвучу в Telegram, Макс, либо же по СМС нам можно написать. Юлия из Ростова-на-Дону, огромный привет передает своей лучшей подруге Кате. Пусть у тебя сегодня все идет по плану и настроение будет солнечным, даже если за окном вдруг появится дождь. Роман передает привет своему начальнику Игорю Владимировичу. Если вы это слышите, спасибо за поддержку и понимание. Желаю вам поменьше совещаний и побольше поводов улыбаться. Григорий, огромный привет, даже горячий привет направляет своей девушке Катерине, которая сейчас на учебе. Учись там, а я пока за нас обоих отдохну. Вот хорошо придумал, да? Анна из Казани передает привет своим коллегам из бухгалтерии, Лене, Оле и Татьяне. Девчонки, терпение нам с отчетами и поменьше придирок от начальства. Пусть рабочий день пройдет быстро и спокойно. Поставьте нам Сергея Бурунова. Иль Петров и Бурунов прямо сейчас для вас. Ваши сообщения, привет и поздравления будут уже в веселом чате. Продолжайте писать в Макс, отмечайте в Телеграме и смски тоже присылайте по номеру плюс 7-915-0303-567.
1: Юмор ФМ представляет Ильф, Петров и Бурунов.
2: Командовать парадом буду я.
1: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
3: В цветнике было очень много музыки, много веселых людей и очень мало цветов. Симфонический оркестр исполнял пляску комаров. Нарзаном торговали в киосках и в разнос. Никому не было дела до двух грязных искателей бриллиантов. «Эх, киса», — сказал Остап, — «мы чужие на этом празднике жизни». Первую ночь на курорте концессионеры провели у нарзанного источника. Только здесь, в Пятигорске, когда театр «Колумба» ставил третий раз перед изумленными горожанами свою женитьбу, компаньоны поняли всю трудность погони за сокровищами. Проникнуть в театр, как они предполагали раньше, было невозможно. На шестой день Остапу удалось свести знакомство с монтером Мечниковым, заведующим гидропрессом. К этому времени Мечников из-за отсутствия денег, каждодневно похмелявшийся нарзаном из источника, пришел в ужасное состояние и, по наблюдению Остапа, продавал на рынке кое-какие предметы из театрального реквизита. Окончательная договоренность была достигнута на утреннем возлиянии у источника. Монтер Мечников называл Остапа Дусей и соглашался. «Можно», — говорил он. «Это всегда можно, Дуся. С нашим удовольствием, Дуся». Остап сразу же понял, что монтер — великий дока. «Ну», — сказал Остап, — «за все дело десятку». «Дуся!» – удивился монтер. «Вы меня озлобляете! Я человек, измученный нарзаном! Сколько ж вы хотите?» «Положить полста! Ведь имущество-то казенное, я человек измученный!» «Хорошо, берите 20, согласны?» «Но по глазам вижу, что согласны!» «Согласие есть продукт при полном непротивлении сторон!» «Хорошо излагает собака!» – шепнул Остап на ухо Ипполиту Матвеевичу. «Учитесь!» «Когда же вы стулья принесете?» «Стулья против денег». «Это можно», — сказал Остап, не думая. «Деньги вперед», — заявил монтер. «Утром деньги, вечером стулья. Или вечером деньги, а на другой день утром стулья». «А может быть, сегодня стулья, а завтра деньги?» — пытал Остап. «Я же, Дуся, человек измученный. Такие условия душа не принимает». «Но ведь я, — сказал Остап, — только завтра получу деньги по телеграфу». «Тогда и разговаривать будем», — заключил упрямый монтер. «А пока, Дуся, счастливо оставаться у источника. А я пошел. У меня с прессом работ много, сил не хватает. А одним нарзаном разве проживешь?» и Мечников, великолепно освещенный солнцем, удалился.
1: Ильф, Петров и Бурунов.
2: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
1: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.

0: Лечение цистита. Важным условием эффективной фаготерапии является определение чувствительности возбудителя к бактериофагу и раннее применение препарата. Реклама АО МТО «Микоген». Имеется противопоказание. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
3: Мюзикл «День влюбленных». Любимая романтическая комедия теперь на большой сцене театра «Маска» в МДМ. Спустя год отношений он и она – идеальная пара. Однако их близкие уверены в обратном. Смогут ли влюбленные научиться по-настоящему слышать друг друга, когда все вокруг лучше знают, как надо? Блестящие диалоги, комичные недоразумения и хитовая музыка. До боли знакомо, невероятно смешно. Мюзикл «День влюбленных». Любовь на самом деле. Билеты на сайте lovemusicals.ru.
0: Категория 16+.

0: российской столице
1: 15.00. Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Пасечник догадался, что жена нашла заначку, когда увидел ее с опухшим лицом, но в новом платье.

Ну а если ваш день еще не стал невероятным, самое время это исправить при помощи лучших шуток и песен, которые звучат в эфире Юмор ФМ. Весна продолжается, далее это осталось несколько шагов, ждем его с нетерпением. Хотя, конечно, погода нас с вами радует уже и так, несмотря на числа календаря. Я вас тоже буду радовать, в веселом чате озвучу ваши приветы, шутки и поздравления, которые принимаются в Макс, Телеграм, либо же по СМС на номер +7 915 0303 567. Зовут меня, кстати, Денис Савельев. Здрасте всем. В финале часа вместе послушаем один из лучших монологов Задорнова. Роман Юнусов здесь тоже появится и познакомит нас с самыми спортивными ляпами. А также по плану брутальные цитаты Джейсона Стэтхэма в блокбастере «Я такого не говорил». Начнем с большого стендапа. Все это Юмор ФМ, шутки, песни и автомобиль за улыбку.

0: Встречайте, дядь Сережа, Сургут.
1: Народ, всем привет. Я дядь Сережа, Сергей Жирихин. Как ваши дела? Как ваша жизнь семейная? Слушайте, разговаривал с одной знакомой. Она говорит, в семье самое главное – это доверие. Доверие. И вот мне мой муж на день рождения подарил пароль от собственного телефона. Я думаю, это бюджетненько в целом. Парень умеет экономить. Но, с другой стороны, я думаю, что в семье ведь помимо доверия еще очень важно не доводить человека до состояния, когда он тебе подарит пароль от собственного телефона. Ну, потому что ни один мужчина добровольно пароль от собственного телефона не подарит. И неважно, есть у него там что-нибудь в телефоне или там есть у него там что-нибудь в телефоне. Женщина, которая хочет что-то найти, которая что-то ищет, она непременно найдет. Понимаете? Она ведь как российское правосудие. 1% оправдательных приговоров. Если попал в замес, все, точно виновен. Так что в телефоне обязательно что-нибудь найдется, даже если там вообще ничего нет. Ну и в целом, вам не кажется, что вообще в семьях, где дарят друг другу пароли от телефонов, ну, с доверием уже как бы изначально не очень, нет? Нет такого ощущения? Я ее спрашиваю, ну и что ты, как вообще, запустила уже пальчики-то в телефон? Она говорит, нет, ну что ты, я говорю, матерью клянись, она говорит, ну да, уже посмотрела. Потому что невозможно найти женщину, у которой будет пароль от телефона, и она этим паролем не воспользуется, да? Это же как мне скажут, вот, Сереж, у тебя вот в верхнем ящике стола лежит фотография голой Марго Робби, а я такой, а, классно, ну, пойду поем, да? Нет, я говорю, ну и что ты, говорю, открыла, нарыла, что увидела? Он говорит, да ничего не нашла. Он все стер до заводских настроек, а в записной книжке оставил один номер телефона. Мой. Я говорю, ну, зато доверие, понимаешь, доверие полное. Теперь иди ищи у него второй телефон. Я бы советовал посмотреть в бардачке под сервисной книжкой на автомобиль, потому что мы, мужчины, в этих делах, честно говоря, не очень изобретательны. Вообще, обсуждали как-то с друзьями институт брака, и они вот все, они давно и счастливо, ну, видимо, счастливо женаты. Вот, ну и мы говорили, в каком возрасте жениться, кому вообще не жениться, if you know what I mean, вот, ну и так далее. И подавляющее число моих друзей утверждало, что вот брак – это работа, брак – это самопожертвование, брак – это уступки. Я подумал, какие-то паршивые маркетологи у института брака, нет? Не кажется вам? Потому что пиарщики просто отвратительные. Представьте себе, что если бы вот так же продавали бы автомобиль. Типа, машина, мало того, что она сама черт знает сколько стоит, так еще и за бензин плати, техобслуживание плати, налог плати. Тут тебя пытаются ее угнать, тут тебя ее на парковке поцарапают. Если бы такие слоганы были при продаже машин, понимаете, мы бы до сих пор на лошадях ездили, я вам клянусь. С браком такая же история. Нужны какие-то новые, не знаю, более позитивные слоганы. Там, хочешь повелевать людьми? Заведи себе детей. Ну или, например, жена в любую морозную ночь у вас теплая попа под одеялком. Ну, прижался, согрелся, перезимовал. Надо вот такие слова, потому что ну, брак это работа, брак это работа. На кой черт мне вторая работа, объясните мне? Я как бы на первой не так, чтобы лучший сотрудник месяца, да? А тут еще и на дому, да еще и не по профилю. Зачем? В общем, стоит об этом подумать. Спасибо большое, друзья, у меня для вас на этом все.

0: смотри, новый автомобиль? И на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
1: Суперигра
2: на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль.
2: На Юмор-ФМ. 18+.
3: Реклама. В медицинском центре «Магнит Плюс» ведут прием практикующие нейрохирурги с большим опытом работы, которые помогут разобраться с причинами недугов и подберут эффективное лечение. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Загородные поездки еще комфортнее с АЗС «Ювел». Качество топлива в каждой капле. Фирменная продукция, вкусный кофе и товары для вашего путешествия. Мы находимся на трассе М8, 479 километр, поселок Фофанцево. Заезжайте заправиться. АЗС «Ювел».
3: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Юмор ФМ. Шутки и песни. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Парни, а вы помните вообще, когда ваша девушка или жена дарила вам цветы? Ну просто так, без повода. Не помните? Может, стоит задуматься?

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Если на сольный концерт артиста пришло мало зрителей, то это малосольный концерт. Старики-бодибилдеры ходят в кресло-качалку. Инопланетяне, которых похитили другие инопланетяне, чувствуют себя не в своей тарелке. Одна белочка случайно хлебнула пивка и поняла, зачем она всю жизнь собирала орешки. Стриптизерша слишком сильно раскрутилась на шесте, и зрители в зале получили кэшбэк. Средний возраст – это когда тебе все равно, куда идет жена. Лишь бы не тащиться вместе с ней.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Да, все течет, все меняется. Но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: Не можешь любить? Сиди, дружи.
0: И Задорнов навсегда.
2: Полюбить женщину легко, разлюбить дорого.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
4: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
5: 6+. Чем только чарт не шутит, Юмор-ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
6: Мы не хмуримся и продолжаем.
5: Новости, от которых хочется улыбаться.
7: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
5: Веселые песни.
7: Поднимите мне зарплату.
5: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
8: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
5: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ.
9: 16+. Взять в оборот.
10: Все просчитать.
9: Первыми бить.
10: Пленных не брать.
11: Фильм Гая Ричи. Эти джентльмены не боятся правил. Грязные деньги. Уже в кино. 18+.
12: Привет! Мы импровизаторы, а это премьера, новое шоу на телеканале НТВ.
13: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы 23 мая в 23:05. Категория 16+.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: Мужик способен 2 часа сидеть не шевелясь, смотреть на поплавок. А подождать 5 минут, пока жена одевается, у него нервов не хватает.

0: переходим к вашим приветам, шуткам и поздравлениям, которые я жду в Макс, Телеграм, либо же по СМС на номер +7 915 0303 567. Подключайтесь и не забывайте подписываться под своими прекрасными сообщениями. Хочу передать привет своей маме Марии Брызгаловой и пожелать ей хорошего дня, отличного настроения и побольше улыбок. Это сообщение пришло от Дарьи. Привет своей будущей жене Елене направляет Павел, желает ей удачного рабочего дня и прекрасного настроения. Хоть я и далеко, но все-таки рядом. Люблю тебя. Илья тут пошутил. Самое сложное в пчеловодстве – это давать всем имена. Это какой талант прям надо иметь, мне кажется. Ирина пишет. Передайте, пожалуйста, привет моему мужу Юрию. У него золотые руки. Он все время что-то усовершенствует. Повезло вам, получается. Хочу поздравить свою бабушку Валентину Ивановну с 70-летием. Ты наш ангел-хранитель. Желаю тебе крепкого здоровья, долгих лет жизни, и чтобы каждое утро начиналось с улыбки. Это сообщение от Анастасии. Анна шутки свои поделилась. Она хотела красивую фигуру, плоский живот, ключицу и расстояние между ляжками. Но душа требовала колбасы. Вот так оно, друзья, и бывает. Пишите вы, через час обязательно продолжим. Не забывайте подписываться под своими сообщениями. Ну а в финале этого часа встречайте монолог Михаила Задорнова. А немного ранее Роман Юнусов представит самые смешные спортивные ляпы в рубрике «Гол, ой, штанга».
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Совершенно точно! Меня зовут Роман Юнусов, и я веду свой репортаж из студии Юмор-ФМ. Прямо сейчас я вижу перед собой очередной топчик оговорок спортивных комментаторов. И с огромным удовольствием озвучу его для вас. На старт! Внимание! Марш!
1: Гол! Штанга!
2: Смотрим повтор. Роналду попал в штангу. Но это было после свистка. К тому же это был не Роналду. Вы только посмотрите. Вращение на 2,5 оборота вперед. Вращение на 3,5 оборота назад. Да, спортсмен демонстрирует отличный набор извращений. Но ошибка моя вполне простительна. Издалека попробуй разбери номер игрока, когда я сижу под самым куполом цирка. Любо-дорого посмотреть на такое. Пенальти аккуратно реализовал не менее аккуратно причесанный футболист. Вот вы мне скажите, для чего он лежал с больной рукой, а? Ведь можно было и ходить. Да, на повторе видно, это там Сол Кэмпбелл нырял в поисках мяча, но не встретился с ним. Ну ничего, завтра на том же месте, в тот же час. Ну-с, как говорят у нас в академической гребле, приплыли. Позвольте мне взять небольшую паузу и как следует подготовиться к нашей новой встрече на Юмор-ФМ. Вернусь с новым топом комментаторских ляпов уже очень скоро. Сушите весла, ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ. Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями. Возможен дождь. Температура воздуха вечером плюс 24, ночью плюс 18. Завтра ожидается переменная облачность и осадки. Температура воздуха до плюс 28 градусов.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
0: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Если у вашей жены болит голова, попробуйте приложить ей ко лбу новые итальянские сапоги.

0: не в магазине, где я покупал себе ноутбук, ребята рассказали, как к ним пришла вот эта девушка, такая моднявая, такая стразанутая по всем местам, и говорит: мне нужен для моего компьютера, для моего ноутбука, мне нужен G-разъем. И там зависли конкретно, пацаны профессиональные, говорят: вообще нет такого. Друг у друга поспрашивали, говорит: извините, такого не бывает. Она говорит: вы ничего не понимаете, вы уроды. Вот у меня бойфренд, он все понимает, он мне сказал, что G-разъем нужен. Посмотрели по компьютерам, по компьютеру проверили все. Нету такого. Звонят ее бойфренду. Спросили, он говорит: да я ей в жизни не говорил, что нужен же разъем. Я ей сказал: тебе нужен такой же разъем. Такие рассказы меня не удивляют. Мне позвонил один из моих бывших близких знакомых. Мы учились вместе в Московском авиационном институте в одной студенческой группе. Сейчас он бизнесмен. Среди бизнесменов появились приличные, порядочные люди. Их немного, но человек 7 есть на Россию. Вот. И он позвонил и мне говорит: Миш, рассказ для тебя. Может понравится, будешь рассказывать зрителям. Я взял на работу секретаршу год назад. Ну, скажем так, помощницу. Хорошенькая, замечательная фигура, высоконькая. Вообще загляденье. Но хорошая работница, он говорит. И, да, это как красивая, но умная. Вот. А однажды, да, и очень хорошо работает. Обязательная. Хорошо работает на компьютере. В интернете все и находит, что надо. Однажды мы поехали с ней на переговоры, он мне рассказывает. Но была пробка, и мы вынуждены были, чтобы не опаздывать, нырнуть в метро. И вот мы едем с ней, она меня спрашивает: Андрей Петрович, скажите, пожалуйста, вот метро какое красивое. Он говорит: да, красивое. В Москве очень красивое метро. Он говорит: а зачем такое глубокое? Это же не рентабельно. Такое современное мышление уже. Он говорит: вообще-то, это же бомбоубежище, помимо того, что это метро. Он говорит: да. А зачем? Ой, как от бомбежек прятаться? Она так искренне его спрашивает: а что, кто-то собирается бомбить Москву? Он говорит: вообще-то уже бомбили. Да. А кто? Немцы. Немцы. Они здесь были? Он говорит: ну, вообще-то подходили к Москве. Когда? Он ей вынужден был все пересказать. То есть мозг, белый лист оказался, чистый, не исписанный, не замаранный ничем. И он замечательно закончил свой рассказ. Мне он говорит: слава богу, у меня с ней ничего не было. Я еще раз говорю, я не удивился этому рассказу, потому что тоже где-то полгода назад я взял помощницу себе. Мне надо было напечатать старые свои произведения. То, что я начал писать когда-то сатирические, юмористические рассказы, все знают. Но на самом деле я начинал не с этого. Я начинал с очерков, в которых рассказывал о своих поездках. Я был руководителем агитбригады, мы ездили по Сибири, по комсомольским ударным стройкам, и я потом описывал это в каких-то произведениях. И даже в журнале «Юность» меня наградили премией за очерки, которые назывались «Агиттеатр на БАМе» на Байкало-Амурской магистрали. Это я расшифровал для молодых. И я помощнице дал эти очерки перепечатать для того, чтобы опубликовать в новой книжке. Мне показалось это очень интересным. Просто смена эпох произошла, и по этим очеркам это видно. И вот она мне перепечатала за день, и вечером я ее уволил. Потому что очерки назывались, я вам говорил, «Агиттеатр на БАМе». Я читаю первую строчку, название она напечатала: «Антитеатр на БАГАМе». Причем на одной БАГАМе.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
2: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Хеликс и Хеликс Лайт по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Хеликс – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: цистита. Важным условием эффективной фаготерапии является определение чувствительности возбудителя к бактериофагу и раннее применение препарата. Реклама АО МГУ «Микоген». Имеется противопоказание. Перед применением необходимо проконсультироваться с специалистом.
1: Премьера. Гастротур Михаила Стогниенко.
2: Наелся ли я? Ни в коем случае.
3: Ну что, рискуем?
1: Новые города. Новый сезон.
3: Поехали.
1: Особенности национальной кухни. В субботу в 9:15 на ТВ3. 16+.

0: российской столице 16:00.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Бобслеист Иванов, прежде чем запрыгнуть в ванную, толкает ее 20 метров по квартире.

0: Группа «Серебро» на старте нового веселого часа. Отдавать, друзья, вас ничего не просим, но предлагаем выгодно обменять фото вашей улыбки на новый автомобиль. Заходите на сайт веселорадио.ру, загружайте свою позитивную фотографию и становитесь участником нашей суперигры «Автомобиль за улыбку». Напомню, участие абсолютно бесплатное и, как вы понимаете, очень выгодное. Но где еще вы свою улыбку обменяете на четырехколесного друга? Только у нас, только на Юмор-ФМ. Денис Савельев у микрофона. Всем большой привет. Уже в этом часе состоится очередной эпизод нашей игры, так что будьте внимательны и не пропустите автомобильную шутку Николая Фоменко. 3000 рублей на кону и заветный билет в суперфинал. Желаю удачи абсолютно всем. С большим удовольствием почитаю ваши приветы, шутки, поздравления в веселом чате. Присылайте их по номеру плюс 7-915-0303-567 в Telegram, Макс, либо же по СМС. И смешного для вас любимый анекдот Игоря Маменко, лучшие миниатюры телепроекта «Лига городов» и наша фирменная нереклама. Такие планы, а сейчас «Однажды в России». Все это Юмор-ФМ, шутки, песни и автомобиль за вашу самую прекрасную улыбку. Хорошего дня!
1: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды на встрече друзей».
2: Садись. Всем приветики.
3: Привет, ребят.
2: Смотрите, у нас для вас необычное известие.
3: Ух ты.
4: Мы, в общем, решили из Москвы в другой город переехать. Ну, в какое-нибудь более тихое, спокойное место.
3: Что?
2: Ну да, просто не наш темп. Не наш темп в Москве. Мы вообще не высыпаемся. Я вот, чтобы на работу не опаздывать, просто с нее не уезжаю.
5: Ребят, подождите. Вы решили уехать туда? За МКАД?
3: За МКАД? Там такие ужасы происходят. Там люди до сих пор телевизор смотрят.
6: За МКАДом все самое лучшее – это белорусское.
3: Там во дворах столько бездомных собак. Ты, если выйдешь из дома погулять, хочешь, не хочешь, погуляешь с собакой. Реально.
6: Реально.
3: Реально.
6: Так и есть,
3: так и есть. Там люди готовы в любой момент сесть в тюрьму.
2: Что?
3: Да, их родители готовят специально, чтобы они умели заходить на хату. Они знают все ответы на все эти поговорки, все такое. Реально, там все разговаривают на фене на уровне интермедиат, Валера.
2: Это почему?
3: Потому что у них в каждой семье есть носитель языка.
6: Да, реально. Так, стоп, гайс, я сейчас скажу одну информацию. Просто верьте, хотите нет, да, но реально, за МКАДом девочки рожают, внимание, в 25.
2: Это нормально.
6: 25.
2: Ребят, хорошо, вот смотрите, там нормально люди в России живут. Я вам говорю, если там все ваши кроссовки взять, продать, на эти деньги там можно в Ульяновск, допустим, коттедж с фундаментом поставить.
4: Да, ребята, ну в Москве же даже невозможно детей растить. А там свежий воздух, там и школы,
6: Какие школы, Аня? Алло, приди в себя, спустись с небес. Что с тобой, Аня? За МКАДом девочки после окончания школы сразу превращаются в грустных жирных теток с четырьмя детьми.
3: Реально, а пацаны нажираются на выпускном, и у них до конца жизни лицо красное.
2: Что за бред? Откуда это у вас в головах? Объясните.
6: Да в смысле откуда? Зайди просто на любой новостной паблик, там всегда такие новости. Там типа в Омске замерзла женщина, потому что ходила голая, чтобы у нее ничего не украли.
3: Реально. Вам этого мало? Тогда слушайте сюда, там люди ездят на числах.
2: Что?
3: Послушай меня, там реально человек может ездить на восьмерке. Реально, а кто-то на девятке? А у кого побольше денег, может позволить себе 14-ю? А если тебе по бизнесу надо что-то перевозить, то человек покупает себе 4-ку. Где логика вообще, это сумасшествие?
4: Вы совсем дебилы, это машины.
2: Это машины, это автомобили.
6: Там вообще нет магазов, там реально нет магазов, там просто вдоль дороги сидят бабки с ведрами, и люди у них все покупают. Реально.
3: Реально. У меня друг ехал, жена просила телек взять, так он 50-дюймовую плазму прямо из ведра у бабки купил. Реально.
2: Окей, мы же вас не заставляем, правильно? Мы сказали, что мы хотим переехать. А я считаю так, счастье оно не в лайках. Счастливым можно быть и не в Баленсиагах. Мы с Аней уезжаем жить в Россию, а вы здесь выживаете в Москве. Все, чао.

0: Звоните 55-03-21. Кредит предоставляет банк ВТБ ПАО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
2: В честь открытия нового автосалона официальный дилер «Автоэкспресс» объявляет грандиозную распродажу автомобилей «Черри» и «Теннет». Продаем весь модельный ряд по себестоимости. Узнайте свою выгоду по адресу: Вологда, железнодорожная, 50В, корпус 1. Телефон 71-50-50.
3: Акция действует до конца мая.
4: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Бабіль за улыбку. Суперигра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Китайская поговорка гласит: все, что не делается, все у нас.
0: Автомобиль за улыбку.
2: А вот она, долгожданная автомобильная шутка Николая Фоменко. Надеюсь, вы ее запомнили и уже готовы повторить в эфире Юмор-ФМ, забрать 3000 рублей и оказаться в суперфинале нашей игры «Автомобиль за улыбку». Да, правила именно такие. Ну, а стать участником игры можно на сайте веселоярадио.ру. Заходите, загружайте свою позитивную фотографию. Напомню, кстати, что участие у нас абсолютно бесплатное, не стоит ничего. Ваша фотография уже раскручена в нашем улыбайзере, и прямо сейчас будем выбирать очередного участника. 3, 2, 1. Улыбайзер. Стоп.
0: Автомобиль за улыбку.
2: Ну вот Юрий поехал на природу, сделал яркое фото, загрузил, и вот теперь любуемся им на сайте веселорадио.ру и в нашем улыбайзере. Юрий, город Димитровград. Давайте попробуем до него прямо сейчас дозвониться. Набрали номер Юрия, звоним в Димитровград, ждем гудки и засекаем 30 секунд. Именно столько есть времени у Юрия для того, чтобы ответить на звонок, забрать 3000 рублей и оказаться в суперфинале. Ну, конечно, сначала хотелось бы услышать его голос и шутку, которую Николай Фоменко только что нам рассказал. 30 секунд, конечно же, мы засекли, песочные часы бегут, песок сыпется, а мы ждем Юрия. Ждем и надеемся, я бы даже сказал. Но
3: оставьте сообщение на автоответчик.
2: Ну, вот так. Не сложилось у нас с Юрием, ничего страшного. Его фотография все равно остается в улыбайзере, и он может снова ее выбрать. Заходите, друзья, на сайт веселорадио.ру, загружайте такую же прекрасную и позитивную фотографию и становитесь участником нашей суперигры «Автомобиль за улыбку». Участие абсолютно бесплатное, улыбайтесь и выгодно обменивайте свою улыбку на новый и роскошный автомобиль. Это возможно, уже в конце этого года подведем все итоги, и кто-то обязательно уедет прямо из нашего суперфинала на новом четырехколесном друге. Всем желаю удачи. Данный эпизод игры мы будем завершать, раз у нас уж с Юрием ничего не получилось. И вновь я раскручиваю улыбайзер. Пусть ваши фотографии дальше сверкают и радуют абсолютно всех на сайте веселоярадио.ру.
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Вот вы говорите «лабубу» — это страшные игрушки? Ха! Поверьте, вы ничего не знаете о настоящем страхе! Среднечугунский сталепитейный хэви-метал-комбинат представляет недетские чугунные игрушки «Бабубу».
1: Вдохновленный пол-литрой с

0: Седина в голову каждому покупателю. Бабубу.
1: Закажите вашу бабубу сегодня, и уже завтра она до смерти напугает всех домочадцев и питомцев.
0: Уроните бабубу на ногу и испытайте настоящую боль. Держите бабубу подальше от детей, ведь это не детские чугунные игрушки.
1: Производство Среднечугуевского сталепитейного хэви-метал-комбината.
0: Бабубу! На лицо ужасные, страшные внутри. Бабубу!
1: Покупайте и...
2: Не реклама!
3: Онлайн-казино hana.ru.
4: Хана!
3: Заходите на hana.ru. Здесь вы обязательно проиграете все ваши деньги. Наберете кредитов и проиграете все не ваши деньги. Проиграете квартиру, автомобиль, дачный участок, драгоценности жены, бытовую технику, мебель, посуду и последние портки. Онлайн-казино hana.ru. Единственное честное онлайн-казино в интернете. Заходите, играйте и проигрывайте.
5: О, у тебя новая кухня, и прихожая, и шкаф-купе. Это же очень дорого.
6: Лови момент, подруга. Именно сейчас время сумасшедших скидок.

0: Это не полочка, а тумбочка.
1: Приходи за мебелями в Косорукова.
2: Фабрика мебели Косорукова. Это не полочка и не тумбочка. Это полбочка. Ну или тумочка. Кому как нравится.
1: Косорукова.
2: Приходи за мебелями.

0: Реклама.
1: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
2: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
3: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
4: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8-800-333-69-37.
5: Мы импровизаторы, а это премьера. Новое шоу на телеканале НТВ.
6: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы 23 мая в 23.05. Категория 16+.
7: Комедийный мюзикл «Первое свидание. Любовь на самом деле». Масштабный перезапуск мирового хита от композиторов Дисней и сценариста сериала «Сплетница» в театре «Маска» в МДМ. Еще смешнее, еще современнее, еще зрелищнее. Искрометные диалоги в духе времени, новые декорации для большой сцены и все та же романтическая и очень смешная история о свидании вслепую двух абсолютно разных людей. Вас ждут полтора часа отличной музыки и блестящего юмора. Билеты на lovemusicals.ru.
8: Категория 16+.
9: Юмор ФМ. Шутки и песни. Юмор ФМ.
10: Я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes. Чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус,

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Интересно, что у жены сегодня на ужин? Устала или не успела?

0: Самое время почитать ваши сообщения. +7 915 0303567. Единый номер для привет, поздравлений и пожеланий в Telegram, Макс, либо же по СМС их направляйте. Дмитрий из Челябинска поздравляет своего друга Вячеслава с днем рождения. Желает ему быть здоровым, любимым и всегда с чувством юмора. Пусть этот год будет для тебя самым удачным. Юрий из Новокузнецка передает пламенный привет своим родителям, а еще всей России и всему Кузбассу. Желает всем классного четверга, отличного настроения, любви, счастья, тепла, уюта, позитива и удачи. Шутка Елены. Если вы заблудились в лесу, ждите осень. Птицы полетят на юг. Класс! Сергей из Екатеринбурга поздравляет своих родителей Ивана и Марину с 30-летием свадьбы. Мам, пап, вы пример настоящей семьи. Желаю вам еще как минимум столько же лет вместе, любви, здоровья и побольше путешествий. Анна из Казани поздравляет свою лучшую подругу Юлю с днем рождения. Пишет: ты самый светлый человек на свете. Оставайся такой же смешной, честной и немножко безбашенной. Обнимаю крепко, сильно-сильно люблю. Игорь из Перми передает огромный привет своим родителям в Чусовой. Скучает, желает здоровья, тепла и всегда хорошего настроения. Пишите вы, через час обязательно продолжим. Ну а в финале этого часа своими анекдотами нас порадует Игорь Маменко. Ну а через пару минут встречайте Лигу городов с лучшими миниатюрами телепроекта.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Кончевский.
1: Камчатка на сцене. Край, где дети играют в пол, это лава.
2: Без права на ошибку.
1: Кстати, Камчатка находится рядом с Америкой, и это на нас вообще никак не влияет. Правда, Паш?
3: Все верно, малыш Томми. Ведь я обычный русский мужик. Жду не дождусь, когда я приеду на Камчатку, прыгну в свой пикап, поеду по хайвею имени Ленина на свое ранчо. А вечером... Вечером позову друзей на барбекю. Мы послушаем Джонни Кэша, Долли Партон и еще что-нибудь из Блатника. Боже, храни Камчатку.
4: Агрофак. Ставрополь.
5: Сразу видно автообзорщиков, которым проплатили.
6: БМВ. Параша. Давайте взглянем на Китай. Вот. Новый Geely J7. Салон от Мерседеса, кузов от BMW, двигатель от Range Rover. И это абсолютно уникальный автомобиль, не имеющий аналогов в мире. В машине ничего лишнего. Все 4000 кнопок нужные. Автопилот не видит самокатчиков. И это еще не все плюсы. Пока говорил, вышла новость.

0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями. Возможен дождь. Температура воздуха вечером плюс 24, ночью плюс 18. Завтра ожидается переменная облачность и осадки. Температура воздуха до плюс 28 градусов.
1: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
3: Отделы традиции севером порадуют вас широким выбором льняной одежды, панам и кепок, ремесленными товарами, подарками и сувенирами от сердца Вологодчины. А также всегда в наличии вологодские валенки и галоши. Традиции севером. ТЦ «Аксон», первый этаж. Кремлевская площадь, туристический центр. ТЦ «Макси», Дальняя, 33 и Чернышевского, 88.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Удивление! Какое вкусное путешествие!
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: Мясной гурман.
8: В люксе?
9: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
8: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
10: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
11: Крупный рынок одежды и обуви «Пекин» проводит розыгрыш 17-го айфона и множество других призов. Обновите гардероб всей семьей. Совершайте покупки с 16 мая по 21 июня 2026 года в Пекине и выигрывайте призы. Яркий и удачный шоппинг в Пекине на окружном шоссе 11А.
12: Информация об организаторе, правила, количество призов, сроках, месте и порядке получения, будут обсуждаться от
1: консультантов. Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Согласно закону о кладах, женщина, нашедшая заначку мужа, имеет право только на 25% ее стоимости.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Женщина приходит к доктору. Доктор говорит, раздевайтесь. Говорит, знаете, мне стыдно, я не привыкла раздеваться перед неизвестным мужчиной, даже если вы доктор. Я так не могу. Может, выключим свет? Он говорит, да, базару нет. Включает свет, она. Я уже разделась, куда класть одежду? Он говорит, да куда угодно, клади на мою.
2: Это олигарх удалил нового водителя. Водитель садится, олигарх. Ну что, будем знакомиться? Я Николай Сергеевич. Как фамилия? Он говорит, Андрей. Я говорю, фамилия как? Андрей моя фамилия? Нет, Андрей тебя зовут. Ты мне скажи, как фамилия? Ну, вам не нужна моя фамилия. Я сказал, мне нужна твоя фамилия. Ты мне скажи фамилию или не будем работать. Говорит, любимая моя фамилия. Вот хорошо, Андрей, поехали.
3: Еврей выходит покурить, радугу увидел, говорит, на этом мне деньги есть.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
4: Я никогда не слушаю музыку в одиночестве. Со мной ее слушают еще 4 этажа.

0: смени пластинку.
1: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
3: Квартиру сниму на Суточно.ру.
4: Джейк Джилленхол, Генри Кавилл, Эйса Гонсалес.
5: Они работают на грани закона и беспредела.
4: Фильм Гая Ричи. Грязные деньги. Уже в кино. 18+.
6: Муз-ТВ приглашает.
7: 6 июня.
6: Москва. Лайф-арена.
7: Премия Муз-ТВ 2026. Движение.
6: Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Артикасти, Зивер, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня.
7: Лайф-арена.
6: Премия Муз-ТВ. Движение.
7: Категория 16+.

0: 5 вечера в Москве.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Крепкий кофе с утра? Да вы что? Я ж потом на работе не усну.

0: И мы с вами, друзья мои, тоже помним о главном, о том, что за улыбку можно получить автомобиль. Наша суперигра так и называется «Автомобиль за улыбку», а стать ее участником легко и просто на сайте веселойрадио.ру. Заходите прямо сейчас, загружайте свою позитивную фотографию, пусть повезет именно вам. Участие в нашей игре абсолютно бесплатное. Денис Савельев в эту самую минуту у микрофона. Вам большой привет и самого шикарного вечера в компании «Веселого радио». В «Веселом чате» готов озвучить ваши шутки, поздравления и передать приветы. Принимаю их в МАКС, Телеграм, либо же по СМС. Номер единый, плюс 7-915-0303-567. Расскажу, на чем будем смеяться в этом часе. Маэстро Жванецкий порадует своим монологом. Немного ранее Денис Клявер и его анекдоты в рубрике «Самый лучший Дэн». Еще также к нам заглянет Сатья и с юмором тонко ответит на ваши острые вопросы. Ну а прямо сейчас тот самый КВН. Все это Юмор-ФМ, шутки, песни и автомобиль за вашу улыбку.
1: Спонсор ООО «Топол Эко». Установка «Топаз». Это надежное решение для загородной жизни. Быстрый монтаж, удобство эксплуатации. «Топаз» отлично зарекомендовал себя среди пользователей.
2: Юмор-ФМ представляет.
3: Снова наша сами.
2: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
4: Мы начинаем КВН.
2: Команда «Русская дорога», город Армавир.
5: У нас есть для вас две новости. Одна хорошая, другая плохая. Хорошая то, что у нас есть рэп-группа, а плохая, она плохая. И сейчас придет на эту сцену.
6: Встречай легендарное возвращение группы «Shadow of the Sky». Пушка!
7: Пушка! Здоров, бро!
8: Привет, чувак!
7: Как всегда, руку не дает.
6: Помнит!
5: Да.
6: Помнит!
5: Так, короче, пойте одну песню и валите отсюда!
7: Слышь, бро, ты с нами так не разговаривай, мы вообще-то звезды, да. Мы даже стадионы убираем.
5: Может, собирали? Нет, братан, мы знаем, что мы делаем.
7: Да! Поехали, первый трек, давай!
5: Поехали!
9: Это трек про МОК.
5: Международный олимпийский комитет?
9: Не, про гидромедцентр.
5: Да!
9: Поехали! Что ж вы, сволочи, себе позволяете? А, не, про Международный олимпийский комитет, точно, да. Да, да. И неправильный прогноз погоды объявляете? А, не, про гидромедцентр, точно, да, да, как было изначально. А потом нас на Олимпиаду не пускаете.
6: Слушай, братан, давай для себя определимся, кого мы больше ненавидим. А то мы этот рэп никогда не допоим.
9: Да, точно.
3: Shadow of the Sky.
5: Так, успокойтесь, я сейчас вас на 15 суток посажу.
7: Братан, ты нас пугаешь теплым помещением с трехразовым питанием.
9: Мы согласны.
7: Конечно.
5: Так пошли вон отсюда, быстро.
9: Бро, подожди, мы реально классный коллектив. Мы можем выступать прям на разных мероприятиях.
7: Да, как на веселых, так и на грустных.
5: В смысле?
9: Смотри, слушай, поехали.
3: Такой красивый,
6: но
3: перестал дышать.
5: Что, с ума сошли такое петь, а? Ваш рэп вообще полная фигня, понятно?
7: Ха, братан, не рассказывай нам за рэп, мы в рэпе не первый день.
5: Второй?
7: Нет.
5: Третий?
7: Нет.
9: Бро, еще пару попыток, он угадает.
7: Пусть пытается.
5: Так пошли вон отсюда.
7: Да ладно, ладно, все, бро. Последний трек, который понравится всем.
9: Поехали. Два нуля, два нуля, три четверки, две единицы.
7: Да, записывайтесь в моей мамке на ресницы.
9: Юля принимала для мозга пилюли. Закончились пилюли у Юли в июле. И вот бегает по площади Юля вместе с голубями.
6: Гули, гули, гули, гули, гули, гули, гули, гули, гули.
3: Это Shadow of the Sky.
5: Так, успокойтесь, успокойтесь быстро. Я сейчас подкрепление вызову.
7: Что, серьезно? Скажи, пусть подруг возьмут.
5: Пошли вон отсюда, быстро.
2: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ. Реклама спонсора.
10: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод. Автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37.

0: Реклама.
1: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
2: Качественные, конечно.
3: Надежные, чтобы потом не было проблем.
4: Долговечные, проверенные временем.
5: Именно такими являются материалы Болос. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Болос обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Болос.
6: Автомобили «Лада» – это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене – от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
7: Указана стоимость автомобиля «Лада», гранта комплектации «Стандарт плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Акция действует до конца месяца.
9: В медицинском центре «Магнит Плюс» установлен единственный в Вологде и Вологодской области уникальный томограф «Сименс Аванта». Высокое качество снимков, ведущие специалисты в области рентгенологии, точное описание исследований. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Загородные поездки еще комфортнее с АЗС «Ювел». Качество топлива в каждой капле. Фирменная продукция, вкусный кофе и товары для вашего путешествия. Мы находимся на трассе М8, 479 километр, поселок Фофанцево. Заезжайте заправиться. АЗС «Ювел».
12: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Пришел в гости на чай, налили виски. Сразу понятно, что здесь любят и ждут.

0: представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
1: Здравствуйте. На мои просьбы муж начинает ворчать. Допустим, я попрошу мужа, сходи, там, вынеси мусор. Или сходи в магазин. Вот начинается. У нас получается конфликт. В итоге я даже не могу вспомнить, из-за чего мы начали конфликтовать. Вот как быть в таких ситуациях?
0: Сатья отвечает.
2: Кто говорит, дорогой, вынеси мусор. Она говорит, что? Опять начался этот мусор. Зачем? Кто туда накидал? И дальше, кто мусор выносит в итоге?
1: Ну, в итоге, получается, я его нашел мусор.
2: Ну, тогда он нашел технологии, как выносить мусор. Хорошо, еще какие просьбы?
1: Ну, например, сходи в магазин за картошкой.
2: Сходи в магазин за картошкой. Бу-бу-бу-бу-бу. Да. И дальше что происходит?
1: Ну, я опять иду и сама в магазин за картошкой. Или он, например...
2: Сколько времени проходит после того, как вы попросили и пошли?
1: Ну, минут 20, полчаса точно я хожу и ворчу. Вот, ты никогда не делаешь то, что я тебя прошу. Поэтому у нас как конфликт возникает.
2: Но картошку же принесут в дом?
1: Ну, да.
2: Вот мужчина, у него сидит такой, в голове проблема. Ба-бам! В дом нужна картошка. Он говорит, что мне делать? Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Смотрит, баба завела, да-да-да-да-да-да-да, побежала. Он понимает, ну все нормально, технология работает. Я бурчу и мистическим способом вдохновляю ее ходить за картошкой. Вопрос-то решен. Жалко, дорогой, принеси, пожалуйста, картошки. Сходи, у нас не хватает картошки. И все, пошла заниматься своим. А он бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Если мужчина бухтит, значит он что? Он думает. Просто у мужчины этот процессор громкий. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Он свои силы сравнивает с вашей задачей. Он смотрит, что я из-за этого могу получить. Сейчас идти за картошкой. Так, за картошкой идти, там 800 метров до рынка. Может быть, и папирос тогда себе купить, раз я уже в ту сторону иду. А может быть, тогда еще и штаны подшить, потому что там... А я пиво хотел безалкогольного, две бутылки. Там-то... Он сидит, бу-бу-бу. Смотрит, картошка принесла. А он начинает орать, потому что ни пива не купил, ничего из-за тебя. Заразы быстрые. Ну, побухтел, поуспокаивался, ну, потом пошел. Нормальная история. А как вы хотели? Женщина как хочет? Валера, за картошкой. Да, моя госпожа.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором.

0: Неплохо очень иметь три стены, но сильно дует с одной стороны.
1: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Стас Ярушин. Плюс очаровательная Надежда Ангарская.
2: Есть только миг между бывшим и будущим. Именно он называется брак.
1: Шутки, плюс.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Тэнк — это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк.
3: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
4: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
5: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк» 16+.
7: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Конфеты.

0: Ароматные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: KGM представляет. 70 лет мы создаем надежные корейские автомобили. Качество, проверенное временем и дорогами. Рамный внедорожник KGM Rexton. Кроссоверы Торес, Каранда и Тиволи. С гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. KGM – это ваш уверенный путь. Подробнее на kgm.ru.
2: Не даете мне отсрочку по кредиту? Я обращусь в Росбанкрот. Предприниматели – люди с твердыми принципами. И они твердо выбирают Росбанкрот.
3: 8 800 350 16 16.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее. Новый дизайн строже. Без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго. Надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами.
6: Возрастное ограничение 13+.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: В хороший год папа Карло срезает с Буратино до 3 килограммов опят.

0: А вот я хочу опять почитать ваши приветы, поздравления и рассказать шутки, которыми вы делитесь в Максе, направляете их в Телеграм и по СМС. Плюс 7-915-0303-567. Подключайтесь и не забывайте подписываться. Алексей, огромный привет направляет напарнику по работе. Зовут его Вадим. Пишет: держись там в дороге, пусть пробки обходят тебя стороной и погода будет ясной. Максим из Уфы поздравляет своих родителей с 25-й годовщиной свадьбы. Пусть у вас впереди будет еще много лет вместе. Вы пример того, как нужно любить и уважать друг друга. Сергей тут шутит: у меня две новости. Хорошая — я умный. Плохая — об этом знаю только я. Вот так оно обычно и бывает. Да, меня зовут Ирина, я из Ярославля. Передаю привет своим коллегам из школы, учителям начальных классов. Желаем нам терпения, послушных учеников и легкого рабочего дня. Егор из Тюмени направляет привет другу и соседу Александру. Желает ему хорошего дня и чтобы начальник тоже был в хорошем настроении и отпустил пораньше домой. И шутка Елены вашему вниманию. Олег, вы женаты? Нет, это меня кот поцарапал. Вот так вот тонко. Друзья, впереди вечернее шоу «2 июля». Оставайтесь с нами. Будет, как всегда, весело. Будет очень смешно. Ну а до конца этого часа ловите монолог маэстро Жванецкого. А через пару минут встречайте Дениса Клявера с его очень смешными анекдотами.
1: Веселый чат. Поделись

0: Юмор ФМ представляет.
1: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: Запомните, режиссерами не становятся, ими рождаются. И вот вам неоспоримые доказательства. Роддом, пожилой опытный акушер и молодой практикант ходят по палате с новорожденными. Акушер показывает рукой на одну из кроваток и говорит: «Учись, Николай, видишь вон девочку? Зуб даю, будет балериной». «Ого, а как это вы, Никодим Петрович, так поняли-то?» «Ну ты смотри, как ножку тянет. Балерин точно. О, а этот боксер. Ручками, видишь, как машет? Ух-ух». «Вот, а это будущий российский кинорежиссер, точно!» Практикант удивленно: «Так он же вообще ничего не делает, как вы определили?» «Ну сам погляди, что ты, видишь, обделался? Но при этом смотри, как головку-то держит!»
3: Мама, самый близкий и родной человек, берегите мам.
2: К чему это я? А вот к чему. Разговор по телефону.
4: «Алло, Лиз, привет, как дела?»
2: «Ой, мам, я так устал, дети просто одолевают. Носятся по всей квартире, как бешеные, устраивают погромы каждый день, убирать не успеваю. Ежедневные стирки, мама, готовка, у меня спина болит, голова болит».
4: «Так, дочь, давай так, успокойся. Я сейчас скоро приеду, все уберу, не волнуйся. Приготовлю ужин тебе, Андрюшечке, детям».
2: «Стоп, какому Андрюшечке?» «Ну как, какому, мужу твоему?»
4: «Мой муж же Александр».
2: Секундная пауза.
4: «Ой, простите, я, наверное, не туда попала».
2: Девушка в ответ:
4: «Так, я не поняла, вы что, не приедете, что ли?»
3: И снова сценка у роддома. Фима стоит у роддома и кричит: «Сара! Сарочка! Ну кто у нас родился?»
4: Она говорит: «Мальчик!» Он говорит: «Мальчик, ура, мальчик! И на кого он похож?» «Ой, Фима, неважно, ты его точно не знаешь».
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
5: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
6: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями. Возможен дождь. Температура воздуха вечером плюс 24, ночью плюс 18. Завтра ожидается переменная облачность и осадки. Температура воздуха до плюс 28 градусов.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
7: В люксе?
8: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
7: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
9: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
10: Акция действует до конца мая.
11: Крупный рынок одежды и обуви «Пекин» проводит розыгрыш 17-го айфона и множество других призов. Обновите гардероб всей семьей. Совершайте покупки с 16 мая по 21 июня 2026 года в Пекине и выигрывайте призы. Яркий и удачный шопинг в Пекине на окружном шоссе 11А. Информация об организации, правила, количество призов, сроках, месте и порядке их получения, будут обсуждаться
12: консультантов. Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 50 04 20. С легким паром.

0: Звоните 55-03-21. Кредит предоставляет банк ВТБ ПАО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Антиникотиновый пластырь работает только в том случае, если залепить им рот.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Ну, это же было написано, когда, ну, что объяснять, ну, когда были очереди за водкой, когда была очередь за вином, эти были самые страшные, грязные и отвратительные очереди за спиртным. Ну, а это такой дефицит. Послушай меня, дорогой, что я тебе скажу. Все идет к тому, что всюду все будет, изобилие будет. Но хорошо ли это будет? Подожди, не торопись. Ты молодой, горячий, кровь играет. Я сам был огонь. Сейчас потух немного, хотя дым еще идет иногда. С изобилием не надо торопиться. Конечно, это Райкин делал, но я по-своему. Почему? Ты идешь по улице, встречаешь меня. Здравствуй, дорогой, заходи ко мне вечером. Зачем? Заходи, увидишь. Я прихожу к тебе, ты через завсклада, через директор магазина, через товароведа достал дефицит. Слушай, ни у кого нет, у тебя есть. Я попробовал, во рту тает, вкус специфический. Я тебя уважаю. В другой день я иду по улице, встречаю тебя. Здравствуй, дорогой, заходи ко мне вечером. Зачем? Заходи, увидишь. Ты приходишь ко мне через завсклада, через директор магазина, через товароведа, через заднее крыльцо достал дефицит. Слушай, ни у кого нет, у меня есть. Ты попробовал, речь решился. Вкус специфический. Ты меня уважаешь, я тебя уважаю. Мы с тобой уважаемые люди. В театре просмотр, премьера идет. Кто в первом ряду сидит? Уважаемые люди сидят. Завскладом сидит, директор магазина сидит, сзади товаровед. Все городское начальство завсклад любит, завсклад ценит. За что? Завсклад на дефиците сидит. Дефицит – великий двигатель общественных отношений. Представь себе, исчез дефицит. Как сегодня. Я пошел в магазин, ты пошел в магазин, мы его не любим, он тоже пошел. Туфли есть? Есть. Черный есть? Есть. Лакированный есть? Есть. Черный верх, белый низ есть? Есть. Белый верх, черный низ есть? Есть. 42-й, самый ходовой есть? Есть. Слушай, никогда не было? Сейчас есть. Дамский лакированный бордо с пряжкой, с пуговицей есть. Ты купил, я купил, мы его не любим, он тоже купил. Все купили, все ходим скучные, бледные, зеваем. Завсклада идет, мы его не замечаем. Директор магазина, мы на него плюем. Товаровед обувного отдела, как простой инженер. Это хорошо, это противно. Пусть будет изобилие, пусть все будет, но пусть чего-то не хватает.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона 200 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Указана максимальная выгода с учетом всех действующих специальных приглашений, не является офертой. Приглашение действует до 31 мая 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
2: Лето близко, а цены на первой распродаже года в Ашан низко. Скидки до 70% на тысячи товаров. Берите все и даже больше. Ашан. Все выгодное тут. Акция действует до 15 июня.
3: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Лечение цистита. Важным условием эффективной фаготерапии является определение чувствительности возбудителя к бактериофагу и раннее применение препарата. Реклама АО НПО «Микоген». Имеется противопоказание. Перед применением необходимо проконсультироваться с специалистом.
1: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток «Добрый», сильно газированный, в ассортименте 1,5 литра, 129 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.

0: серьезно, уже нужно работать. А я сижу, понимаешь, пью кофе, видосики смешные смотрю. А дедочки на меня здесь уже ждет. А вы меня здесь уже ждете. Всем привет, я Солнечная.
1: Всем привет, я Деточкина. Между прочим, то твое место занимал красивый мужчина, но он ушел, к сожалению. А то мы уже с ним шоу придумали.
0: Очень красивый.
1: Юлия и Димуля, очень красивый. Тебе нравится этот мужчина, я точно знаю. И не говори, что нет.
0: Это который обещал ущипнуть?
1: Нет, не ущипнуть, а укусить.
0: Это который пришел в компании пяти женщин.
1: Ну и что? Чем больше женщин, тем мужчина цветет лучше, чем сирень.
0: Ну и пусть где-нибудь там цветет в компании пяти женщин. Мы всех выгнали из студии, а вот вас, наоборот, приглашаем. Делайте громче. Солнечные деточкины уже здесь, а значит, какую-то тему принесли, и скоро начнем ее обсуждать.
2: Две Юли на Юмор ФМ.

0: Юмор ФМ.
1: Конечно же, не забывайте про видеотрансляцию. Она доступна на сайте веселорадио.ру. Деточкина тут иногда пританцовывает. Я иногда корчу рожи. Это такой бонус к нашему вечернему шоу.
2: Еще у нас видеотрансляция есть в нашем ВК. Заходите, подписывайтесь на нашу группу, глядите на нас в видеотрансляции. И, конечно же, заходите поспорить. Сегодня нам тему придумал продюсер, который противный жаворонок. Ну, потому что он, пока мы там раскачаемся, уже давным-давно пробежался, с собакой погулял, боксом позанимался, и весь свеженький, бодренький приходит на работу. Поэтому он нам предложил спросить у вас, кто круче, совы или жаворонки? Вот рассказывайте, почему вы не понимаете этих ранних пташек, потому что я, например, считаю, что совы гораздо круче. Спокойные люди, которые никуда не спешат по утрам, не создают вот эту толкучку в транспорте.
1: Те самые люди, которые не спят до середины ночи, слушают громко музыку и телевизор, а ты через стенку там...
2: Вот, видите, а она жаворонок. И вот как раз, если вы жаворонок, рассказывайте, что вам не нравится в поведении сов. Вот это, что они слушают громко музыку. А если вот, например, ты жаворонок, ты с утра слушаешь свою музыку громко, а я сплю.
1: Нормальные люди не слушают громко музыку с утра, Юль.
2: Ну, значит, у меня жаворонки все вокруг ненормальные. Ну, что я вот могу поделать?
1: Ну, ты сама купила квартиру в таком месте.
2: Да я еще и с тобой вот живу.
1: Да, видишь, как тебе в жизни.
2: Если же глаза разлепить, она
1: не
2: уже написала мне, говорю, хватит
1: ей не
2: спать!
1: Повезло. Плюс 7-915-0303-567 наш номер. И можно в Макс, а можно смс-ками, а можно в Телеграме нам рассказывать, почему вы не понимаете этих ранних пташек или, наоборот, поздних сов. Ждем от вас аргументы, так сказать. А в Телеграм-канале Юмор ФМ и ВКонтакте очень простой опрос сегодня. Кто круче, совы или жаворонки? Я проголосовала за жаворонка. И со мной 48% в Телеграм-канале.
2: А вот ВКонтакте твоих друзей гораздо больше, 60% пока жаворонков.
1: Пока.
2: Ну, посмотрим, что будет дальше.
1: А дальше будет вот что. В этом часе мы хотим поставить для вас очень много шуток Фоменко, и шутить он будет про русский мат, пока это еще разрешено.
2: Я надеюсь, что все, о чем я расскажу в рубрике «Деточкина не виновата», еще пока не запретили. Но в любом случае отметим день футбола уже буквально в ближайшие выходные.
1: Забавные высказывания детей в рубрике «Угарный папа» появятся. Не забывайте, кстати, на тот же номер, куда вы отправляете свои комментарии, писать, если что-то ваш ребенок вот такой вот сказал. Обязательно передадим. А сейчас шутки-песни.

0: очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ерушин. Встречайте!
1: Друзья, мы снова вместе на Юмор-ФМ. Проект «Шутки-песни» прямо сейчас добавит музыкального юмора в ваших автомагнитолах, смартфонах и умных колонках. Готовы? Тогда крепитесь, будем с Люсей шутить как по нотам. Поехали!
2: А мы с тобой не ждем сюрпризов от знаменитого российского кино. Недавно посмотрели «Вызов». Давным-давно. Смешно.
3: Люсито.
4: Дорогой имплант в даме молодой, рядом скачет папик весь седой. Если бы ты знал, сколько заплатил старик за эту грудь.
5: Антошка, скорее лезь в окошко. Вернулся.

0: меня называй. Инфо-цыганка, никак иначе.
1: Инфо-цыганка, меня называй.
0: Ручку позолоти, я тебе курс продам.
1: Теплое желтое море я сделал еще теплее.
0: Наверное, это мой край. По пиролю и будя, вы пожалеете, люди, ну так и быть, наливай. Одна песня на 5 минут хорошо, а 5 коротких веселых песен за 1 минуту еще лучше.
2: Да, это шоу «Шутки, песни» на Юмор ФМ. У нас коротко и смешно, а еще мы в ноты попадаем, особенно Люся. Люся Чеботина.
0: Стас Ярушин.
2: Вот возьмем и как вернемся к вам.

0: Реклама.
1: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Аква Плюс держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Элит – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Эластид Суперфлекс – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман». Автомобили «Лада» – это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене – от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
6: Указана стоимость автомобиля «Лада», грантов, комплектации «Стандарт Плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Акция действует до конца месяца.
8: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд».
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. Лапландия 24/7. Вологда, Костромская 5.
11: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Пенка на Юмор ФМ.
1: Однажды я пыталась похудеть, сфоткала себя до, а потом еще сильнее растолстела, и получилось до-до.

0: а дверь шоу на Юмор ФМ.
1: Мы сегодня решили обсудить жаворонков и сов. У нас в студии жаворонок и две совы. Правильно я говорю?
2: А кто вторая сова?
1: Я сова. Ты жаворонок? Жаворонок.
2: Да, два жаворонка
1: и две совы.
2: Тогда и одна
1: я
2: сова.
1: Я квалифицируюсь в сову. Ну, мне же надо тебя поддержать.
2: Зачем меня поддерживать? Я, наоборот, хочу дистанцироваться от жаворонков. Жаворонки, они злые. Они с утра встают, у них много энергии.
1: На самом
2: они
1: деле,
2: холерики.
1: Я не жаворонок, но я как бы между. Вот почему голубь. Все время говорят, либо белый, либо черный. А где мы?
2: Голуби.
1: 50 оттенков серого.
2: Это называется голуби.
1: Нет.
2: Да.
1: Голубь сегодня оставил метку, кстати, на моем рюкзаке, но я не он.
2: Так. Это к деньгам. Он хотел сестре помочь.
1: А давайте о приятном все-таки. Значит, мы попросили у вас аргументировать, почему вы не любите жаворонков. Деточкина вот это только что рассказала. Или почему вы не любите сов. Вот Николай пишет, если жаворонок звонит мне в 8 часов утра, я беру трубку только ради того, чтобы спросить его, ты что, еще не ложился?
2: Но нет, наоборот, он уже лег в 8 вечера, выспался и названивает вам в 8 часов утра. Олеся пишет, жаворонком быть очень хорошо. Я встала в 5 утра, села на велосипед и гоняла по парку, не боясь кого-нибудь переехать. Понимаешь, как хорошо быть жаворонком? В 5 утра встаешь, весь мир твой, и главное, все эти противные совы спят.
1: А летом она будет вставать еще раньше, потому что, ну это сейчас, видимо, в 5 утра уже светлеет, а летом-то мы знаем, время теперь не переводят, уже в 2:30
2: да, вообще
1: светло.
2: Классно. Олеся,
1: да, можно
2: будет
1: садиться и... А нет, там она будет все-таки приезжать людей, которые еще не успели дойти до дома.
2: Сов.
1: Да.
2: А их не жалко, можно и переехать. А, Толик, лучше быть совой, потому что я жаворонок и с утра очень бодрый и много работаю. Вечером хотел бы тусануть с друзьями, но рубит спать, понимаешь? Вот тоже проблема, какие у людей.
1: Да ну, вообще не понимаю. Меня бывает рубит, а я все равно иду тусануть с друзьями, потому что это, как там Толик был? Толик, это святое.
2: Это не святое, Толик, идите спать, святое. Что это сон?
1: Нет, просто да. Деточки любят давить диваном пятую точку.
2: Все поняли, не объясняй, что я там люблю
1: давить. А вообще надо, конечно, жить жизнь так, чтобы было потом о чем вспомнить. Что вы будете про диван внукам, что ли, рассказывать? Плюс 7-915-0303-567 наш номер. Аргументируйте, почему вы не любите сов или чем хороши жаворонки.
2: Ну, да, короче, все правильно ты сказал.
1: Да, а у нас в эфире угарный папа.
0: Юмор ФМ представляет угарный папа с Гаром Дмитриевым.
3: Всем привет! Меня зовут Гар Дмитриев, и мое любимое занятие – гулять по родительским чатам в поисках забавных детских историй, курьезов и ляпов. Все самое смешное я озвучиваю в эфире, чтобы смешно было не только мне, но и вам. Ну что, ребята, готовы надорвать животики? Тогда приступим!
0: Угарный папа!
3: Сереже 9 лет. Папа ему говорит, ты представляешь, посудомоечная машина сломалась, придется новую покупать. Сережа в ответ, да зачем деньги тратить? Пусть мама руками моет. Мама с 5-летним Ваней едут в такси. Мама беременна, слегка охает и объясняет Ване. Это твой братик в животике толкается. Наверное, играть хочет. Ванечка протягивает ей игрушечную машинку и говорит, дай ему, пусть поиграет. Мама, как же я ему дам? Он же в животике. Ваня в ответ, а ты проглоти. Из школьных сочинений Василия. Мне в голову приходили разные мысли, но лучшие останавливались на банке земляничного варенья. Анне Карениной было очень стыдно, и совесть ее угрызла. Снегири – это такие же воробьи, только с красным лицом.
0: Угарный папа!
3: 5-летнюю Машу спросили в садике. «Машенька, у вас семья полная?» Маша отвечает. Полная у нас только мама, а мы с папой худые. Диме 3 года. Разворачивает конфету. Мама его спрашивает. Дим, поделишься со мной? Нет, я не могу. Почему? Потому что я жадина, заявляет Дима с довольным видом. А разве это хорошо быть жадиной? Ну, тянет Дима, дожевывая конфету. Неплохо. Да уж, друзья, Поток, я бы даже сказал, фестиваль детского юмора. Невозможно остановить, его можно только ненадолго прекратить. С нетерпением жду ваших историй про ваших замечательных детишек на единый номер в Telegram Юмор ФМ +7 915 0303 567. Меня зовут Гар Дмитриев, и я сюда еще вернусь. До новых встреч!

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Тэнк — это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
3: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
4: Лента.
5: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
6: Столько условий.
7: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
8: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
9: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
10: Возрастное ограничение 12+.
11: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Это уже третий ягодный лимонад от самоката. Или только третий. Возьму еще. И еще разок. И один глоток.
14: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
15: А поехали всей семьей!
16: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2022 года выпуска.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: 12:00. Дала себе обещание не жрать, что бы ни случилось. 12:30. Случилось.

0: знаю, кто ждет деточкину и где ее ждут. На Юмор ФМ. А кто? Все люди, которые не любят тревожные новости, а любят хорошие.
1: Деточкина. Не виноват.
2: И поэтому у меня хорошие новости, как отдохнуть в ближайшие выходные. 24 мая в Лужниках пройдет день футбола. На 50 полях соберутся сразу 650 команд. Будет самый масштабный праздник вообще для всех. Гости смогут поиграть в аэрофутбол, кикер, класк, робофутбол, снукбол и даже дуйбол.
0: Что?
2: Это специально для тебя придумали.
0: Точно дуйбол.
2: Да. А что это такое, узнаете, когда придете. А еще будет гала-матч, где известные футболисты сразятся против 100 детей. Будет автограф-сессия и знакомство с легендарными итальянскими наставниками Андреа Пирло и Марко Матерацци. Представляешь, они приедут, и будет вот возможность с ними познакомиться. Короче, круто. Если вы любите футбол, и даже если не любите, можно поиграть в дуйбол. А в эти выходные на Нижнем...
0: Нет, вот, что-то да, меня не вот получается тебя сдуть.
2: В эти выходные на Нижнем Красногвардейском пруду ожидается фестиваль водных фонариков. Там будет красиво, музыкально, будет лазерное шоу, но самое главное, можно будет запустить фонарик и загадать желание. Фонарики будут двух видов. В форме куба, которые отвечают за материальные желания, можно загадать, например, ипотеку, и лотоса, которые отвечают за духовные желания. А вот духовные желания это какие?
0: Из духовки, может быть?
2: Может быть. Каждый участник фестиваля сможет опустить фонарик на воду и загадать свое желание, а зрители события будут находиться на противоположном берегу и любоваться, как они плывут. Начало с наступлением темноты. Ну, а еще в эти выходные отмечается Всемирный день пчел. Бз-бз-бз. Мы просто... Помнишь, такая была песня? На ВДНХ масштабный праздник. Лекции, дегустация меда, в том числе и редкого, с кедровым орехом и имбирем, с лаймом. Состоится демонстрация нового бомбидария. Новоселье у шмелей. Всех желающих проконсультирует приглашенный специалист-пасечник. А еще будет игра-квест «Удивительное путешествие в поисках неоткрытых насекомых». И можно будет поискать прячущихся насекомых под руководством энтомолога. Короче, я предлагаю тебе, Юлька, в эти выходные пойти поискать пчел.
0: Бз-бз-бз. Выпуск новостей, из которого мы узнали бз-бз-бз. Как минимум два новых слова: «бомбидарий» и «дуйбол».
1: Деточкина. Свободу, Юрий Деточкина. Не виноват.

0: Не умите зажигательные песни. Я все пытаюсь его зазвать в наше шоу на интервью, а он что-то не ходит. И продюсер наш что-то отказывается и отказывается. Не знаю, почему так странно.
1: Потому что он ходит в шутки-шоу. Но, друзья, мы не об этом сейчас. У нас есть опрос сегодня, кто круче, совы или жаворонки. И вот люди голосуют ВКонтакте и в нашем Телеграм-канале. ВКонтакте жаворонков 52%.
0: Серьезно?
1: Да.
0: Ну, вообще, они, так-то, если подумать, они, конечно, вырываются вперед, но не намного. Можно сказать, что половина таких, а половина сяких в Телеграм-канале тоже. С учетом того, что у Дурова не 100%, а он, видимо, за отчетное число берет где-то 106-110, здесь сложно сообразить, но тоже, скажем, половина на половину, потому что 54 и 47. Ну, вот как хотите, так и понимаете. Заходите и голосуйте, кто круче, совы или жаворонки. Опросы висят в Телеграм-канале Юмор-ФМ и ВКонтакте, где удобнее, там, собственно, и тыркайте. Ой, точнее, тыкайте, тыркать — это немножко другое. Вот. А в комментариях рассказывайте, почему вы не понимаете этих ранних пташек-жаворонков или что вы не приемлете в поведении сов. Ждем ваши комменты, а в эфире Фоменко про.
2: Фоменко. 5 шуток про
3: русский мат.
4: Хорошо воспитанная девушка матом не ругается. Она умеет матом смотреть. В словах «сабля», «гребля» и «оглобля» чувствуется некая досада. В гараже матерятся даже самые культурные люди. Без этих заклинаний вы просто ничего не открутите. Что русскому мат, то китайцу фамилия. Мы матом не ругаемся. Мы на нем разговариваем.
2: Юмор ФМ. Шутки и песни.
5: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
2: Хорошая погода.
6: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями. Возможен дождь. Температура воздуха вечером плюс 24, ночью плюс 18. Завтра ожидается переменная облачность и осадки. Температура воздуха до плюс 28 градусов.
2: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
7: Отделы традиции севером порадуют вас широким выбором льняной одежды, панам и кепок, ремесленными товарами, подарками и сувенирами от сердца Вологодчины. А также всегда в наличии вологодские валенки и галоши. Традиции севером. ТЦ «Аксон», первый этаж. Кремлевская площадь, туристический центр. ТЦ «Макси», Дальняя, 33, и Чернышевского, 88.
2: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. Сокол, ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
8: Акция действует до конца мая.
9: Крупный рынок одежды и обуви «Пекин» проводит розыгрыш 17-го айфона и множество других призов. Обновите гардероб всей семьей. Совершайте покупки с 16 мая по 21 июня 2026 года в Пекине и выигрывайте призы. Яркий и удачный шопинг в Пекине на окружном шоссе 11А. Информация об организаторе, правила, количество призов, сроках, месте и порядке получения, продавцов, консультантов.
5: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Клименко на Юмор-ФМ.
1: Мужская проблема. Не успеешь жениться на молодой, подрастают еще моложе.

0: Юли, Солнечная и Деточкина на Юмор-ФМ.
1: Солнечная и Деточкина на Юмор-ФМ продолжают читать ваши комментарии. Сегодня вы, если вы, например, жаворонок, приводите аргументы в пользу того, почему классно быть жаворонком, вот, и почему...

впечатление. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Юли. Вечером по будням на Юмор-ФМ.
1: И мы сегодня говорим с Деточкиной о птицах. Не о курицах, как можно было бы подумать, а о совах и жаворонках.
2: Да, мы спросили у вас, кто круче, те или другие. И, конечно, просим писать в защиту жаворонков или в защиту сов какие-то свои аргументы.
1: Может быть, наоборот.
2: А может быть, да, ругаться вот на сов и жаворонков. Мы принимаем вообще все версии. Главное, чтобы вы писали, а кто вы, тоже нам интересно знать. Вот жаворонок ругает, например, сов. Или бывает, что жаворонок завидует совам. Или, например, радуется тому, что вот он такой, какой родился.
1: Да, встал в 6 утра и давай ремонт делать. А потом приходят эти совы и чем-то недовольны.
2: Вот у меня такой сосед.
1: Да, я с утра все сделал, потом весь день свободен.
2: Да, он так и говорит. Ну и что, что я в 9 утра перфоратор включил в воскресенье?
1: Зато потом у вас же целый день будет тихий.
2: Да? Успеете еще отоспаться, говорит он, хлопая глазенками своими мерзкими. Короче говоря, пишите нам, что? Ну, если это правда, что делать? Короче, пишите нам ВКонтакте, в Телеграм-канале Юмор-ФМ, и не забывайте, что у нас есть Макс.
1: Да, белая пушистая деточкина проверяет Макс. Плюс 7-915-0303-567 – это единый номер для ваших сообщений. И, конечно же, опрос. Кто круче, совы или жаворонки? Заходите голосовать, как обычно, нашу группу ВКонтакте, в Телеграм-канале. 56% голосуют за сов в Телеграм-канале, и на этот раз, кстати, там голоса ровно подсчитываются.
2: Ничего себе,
1: да.
2: Совы побеждают телеги, а вот ВКонтакте жаворонки, 52% за них.
0: 2 Юли, Солнечная и Деточкина. Вечернее шоу на Юмор-ФМ.

0: 2 июля на Юмор ФМ, и мы в этом часе собираемся много разного классного настроения привнести в вашу жизнь,
1: даже если вы этого не хотите.
0: А вы
1: хотите. Мы все равно принесем.
0: Ну, вы хотите, на самом деле, вы хотите. Хотите новый автомобиль, и такая возможность у вас будет. Обязательно сыграем в автомобиль за улыбку, но прежде поставим рубрику «Реалити криминалити».
1: Будет рубрика «Деточкина не виноват», в которой я расскажу про много цифр и много звезд. Ну, как звезд, знаменитых людей, вот так правильнее сказать.
0: А я думала, Венера, Юпитер. Москва, Питер. Я такого не говорил. Джейсон Стэтхэм тоже со своими крылатыми цитатами появится в нашем эфире. Но прежде встречаем Наташу Краснову в большом стендапе.

0: Встречайте, Наташа Краснова, Челябинск.
1: Меня зовут Наташа Краснова, мне 43 года, у меня аэрофобия, например, есть такой страх, страх полетов. Сердце начинает колотиться, ладошки потеют, у кого были панические атаки, те в курсе. И у меня начались панические атаки, и мне сказали, иди к психологу. Это надо, блин, к психологу. Психолог говорит, слушай, если у тебя аэрофобия, есть один способ. Когда заходишь в самолет, смотри на пилота. Поняла? Он спокойный, понимаешь? Ну, типа, ты такая нервная, смотришь, а он там, типа, еду я в Москву, что-то там крутит это. И ты, ну, как будто бы успокоен. Ну, очень сложно стоять и смотреть вот так в окно к нему. Потому что люди-то тебя сносят. Нет, мне помогало. У меня не сильная, видимо, аэрофобия. И я такая, все в порядке. И вот так летала несколько лет. До одного момента. Захожу в самолет, смотрю в кабину пилота, а оттуда пилот смотрит на меня. Я думаю, пу-пу-пу-пу. Я подумала, что у нас один психолог, поняла? Что ему психолог просто сказал, если ты боишься летать... Но ты пилот. Просто смотри на пассажиров. Смотри, какие они спокойные, заходят. Баба. О, да, блин. И мы вот прям секундное вот это оторопение. Я захожу в самолет, села, и, блин, просто меня от волнения вырубило. Я не помню, как я летела 2,5 часа. Приземляемся в Москве. Типа я думаю, фу, слава богу, живая. Я только выходит пилот, который из окна вот этот смотрел. Говорит, Наталья, вы же автор книги «Бывшие». Я давай вспоминать, думаю, может, это кто-то из бывших. Нет, говорю, ну да, я автор, ну здравствуйте. Он говорит, я ваш вообще такой большой фанат. Я скачал вашу книгу и весь полет ее читал. Добро пожаловать в аэрофобию. Обратно, блин. Слушайте, у меня 3 года назад был опыт неприятный. Короче, я бы записалась к психологу с этими атаками паническими. Прихожу, значит, 16:00, стучу, мне никто не открывает, я такая, все, я сейчас умру, меня обглодают кошки, меня никто не узнает, я популярный блогер, почему я должна это терпеть? У меня паническая атака. Открывается дверь, стоит он, весь в чистом, не воняет, красивый капец, как Серкан Балат. Как будто я постучалась в его дверь, поняли? И он открыл, типа. Короче, но красивые психологи не должны быть красивыми. Вот честно, красивому психологу ты не расскажешь ничего. Он меня спрашивает, Наталья, ну какие у вас проблемы? Я говорю, ну прям проблемы. Ну, я красивая молодая женщина, у меня есть 3-го размера. Какие проблемы? Ну, ну есть проблема, я готовлю очень вкусно, ну и секс люблю. Ну, если это проблема прям для вас. К этому, к остеопату я ходила недавно. Кто к остеопатам ходит, блин? Кому 40 лет уже есть? Короче, остеопаты это вообще... у меня он некрасивый, слава богу, урод. Но! Объясню почему. Ну, он просто мне говорит просто правду. Меня это бесит неимоверно. То есть они еще так как-то говорят, типа, а вы в курсе, что... Он мне говорит, вы в курсе, что у вас вдовий горбик? А у меня все мужья живы. А вы в курсе, что у вас вдовий горбик? Я говорю, чё? Он говорит, вот вдовий горбик там. Я говорю, чё? Он говорит, вы когда чё говорите, он у вас ещё чётче вот там вырисовывается. Я такая, ну ладно. Он говорит, ну вот ложитесь на эту, на кушетку, там дырка для слез есть специальная. Он меня что-то ощупывает, говорит, а вы в курсе, что... Я думаю, что еще ты нашел? Остеопадла это, блин, нашла что-то опять. Мне. Он говорит, в курсе у вас левая нога короче, чем правая? Ну, то есть я же не кругами хожу, ну, елки-палки. Ну. Он говорит, ищите позитивные стороны. Я говорю, какие? Он говорит, ну, типа, ну вот левая нога короче правой, зато... Че зато? Зато правая длиннее левой, блин. Все, всех сильно люблю. Помним, что те, кто хочет автограф куда-то, расписываю все, что у вас есть. Если есть книги, подпишу книги. Если есть ки, подпишу ки. Если нет, нарисую фломастером и подпишу. Все равно. Все.

0: Реклама.
1: Вот смотрите, вам больше подходит надежный и практичный Havail M6 или обновленный и еще более функциональный Havail Jolion?
2: Да я сам решу, наверное.
1: А что если брутальный и уверенный на бездорожье Dargo? Или, может быть, пришло время для Havail F7?
2: Сам решу.
1: Решайте сами, каким будет ваш новый Havail. Приезжайте в автосалон «Авангард» и получите по-майски выгодное предложение на покупку. Новый Havail. Народные цены. Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21.
3: 31 мая. Дворец спорта «Вологда». Группа «Звери». 25 лет на сцене. Большой юбилейный концерт в Вологде. Песни, ставшие частью нас. Подробности на сайте организатора ns.show. 15+.
4: О, Северный звук. ОГРН 118-77-46-20-48-98. Город Москва.
5: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Шевченко на Юмор ФМ.
1: Алкоголь увеличивает половое влечение. Бывает, выпьешь, ляжешь на пол, и так неохота вставать.

0: сегодня говорим о саворонках и жопах.
1: О жаворонках и совах мы сегодня говорим. Солнечные на своей волне.
0: Жопы хорошо.
1: Жопы. Жопы — это мы с тобой. Ну, а друзья, вы нам рассказываете, в чем прелесть тех и других, чем хороши жаворонки, чем хороши совы. И вот Маша говорит, что совы круче, потому что у них голова на 360 градусов поворачивается.
0: Понятно.
2: У меня не поворачивается. А ну, может, это у молодых
1: может
2: сов,
1: быть, конечно. Хочешь, я помогу тебе?
0: Это будет мой последний эфир. Пишет нам Петр из Ростовской области, и он считает, что его жена Елена два в одном. То она может спать долго, особенно в будние дни, а в выходные встает в 5 утра.
1: Зачем?
0: Такая зловещая пауза повисла.
2: Зачем выходной?
1: Я просто не понимаю. Я зависла, потому что не понимаю. Я понимаю, когда дети, знаешь, их в школу не разбудишь же в течение недели, а с выходные вот как-то сам подрываешься. Я не знаю, вот я была таким как раз ребенком, никак не могла проснуться, когда меня будили в школу. Но как только наступала суббота или воскресенье, я просыпалась за милую душу в 6 и приходила к родителям и говорила, а что вы спите?
0: У Елены до сих пор детство играет в одном месте, и это хорошо.
1: Это прекрасно. Так, вот нам пишет Ярослав. Пишет, что из любого жаворонка легко можно сделать сову. Достаточно просто отключить будильник или сказать, что завтра суббота. Но нет, есть такие особо злые жаворонки, которых вот никак не отключить.
0: Не-не-не, конечно, они же не по будильнику встают.
1: Конечно.
0: Они по зову, не знаю, по зову чего вообще
1: вот
0: можно
1: вставать. У нас есть коллега жаворонок, Олеся ее зовут. Она может лечь спать в час ночи.
0: Как, например, сегодня.
1: А в 5 утра встать.
0: Как, например, сегодня.
1: Да, потому и чувствовать себя бодро, скакать просто вот весь день и веселиться, и потом еще пойти вечером покататься на велосипеде.
0: Ну а мы, две старые совы, напоминаем номер, на который нужно писать комментарии. +7 915 030 3567 смс-ками в Макс и в Телеграм. Рассказывайте, чем хороши совы или чем хороши жаворонки, и, соответственно, наоборот, чем не хороши, если вы их нас не любите. А мы пока послушаем человека, которого любят все.
3: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм. Чем старше человек, тем больше ему лет. Как говорят у вас так не говорят. Кесарю кесарево, слесарю слесарево. Купил фитнес-браслет и теперь точно знаю. До ближайшего алкомаркета 236 шагов. Лучше упасть один раз, чем 10 раз. Почему, когда младенец сосет бутылочку, он молодец? А когда я сосу бутылочку, то сразу алкоголик.
4: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
3: Я такого не говорил.
4: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Михаил Стебниенко.
1: Я префект прекрасного района Патриаршие пруды. Я знаю, вы думали, что это Нурлан Сабуров, но нет.
0: Ольга Картункова.
2: Театр. Это высокое, это чувственное, это антураж. Дура ты тупорылая.
0: Валерий Равкин.
3: Ну я работаю. Потом прихожу в супермаркет, а яйца такие с прилавка смотрят на меня. Маловато работаешь, Валер.
0: И Азамат Мусагалиев.
4: Узбаки очень развитый народ, понимаете? Мы лучшие хоккеисты в мире. Мы просто не хотим пока.
0: Однажды в России. Народное скейт-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
6: Что может быть лучше крутой цены в Ашан? Крутая цена надолго. Приходите в Ашан и покупайте колбасу «Папа может» с индейкой 400 грамм всего за 139,99 до 10 июня. И не переживайте, что цена изменится, потому что в Ашан крутые цены – это надолго.
7: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
8: KGM представляет. 70 лет мы создаем надежные корейские автомобили. Качество, проверенное временем и дорогами. Рамный внедорожник KGM Rexton. Кроссоверы Торрес, Каранда и Тиволи. С гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. KGM – это ваш уверенный путь. Подробнее

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток «Добрый», сильно газированный, в ассортименте 1,5 литра, 129 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте.
5: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене.
6: Дорогой, сначала я обошла все компании в город, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
7: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
6: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже договор заключила и 5000 потратила.
7: Каких 5000?
6: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадешь же деньгам.
8: Росбанкрот.
9: 8-800-350-16-16.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и ОФЦ.
11: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
12: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.

0: Клименко на Юмор-ФМ.
1: Вся Швейцария может 7 раз поместиться на территории Тюменской области, но не хочет.

0: Яточкина нам ничего не покажет, хотя почему? У нас есть видеотрансляция на сайте веселорадио.ру и покажет и расскажет тем, кто не может зайти, но слушает. Хорошие новости.
1: Яточкина не виноват.
2: В этом выпуске много цифр и целых 3 знаменитости. Начнем с Ким Кардашьян, которая рассказала, что ежедневно принимает 35 таблеток. Ты представляешь себе, мешок, как вот это вот бабуля бывает, с собой возят с таблетками, и у нее также.
0: А она что, не бабуля?
2: Еще нет, мне казалось, она молодая. Модель призналась, что сложнее всего из всех таблеток она принимает БАДы. Ей дается рыбий жир. Добавила, что предпочла бы капельницу с рыбьим жиром вместо капсул. Я бы хотела, чтобы мне могли каждый день ставить капельницу, и я бы делала это по дороге на работу, сказала она. Мне вот прям интересно. Никто не знает, кем она работает. Просто они все как бы работают, так устают сильно, отдыхают. Вот Настя Волочкова тоже постоянно отдыхает.
0: Она выпускает, Юля, нижнее белье.
2: И она прям сама его строчит всю ночь, что ли?
0: Конечно, вот этот вот мех, который на трусах, она лично пришивает.
2: Вырвала, да, у какого-нибудь леопарда. Марк Цукерберг тем временем уволил 8 тысяч человек. В день сокращений компания попросила сотрудников работать из дома, чтобы избежать офисных драм. Вот так вот. А затем в 4 утра им начали приходить письма об увольнении. Еще 7 тысяч человек получили уведомление, что теперь искусственный интеллект будет следить за их рабочей активностью, и все это для обучения нейросетей, которые будут наблюдать за тем, как работают умные люди. Естественно, Цукерберг заявил, что люди остаются для компании самым ценным ресурсом. Ну да, пока не обучатся нейросети, а потом станут снова неценным. Аналитики подсчитали, сколько проводит в телеге ее основатель Павел Дуров. И прямо как я, Юль, почти 4 часа в день. Недавно бизнесмен изменил настройки приватности.
0: Может, 44?
2: Нет, 4 часа в день.
0: Это мало, не может проводить 4 часа.
2: В сутках тоже не 24 часа, как он может 44 проводить? Короче, он настроил настройки приватности своего аккаунта, изменил, и теперь любой пользователь может узнать, когда Дуров онлайн, и может быть даже ему что-то написать, но он не прочитает. Вот, самое длительное время, в течение которого Дуров оставался онлайн, 1 час 15 минут. И в среднем он открывает приложение 83 раза в день. Мне кажется, что у него телеграмма-зависимость. Вот ты сколько раз открываешь в день? Не считала? Давай посчитаем.
0: У тебя есть еще новости?
2: Нет, хватит, да? Уже. Все.
0: Обсуждаем сегодня другую тему.
1: Деточкина. Свободу Юрию Деточкину. Не виноват.

0: где ты, деточки, ну где ты, ау, не слышу тебя, подними свои руки.
1: О, и скажи, и да. Вижу. Итак, друзья, у нас же в эти выходные уже буквально будет наш Юмор-ФМ-чарт. Я полезла искать, есть ли там песня Стаса Михайлова на сайте веселыйрадио.ру. К сожалению, нет, но есть целое огромное количество других классных песен. Я всех призываю зайти прямо сейчас на сайт веселыйрадио.ру и проголосовать за свой любимый трек, так как это делаю я. Я, конечно, голосую за Алсу и Еву Власову с песней «Белая фата». Жмяк! Нажимаю я.
0: И... Помогло им это подняться в топ? Ну-ка, давай,
1: интрига. Пока нет.
0: Но сейчас люди придут. Конечно. Ты же их пригласила на сайт веселыйрадио.ру голосовать за треки, которые им нравятся, а в нашем Юмор-ФМ-чарте. Делайте это прямо сейчас. И вот, чтобы было приятнее голосовать, послушаем «Реалити-криминалити».

0: самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
1: Всем привет! В очередной раз задержанные в качестве писателей и сатириков. Мы их стараемся держать вместе, может, не знаю, команда КВН получится. Ведущий Игорь Мухич. Итак, мы начинаем КПЗ.
2: Реалити криминалити.
1: Отсутствие магнитолы в автомобиле каршеринга после моего пользования им объясняется необходимостью его дозаправки, так как ехать было еще далеко, бензин заканчивался, а денег в салоне я не обнаружил. В свое оправдание могу сказать, что без музыки машина двигаться может, а без топлива – нет. 7 марта задержанный сдал золотые украшения Нефашевой в ломбард. По его словам, на вырученные средства он хотел сделать ей подарок на Международный женский день. Потерпевший сам спровоцировал меня на нанесение побоев радостным внешним видом и довольной улыбкой, когда я ехал уставший с работы. Кража личных вещей Моисеенко с веранды ее загородного дома произошла во время того, когда она занималась медитацией на этой веранде. Как объяснила пострадавшая, в этот момент она соединилась с космосом, и земные дела отошли на второй план. При этом на очной ставке задержанные Рытвин и Ахитбеков показали, что вынесли стиральную машинку и холодильник, когда Моисеенко спала. На этом я с вами прощаюсь и напоминаю, что юмор спасает в любых ситуациях, особенно если не нарушена ни одна статья Уголовного кодекса. Будьте бдительны, не пропускайте ни одной юбки, шутки на Юмор ФМ. Всегда ваш капитан, капитан Игорь Мухич.
2: Реалити криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор ФМ.
3: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
4: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями. Возможен дождь. Температура воздуха вечером плюс 24, ночью плюс 18. Завтра ожидается переменная облачность и осадки. Температура воздуха до плюс 28 градусов.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
7: Загородные поездки еще комфортнее с АЗС «Ювел». Качество топлива в каждой капле. Фирменная продукция, вкусный кофе и товары для вашего путешествия. Мы находимся на трассе М8, 479 километр, поселок Фофанцево. Заезжайте заправиться. АЗС «Ювел».
8: Крупный рынок одежды и обуви «Пекин» проводит розыгрыш 17-го айфона и множество других призов. Обновите гардероб всей семьей. Совершайте покупки с 16 мая по 21 июня 2026 года в Пекине и выигрывайте призы. Яркий и удачный шопинг в Пекине на окружном шоссе 11А. Информация об организаторе, правила, количество призов, сроках, месте и порядке получения, продавцов, консультантов.
3: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Если женщина часто требует от вас подарки, значит, для нее каждый день с вами праздник.
0: Автомобиль за улыбку.
2: Мы уже раскрутили наш улыбайзер, и на большой скорости он перемешивает ваши фотографии. Ваши — это тех людей, которые зашли на сайт веселорадио.ру, загрузились в нашу суперигру и внимательно слушают эфир, потому что нужно поймать ту самую шутку. Вот она только что прозвучала специально для вас. А потом что нужно делать?
3: Потом нужно ее запомнить, потому что пока мы болтаем, вы наверняка можете ее забыть.
2: Вот лучше я уже точно забыла.
3: Нет, мы сейчас, мы-то помним, у нас, знаете ли, есть записи, тут есть специальный блокнот, куда мы все записываем. Что и вам тоже советуем. Мы прямо сейчас будем останавливать улыбайзер, чтобы найти человека, который нам шутку эту повторит, заберет у нас 3000 рублей и путевку в суперфинал, где его ждет новенький автомобиль. Давай же сделаем это, Юля.
2: Да, только напомним, что у нас есть видеотрансляция. Можно за ходом честной игры следить на сайте веселорадио.ру, как мы останавливаем, как улыбайзер выбирает прямо сейчас после слов «Улыбайзер, стоп!»
0: Автомобиль за улыбку.
3: Вот мы видим на экранах Марину из Воронежа. Прямо сейчас выпала ее фотография. Мы позвоним в Воронеж. Кстати, вот тут была новость, что в Москву идет Воронеж. Ну, в смысле, юг приближается к нам.
2: А, да?
3: Ну, вы обещали, что пальмы у нас вырастут. Мы сейчас позвоним в Воронеж и спросим, росли ли пальмы. Да, в Воронеже, давай.
2: Ну что, звоним нашей слушательнице Марине.
3: Такая она довольная, как будто бы пельмени съела тарелку. Я прям вижу вот какую-то такую теплую радость в ее глазах.
2: Деточкина, судя по всему, голодная. А голодная она, потому что она вечером, когда у людей ужин, работает.
3: Опа, Марина нас сбросила.
2: Ничего
3: давай
2: себе.
3: Давай еще раз позвоним. Мы настырные.
2: Мы
3: давай.
2: Такие, да.
3: Чё? А может, у нее просто рука дрогнула, она торопилась
2: может
3: ответить.
2: Быть. Марина, это мы звоним.
3: Когда мы звоним, лучше всего, конечно, брать трубку. Потому что, а как же вы получите автомобиль, если вы не берете трубку?
2: Ну, понятно.
3: Вот не хочет, как да. хочет. Что
2: интересные
3: делать?
2: Люди регистрируются в игре, а потом такие...
3: Подожди, раз, может, она сейчас занята? Может, душ человек принимает, а тут мы потим.
2: И мокрой рукой прямо на первой же секунде сбрасывает. Это очень странно. А, друзья, если вы зарегистрировались в нашей суперигре «Автомобиль за улыбку», ну, во-первых, конечно, нужно слушать внимательный эфир, чтобы поймать ту самую шутку. А во-вторых, если вам звонит незнакомый номер, это мы. Ну, то есть не обязательно мы, но с большой вероятностью это мы.
3: Да, мы хотим вручить вам 3000 рублей, поэтому попробуйте взять трубку и ответить на наш простой вопрос, какая шутка Фоменко звучала только что. Но Марина остается в нашей игре, с чем мы ее и поздравляем, а также призываем всех прямо сейчас в игру загружаться на сайте веселорадио.ру.
0: Автомобиль за

0: Реклама. Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
1: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/вперед.
2: Фильм Гая Ричи.
3: Есть 2 варианта развития сюжета.
2: Джентльменский или пацанский. Джейк Джилленхол, Генри Кавилл, Эйса Гонсалес.
4: Они работают на грани закона и беспредела.
2: «Грязные деньги» уже в кино. 18+.
5: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8-800-333-69-37.
6: Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 200 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Указан максимальный выезд с учетом всех действующих специальных предложений, не является офертой. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
7: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Премьера. Гастротур Михаила Стогниенко.
9: Наелся ли я? Ни в коем случае.
10: Ну что, рискуем?
8: Новые города. Новый сезон.
10: Поехали.
8: Особенности национальной кухни. В субботу в 9:15 на ТВ3. 16+.

0: Вечернее шоу 2 июля на Юмор ФМ продолжается. Жалко, коллеги нас покидают.
1: Сол кричит им: не уходи, не уходи. А они уходят, ну, потому что я бы тоже ушла, но мне нужно еще часик продержаться.
0: Она всегда так говорит, видите, а уже 6-й год все не уходит и не уходит.
1: Ипотека. Короче, друзья, мы сегодня спросили у вас, кто круче, совы или жаворонки. Я тут нашла исследование, оказывается, ну, ученые уже давно разведали, кто круче. И вообще говорят, что к 80 годам все люди становятся жаворонками. Почему нам 86, а мы все еще совы, я не поняла.
0: А потому что мы, Юля, не такие, как все.
1: Они узнали, что совы умнее жаворонков, так что совы круче. Правда, они умирают чаще, но это другое совсем.
0: Я бы не сказала, конечно.
1: Потому что ты жаворонок, не притворяйся собой.
0: Я не жаворонок, Юль, ну я никогда в жизни не встала ни в 5, ни в 6, ни даже в 8.
1: Как это никогда в жизни? Когда ребенок вставал в школу, очень даже вставала. Ворчала, правда, но это твое обычное состояние. Итак, мы сегодня спрашиваем у вас, кто круче, совы или жаворонки. Пишите, аргументируйте, почему вы не понимаете ранних пташек, почему вам не нравятся совы. Ждем ваши комментарии ВКонтакте, в Телеграме и в этом.
0: В этом. +7 915 03 03 567. В Макс можно писать, можно в Телеграма или смс-очки отправлять. И, конечно, не забывайте голосовать. Ну, в этом. А, ВКонтакте. И в нашей группе в Телеграме висит опрос. Кто круче, совы или жаворонки? Все очень просто. И совы побеждают. В Телеграме 57%.
1: И ВКонтакте тоже они побеждают. 53%. Кто-то там уже говорит: вот, понабежали совы. Перетянули на свою сторону. Жаворонков нагоняйте, пусть они теперь перетянут.
0: Да они не перетянут, они уже спят.
2: 2 июля на Юмор ФМ.

0: Юмор ФМ.
1: Это вечернее шоу «Да, Юмор ФМ». У нас есть суперигра «Автомобиль за улыбку». И вот так удивительно, вчера писал человек, когда мы играли, надо было звонить в Воронеж, а мы звонили в какой-то другой город. И вот сегодня выпадает Воронеж, но не Вячеслав. Он такой, надо было в Воронеж, но Вячеславу слушал весь
2: завтра
1: день.
2: Должно получиться. Смотри, он вчера сказал, что надо было звонить в Воронеж, сегодня, что Вячеславу, завтра точно позвоним
1: так
2: вам.
1: Потихонечку, да, складывается этот пазл, так что завтра тоже наслушайте, ну и не только Вячеслав из Воронежа, но и все остальные, кто зарегистрировались в нашей суперигре.
2: Да, вы можете нас слушать вообще всегда и вообще везде с помощью приложения Юмор.ФМ, которое можно скачать и установить на ваш смартфон. Очень удобная штука, хоть на планерке на работе, хоть в душе, вот как Марина, я так подозреваю, что она уже принимает ванну, пьет чашечку кофе вечернего, а вот слушала бы Юмор.ФМ, могла бы выиграть автомобиль. Короче, друзья, имейте в виду, что наше приложение — это классная штука, которая поможет вам оставаться на самой веселой волне всегда.
1: Прям так не хочется, чтобы ты останавливалась. Можешь продолжить?
2: Нет, не
1: это
2: могу.
1: Это шоу одного человека.
2: Кончилось все.
1: Придется Деточкину спасать. Спасать ее придут разные классные рубрики. В этом часе появятся участники Лиги городов.
2: Будет рубрика «Деточкина не виновата», где я расскажу, что парни считают подарком. Очень странные вещи.
1: Если ты кончилась, я могу рассказать вместо тебя, не хочешь, нет?
2: Нет, я вот это могу рассказывать хоть век.
1: Ладно, то есть мужиков шеймить, хорошо, понятно. Не реклама тоже нас с вами ожидает, уже скоро она появится в эфире. Ну а прямо сейчас у нас шоу «Однажды в России».
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в квартире».
3: Баю-баюшки, баю, не ложись на краю. Но если хочешь, конечно, ложись, умей отстаивать свои границы. Чи-чи-чи-чи-чи, чи-чи-чи.
4: Это что сейчас было? Ты что делаешь?
3: Ты знаешь прекрасно, что я делаю, мы это обсуждали. Я воспитываю психически устойчивого человека, который из-за четверки по математике не будет на учительницу с карандашом кидаться. А потом вообще в 40 лет поедет на косплей-фестиваль.
4: Я один раз съездил, мы всю жизнь будем мне вспоминать это или что? Что, квартиру эту переделала, перекрасила в какие-то нейтральные цвета?
3: Да.
4: Скажи честно, в магазине на нас цвета закончились? Это что за пыточная для Киркорова? Ну честно, Кать.
3: Очень смешно, Валерочка. Ну ты прекрасно знаешь, я просто бежевая мама. Это мой бежевенок, все прекрасно, что ты нервничаешь?
4: Кать, единственный вопрос, а твой бежевенок в курсе, что его мама воспитывать училась по вертикальным видео из интернета?
3: Валерочка, ты и сам прекрасно знаешь, что ребенка нужно воспитывать в спокойных цветах, потому что яркие цвета вызывают всякие негативные эмоции. А ты думаешь, почему ты такой тревожный, Валера? Это потому что ты рос в синей комнате,
4: Валера. А, из-за
3: Валера.
4: Этого думаешь, да? 100%. Ну, скорее всего, да.
3: Конечно. Что ты сделал? Что ты сделал? Чу-чу-чу-чу-чу, баю, баюшки, баю, не ложись на краю. А если кто-то говорит, что ты на краю, не поддавайся на газлайтинг, баюшки.
4: Не, ну, Кать, уже вообще не в рифму, ты что прикалываешься? Че, квартира у нас, ну, правда, ну, она, ну, где хоть какие-то яркие акценты?
3: Да какие яркие, сколько можно, яркие. Может, ты вообще хочешь, чтобы наш сын в класс коррекции попал?
4: Ну, а так он попадет в класс цветокоррекции.
3: Ничего
4: вот
3: не
4: тоже
3: попадет,
4: супер.
3: Успокойся.
4: Еще я так понимаю, сколько сказок лесом сходило, да, Кать? Вот красная шапочка сразу нет, да? Red flag.
3: Каждая строчка агрессии, конечно.
4: Red, красный, конечно. Да. Волшебник изумрудного города. До изумрудного нормально шли, а там,
3: дальше
4: конечно,
3: нет, конечно, категорически. Понял.
4: Цветик, семицветик, тебя все на носилках
3: это
4: уносят. Это перебор. Белоснежка и семь гномов.
3: Белый, пожалуйста. Так нам пришли.
4: Блин, у нас даже дверной звонок какой-то бежевый. Это что за звук вообще?
3: Кто-то разбурчался.
2: Здрасте. Здрасте. Вы что, дверь на беззвучку поставили, что ли? Будет. Что у вас с квартирой? Не квартира, а башка дальтоника. Слушайте, в десятки яиц цветов разнообразнее, чем у вас в квартире.
4: А это вот ваша дочка решила воспитывать ребеночка вот в такой вот обстановке.
2: В какой обстановке? В обстановке психиатрии на Кузьминках? Ты чё, мать? Ребенок должен знать цвета.
3: Просто я бежевая мама.
5: ладно, бежевая мама.
3: Яркие цвета очень плохо влияют на психику ребенка. Вот я вам сейчас покажу черный цвет. Все, через 15 лет у него вся комната будет в пентаграммах исписана, а на люстре будет козья башка висеть.
4: Скорее всего, так и будет.
3: Конечно.
5: На психику ребенка влияет чеканутая мамаша, которая там насмотрелась и начитала всякой фигни.
3: А что за претензии от человека, который в своих методах воспитания использует выражение «возмущалка еще не выросла»? А? Ты же и меня, и собаку по одной книжке воспитывала.
5: Возмущалка еще не выросла!
3: Ну, пожалуйста!
5: Так, то есть ты хочешь сказать, что я плохая мать, да? А я, между прочим, тебя в детстве на гитару отдала.
3: Не отдала, а обменяла, мама, это разные вещи. Чего молчишь, Валера?
4: А я всем нам психолога смотрю, чтоб у него четыре окошка было. В среду нормально?
0: Однажды в России. Лучше.

0: Реклама.
1: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: 31 мая. Дворец спорта «Вологда». Группа «Звери». 25 лет на сцене. Большой юбилейный концерт в Вологде. Песни, ставшие частью нас. Подробности на сайте организатора ns.show. 12+.
3: ООО «Северный звук», ОГРН 118-77-46-20-48-98, город Москва.
4: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: 15 детей из многодетной семьи уговорили наконец-то отца сбрить усы, которые сводят с ума их мать.

0: 2 Юли на Юмор-ФМ.
1: И мы продолжаем в нашем веселом чате обсуждать жаворонков и сов. Кто лучше? Заходите, голосуйте в телеграм-канале Юмор-ФМ, в нашей группе ВКонтакте. И пишите комментарии, почему вы не любите тех или других. А вот Виолетта говорит, что у нее есть две коллеги, они жаворонки. Приходят рано, еще до того, как начнется рабочий день, потому что им нужно потрындеть, выпить кофе, цветочки полить. А к вечеру они такие, пишет Виолетта, ну, мягко говоря, уже не свежие. Макияж осыпается, лица уставшие. А я, говорит она, после работы готова еще идти и тусить.
2: Ну, вообще все верно говорит. С другой стороны, жаворонки с утра свежие, а совы выглядят очень помятыми, опухшими.
1: Но их ведь никто не видит. Они же не бегут сразу
3: помятыми и опухшими на работу.
2: А как насчет домашних? Они-то видят. Евгений пишет, что у него тесть жаворонок рядом живет. Приходит, когда выходные и хочется полежать. Нет, всех разбудит. Ставлю чайник, попили чай и довольный уходит. А ты потом идешь и думаешь, чем бы теперь вот заниматься в 5 утра, понимаешь? Удушил бы эту птицу,
1: говорит
2: Евгений.
1: То есть он приходит настолько рано, что успевает и чаю выпить, и посидеть, поговорить, а уходит еще всего лишь в 5 утра.
2: Конечно, а что? Пошел потом и досыпает себе. Что ему старенькому делать? А Евгений мается, потому что все уже бессонница.
1: Ольга пишет. Не люблю жаворонков за их подозрительную жизнерадостность до обеда. Это ненормально. Я вот пока кофе не выпью, новости не полистаю. Час-полтора я не человек. А эти щебечут, пристают к тебе с разными вопросами.
2: Я
1: ты сидишь такой, не хочешь разговаривать.
2: Реально, всегда прошу никогда мне не говорить «Доброе утро!» Мне прям вот этого сразу нехорошо становится.
1: А если тебе сказать «Недоброе утро», тебе станет хорошо?
2: Лучше, да, будет лучше, мне кажется. Артем нам в телеграм-канале написал, что самые лучшие – это жирафы, а не эти ваши птицы. Загуглите, сколько спят жирафы. Я загуглила.
1: И?
2: От 10 минут до 2 часов. Ты представляешь, 10 минут в день спят, а все остальное время наслаждаются жизнью. Это же круто.
1: Они правда стоя спят?
2: Стоя спят, да.
1: Спрашиваю, я у деточки,
2: потому что они
1: как будто
2: могут
1: эксперт
2: лечь
1: по жирафам. А сегодня у нас в гостях знаменитый специалист по жирафам Юлия Александровна Деточкина.
2: Но я.
1: Да, свои экспертное мнение она расскажет в рубрике «Деточкин не виноват» чуть позже. А пока не реклама.
0: А у нас...

0: Вы – кандидат математических наук, преподаете в университете и получаете копейки.
1: А вы – опытный инженер, начальник цеха на передовом предприятии и прозябаете. Смотрите, так все на свете можно прозябать.
2: Высшие императорские курсы курьерской доставки предлагают специалистам с высшим образованием, видным ученым, педагогам, представителям творческой интеллигенции наконец-то заработать нормальные бабки.
1: Запишитесь на наши курсы сегодня, и ровно через 48 академических часов интенсивных занятий вы безо всякого труда сможете...
0: Проехать на мотопедосипеде по любым сугробам с полным несоблюдением правил дорожного движения.
1: Найти с первой попытки и дом, и корпус, и подъезд, и квартиру.
0: Эргономично обмотать пакетами руль вашего железного коня.
1: Освоить 401 способ доставки заказа вовремя и горячим.
0: И сказать «Ставьте пятерку, пожалуйста» на 127 языках больших и малых народностей Российской Федерации.
2: Высшие императорские курсы курьерской доставки. Хватит прозябать. Пора поступать.
1: Не прозябайте в вашу новую сытую жизнь и головокружительную курьерскую карьеру. На сайте elschlagbauma.где. Не реклама.
3: Хватит переплачивать за мобильную связь. Пришло время не доплачивать.
2: Какофон. Оператор связи. Какофон предлагает действительно недорогие тарифные планы. Алло, вас не слышно. Я перезвоню. Кто говорит? Я в тоннеле. А также гибкие скидки на мобильный интернет по тарифам «Затык», «Залип», «Завис» и «Минуточку».
4: Я перешел на Какофон и забыл о переплатах. О, минуточку. Мне как раз звонят. Алло, алло, вас не слышно. Алло, алло.
2: Какофон. В трубке буль-буль, шум-бурум-бум и хрясь. Забудь о гигантских расходах на связь. Какофон.
4: Алло, алло, алло. Вас не слышно? Перезвоните.
2: Перезвонят. Куда они денутся?
5: Какофон.
1: Не реклама.
6: Вот, столкнулся с проблемой. Спина чешется. А почесать некому. И дотянуться сам не могу. Что же делать?
7: Дружище, тебе поможет умный робот-спиночес. Товарищ Сухов.
6: Робот-спиночес? Однако, чего-то только не придумает.
8: Да, в деликатной ситуации товарищ Сухов – это настоящее спасение. Он придет на помощь, дотянется и почешет. Даже в самых труднодоступных местах.
9: Это точно.
10: Умный робот-спиночес «Товарищ Сухов» содержит 11 чесальных и массажных программ, 8 режимов интенсивности, а также возможность индивидуальных настроек.
8: Попробуйте нашу водонепроницаемую новинку «Товарищ Сухов Плюс». Спинку и почешет, и помоет.
10: Умный робот-спиночес «Товарищ Сухов» сделано в Китае.
11: Восток – дело тонкое.
10: Закажите прямо сейчас на сайте yavsyachishus.hru.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
3: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
4: 6+.
5: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Helix и Helix Light по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Helix – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Разоблачение века в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон». От продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены». Знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас. Остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыжих». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.
7: Муз-ТВ приглашает.
8: 6 июня.
7: Москва. Лайф-арена.
8: Премия Муз-ТВ 2026.
7: Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Зиверт, Айсбергер, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
9: Категория 16+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Мужики, детектор лжи реально существует. Я на нем женат.

0: Ростакая.
1: Вся такая Ростакая прямо сейчас поделится на Юмор ФМ хорошими новостями.
2: Деточкина. Не виноват.
3: Этот выпуск мы посвятим противоречиям между мужчинами и женщинами. Каждая третья россиянка призналась, что парень дарил ей шаурму и роллы.
1: Серьезно?
3: Да, мужчины считают это полноценными подарками, такими же, как цветы, украшения и смартфоны. Но это еще что? Некоторые мужчины считают подарком то, что они ведут себя хорошо, не разбрасывают носки и могут даже пропылесосить. Вот он пропылесосил, и это
1: должна
3: уже
1: быть
3: подарок.
1: Счастлива.
3: Да. То есть то, что женщина делает по умолчанию, мужчина как бы считает подарком. Например, она делает еду в порядке вещей, а он вот, я приготовил тебе этот рис. Спасибо. А еще выяснилось, что женщинам хуже от кондиционера в офисе, чем парням. Причина в том, что системы кондиционеров рассчитаны на средний мужской метаболизм. Вот он, пожалуйста, патриархат. То есть, когда нам дует, мужчинам в самый раз. И специалисты советуют не ругаться, что кому-то там жарко, кому-то дует, а распределять потоки грамотно и сажать парней в самые продуваемые места. Раз им нормально, то пусть мерзнут, лучше сохраняться. Я считаю, что так и надо
1: делать. Я так и прямо вот и вижу эту картину. Мы приходим к продюсеру и говорим: Никита, давай, как там распространять потоки правильно? Мы здесь вот сидеть не будем. Бедный наш продюсер.
3: Как же вы мне надоели. Ну, как обычно, он каждый день это говорит. Ну и, конечно, мы на стороне женщин, но вот, пожалуйста, странное. Оказывается, есть дамы, которые недовольны тем, что мужчины приходят в офис в шортах и показывают страшное дело свои волосатые ноги. Однако жалобы на мужские шорты и волосатые ноги могут обернуться проблемами для самих сотрудниц, говорят юристы. Оказывается, по закону парни могут носить брюки любой длины. Девушки не могут, а эти могут. А публичные претензии к внешнему виду могут привести к искам о защите чести и достоинства. Поэтому, дамы, носите шоры, пока мужчины носят шорты.
1: Шоры?
3: Ну, и такие у лошадей, знаешь, были, чтобы они не пугались. Вот и женщинам такое тоже надо. Ничего не вижу.
1: Да, вообще никаких прав.
2: Деточкина. Свободу Юрию Деточкину. Не виноват.

0: с деточкиной войдем в эфир, пожалуй, и озвучим результаты голосования. Весь вечер мы сегодня у вас интересовались, кто лучше, совы или жаворонки, жаворонки или совы, кто же круче и кто побеждает в этом батле, узнаем прямо сейчас.
1: Это совы ВКонтакте побеждают они, 53% опрошенных проголосовали за этот вариант.
0: И 56% за сов тоже в телеграм-канале, они выиграли и там, и там. Но чего ты радуешься? Вообще, в принципе, так-то, ну, почти половинка на половинку.
1: Ну, вообще, подумаешь, на жизни там так и есть на самом деле. Часть жаворонков, часть сов, но мир устроен так, что жаворонкам жить легче.
0: Серьезно?
1: Конечно, вся работа начинается в 9 утра. Вот и сова, тебе приходится идти к 9 утра на работу. Разве это дело? Нам с тобой просто
0: тебе
1: повезло.
0: Тебе не приходится, ты вообще чего гундишь-то?
1: Нам повезло, но ведь есть, было такое, точнее, когда я работала
0: так,
1: к 7
0: давайте,
1: утра, приходила.
0: Я выключаю микрофон, а то сейчас она будет вспоминать, что было в меловом периоде. Давайте мы лучше Лигу городов послушаем.
2: Юмор ФМ и ТНТ представляют.

0: многие ошибочно полагают, что балет — это не мужское занятие, забывая о том, что в Большом театре не выступают, в нем служат.
1: Встали! Вы все бревно!
2: Мы все бревно!
1: Здесь вам не дом культуры, понт мне взад! Здесь из таких балерастов, как вы, делают настоящих мужчин лебедя мне в озеро! Так ты, щелкунище, шаг из строя! Как прошел отпуск, щенок?
3: Отлично, прима-балерина!
1: Я вижу! Если бы люди за 150 тысяч рублей хотели посмотреть на чье-то пузо, они бы поехали в Геленджик! Жизель мне в основной репертуар! Начнем с хорошей новости. Это был последний спектакль для Максима.
3: Но это же плохая новость.
1: Не для русского балета. Теперь ты будешь видеть Большой театр только на 100-рублевой купюре. И то это будет твой хороший день у церкви. Пошел вон. Теперь ты, Настюша, шаг из строя.
3: Но я Саша.
1: Какая разница, каким бабским именем тебя называть? Ты думал, я не замечу, что ты не дотянул носок, Викуля?
3: Но я очень старался.
1: Сколько раз тебе крикнули «Браво»?
3: 139 раз.
1: То есть вместо того, чтобы тянуть свой носок, ты считал крики «Браво», Полиночка? Марш на сцену, сосунки!
4: Команда «Москвичи». Москва.
5: Каждого, у кого есть вторая половинка, ночью ожидает такой разговор.
6: Дима, ты бы меня любил, если бы я была осой?
3: Алин, спи, пожалуйста. Алин, завали жало. Спасибо.
6: Дима, ты латыш? А кто шпроты доел?
3: Можно я посплю, умоляю?
6: Ну просто ответь на вопрос.
3: Нет, я не разлюблю тебя, если ты потолстеешь.
6: А...
3: Да, ты можешь разлюбить меня, если потолстею я.
6: А вот...
3: Нет, я не против твоего секса с Милошем Биковичем.
6: А когда?
3: Да, я обязательно, если умру, приду на твой кружок по гончарной лепке, чтобы мы отыграли сцену из «Привидения». Можно поспать? Все, спасибо.
4: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
7: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями. Возможен дождь. Температура воздуха вечером плюс 24, ночью плюс 18. Завтра ожидается переменная облачность и осадки. Температура воздуха до плюс 28 градусов.
4: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Включил телевизор. Куда писать комментарий, не понял. Перемотки нет, не понравилось, выключил.

0: Юли, Солнечная и Деточкина на Юмор-ФМ.
1: Мы сегодня на Юмор-ФМ обсуждали жаворонков и сов. Ну как, вечером обсуждали, потому что утром обсуждали что-то другое, днем еще что-то. Но у нас прямо злободневная тема. Мы совы, мы работаем допоздна, мы бы еще остались здесь, но...
2: Нас выгоняют.
1: Да, нас выгоняют, говорят, все, хватит уже. Очень много, кстати, сов, и в голосовании они побеждают. А вот пишет нам Виктор, что кто там писал, что муж рано встающий ничего не делает, боясь разбудить свою супругу?
2: А, так и знала.
1: Да, вот у человека подгорело. Я, говорит, он жаворонок, а жена моя сова, ее вот хоть из пушки пали не разбудишь, поэтому мне приходится убираться и даже иногда пылесосить.
2: Ох, иногда пылесосить, бедняжка.
1: Бедный, да.
2: Наверняка
1: жена, наверное,
2: роботом-пылесосом приходится пылесосить.
1: Вот еще так ему грозить ручкой, когда он включается, и фразу какую-то говорит: тихо, тихо, ты разбудишь мою благоверную.
2: Ольга пишет: все мои подруги совы вечно обсуждают в нашем бабском чатике все интересное, когда я уже сплю. Просыпаюсь в 6 утра, а там 5 миллионов сообщений. Я хочу дискутировать, но не с кем. Бедняга Ольга.
1: А, кстати, может быть, есть какие-то специальные чатики для несчастных жаворонков, которые рано ложатся и пропускают все самое интересное в жизни?
2: Нужно просто найти подруг жаворонков, которые будут тебе помогать.
1: Но это не мы. Подруги совы и куры два в одном вернутся завтра в 6 часов вечера сюда на Юмор-ФМ. Благодарим, как обычно, всех, кто нам сегодня помог сделать этот эфир, писал комментарии, голосовал. Ну и наше всем традиционное под конец. Пока!
0: Две Юли, Солнечная и Деточкина. Вечернее шоу на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
7: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Мюзикл «День влюбленных». Любимая романтическая комедия теперь на большой сцене театра «Маска» в МДМ. Спустя год отношений он и она – идеальная пара. Однако их близкие уверены в обратном. Смогут ли влюбленные научиться по-настоящему слышать друг друга, когда все вокруг лучше знают, как надо? Блестящие диалоги, комичные недоразумения и хитовая музыка. До боли знакомо, невероятно смешно. Мюзикл «День влюбленных». Любовь на самом деле. Билеты на сайте lovemusicals.ru.
9: Категория 16+.
10: Чем только черт не шутит, Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
11: Мы не хмуримся и продолжаем.
10: Новости, от которых хочется улыбаться.
12: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
10: Веселые песни.
13: Поднимите мне зарплату.
10: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
14: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
10: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ. 16+.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Пью кофе, смотрю на море, пальмы, песок, яхты. Что не говорите, а в жизни нужно уметь правильно выбирать обои.

0: Хабар FM представляет. Снова в нашем зале тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Сборная Камызякского края. Город Камызяк.
1: А у нас в Камызяке вечная любовь, возможно, только к одному человеку, мэру города Камызяк. Эта песня посвящается ему.
2: Вечером поздним гремит гроза, ты выходишь скорее.

0: Реклама.
1: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда». 70 72 82.

0: Шевченко на Юмор ФМ.
1: Настоящий мужик не уточняет у жены, какие яблоки брать. Купил, какие понравились, и все. Даже если это картошка.
2: Невозможно рассказать вам историю мою.

0: Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете?
1: Хочу внука или внучку от сына, который с невесткой живет. Как им дать понять, чтобы они порадовали нас внуком или внучкой?
0: Сатья отвечает.
2: Так, а как вы его вдохновите? Ну, есть вариант, конечно. Есть, если вы потянете. Можно сказать так. Друзья мои, детки мои, мы с батей накопили 67 миллионов рублей и хотим купить квартиру в Москве. Мы подарим своему внуку эту квартиру. Поверьте, внук будет уже через неделю. Я согласен. Для нас, строителей БАМа, вот это отвратительно, когда люди хотят жить для себя. Фу, 30 лет. Да я в твои годы уже 6 родила. Да я в твои годы, батя говорит, уже свиней пас. Да я уже родину защищал. Да я в твои годы уже полком командовал. Хоть я и не Гайдар, да, вот это все.
1: 67 миллионов не нужно, дом есть и машина есть. За 30 уже. Часики тикают. Внука, внучку.
2: Заберите у него микрофон. Вот мне всегда казалось, что вот бабушек у подъезда, вот в платках, их инопланетяне закидывают. Ну, что они сразу рождаются в платках, знаете, да? Что откуда-то их там берут из какого-то, ну, гетто, и там высаживают. Нет, бабушка, это человек, который любит ребенка, безусловно, просто такой, какой он есть. И которая дает то, чего мама по своему статусу дать не может. Она же должна быть строгая. И умные бабушки, они такие, у них конфеты всегда в этом, да, он такой, иди сюда, мое солнышко. Обнимашечки, может, мама на работе, да. После школы он к тебе прибегает. Бабуля, а что там? Суп твой любимый, вермишелевый. Вермишелевый! А мама говорит, это вредно. Мама права, маму надо слушать. Садись, солнышко, садись, да.
3: Вот так-то, да не так. Родите, я отберу, тоже мне.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на юмор.

0: все звезды. Плюс Надежда Ангарская. Плюс фантастический Стас Ярушин.
1: Нарда! Потерялась из набора одна нарда! И у деда будет приступ миокарда!
0: Плюс!

0: Реклама.
1: Привет! Мы импровизаторы, а это премьера, новое шоу на телеканале НТВ.
2: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы 23 мая в 23:05. Категория 16+.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Бабушка никому не сказала, что купила слуховой аппарат и уже 3 раза переписала завещание.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: Самое время для обстоятельного интервью. Журналисты CNN спрашивают у фермера: скажите, как у вас прошел год? Скажите, хорошо слышно? Скажите. Не поверите, замечательно. Урожай кукурузы хороший, картошка тоже удалась. Опять-таки племенная кобыла принесла замечательного жеребенка. Классно, мы поздравляем вас, а вы бы не хотели поблагодарить за это президента США? А что это вдруг? Пахал я сам, сеял сам, растил и собирал опять-таки сам. Так что в чем тут его заслуга? Ну как так? А вы хорошо подумайте, хорошо. А, ну, ежели хорошо подумать, то насчет кобылы не отрицаю. Тут всякое могло быть. Что может быть прекраснее верховой прогулки? Собственно говоря, по этому поводу и история. Дама сообщает приятельнице: представляешь, чтобы похудеть, доктор прописал мне ежедневно совершать верховую прогулку.
3: Ну и как? Уже есть результаты?
2: О, да, конечно. Лошадь уже изрядно похудела. Есть и такая работа – любить тещу. Хотя тещи бывают разные, но в данной ситуации не очень теща, видимо. Встречаются два друга. Какие планы на завтра, дружище?
3: Идем с сынишкой змея в небо запускать. Ну, у меня та же фигня. Завтра тещу в аэропорт везу.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.

0: Клименко на Юмор-ФМ.
1: Мужчина, помни, после свадьбы все ее «Ой, ты такой веселый!» превратятся в «Не позорь меня на людях, клоун!»

0: Завтра Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Луком не тянет, нет? Луком. Хриплю немножко, сиплю. А настроение отменное, отличное настроение. У меня всегда вот такое настроение. Умею в жизни только радостные новости себе сообщать. Друзья собирались, чем у тебя всегда такое хорошее настроение? Ты что, в другую поликлинику ходишь? Зачем туда же? Все исследовал, все в норме. Ручки, ножки, глазки, все отличное. Вот такое. Копытца, волоски. Все изумительное. И организм в ответ на заботу работает как часы. Ровно в 12 пищи приму, ровно в 4 на минуту выйду. И вернусь вот с таким настроением. Сейчас пивка выпил, молодым лучком закусил, вот такой иду домой. Дома все вот так отрегулировал, хоть не приходи, полный порядок. Салют стоял, смотрел, вот такой салют. Мало только, 30 залпов, 300 залпов давай. На неделю, каждый день, вот такая неделька была. Чесночком не тянет, нет? Но я же не просто пивка выпил, все наспор выигрываю. Политически очень догадываюсь. Вот такой спорщик. Ставил на Рейгана полбанки, и мой пришел первым. Лучком немножко молодым закусили. Знаешь, это берешь лучка, пучочек в солонку. Он, бедный, хрустит в зубах, во рту крепнет и аж начинает гореть. Тут его пивком заливаешь, и он тухнет. Вот такой процесс. Но я могу и в сторонку. Запах чем хорош? Не хочешь, чтобы пахло? Отойди. Вот многие спрашивают, как бороться, запах изо рта. Очень простой метод. Отойди к чертовой матери, и запах вместе с тобой. Так же точно, что-нибудь наговоришь, тут же отойди. Не стой в этом во всем. Сын у меня, вот такой сынок. Ничему не учу, сам растет, как саксаул. Плохому учить не хочу, хороший сам ищу. Пусть продолжает дело отца. Ищи, сынок. Видишь, отец голубцы в банке греет. Вот такой закусон. Сам нашел, и ты ищи. Глаза веселые, посмотри в глаза отца. Голубые, веселые, доброжелательные. Никому не завидовал. Товарищ очень большой начальник. Ну и что? Из всех благ у него только поликлиника и лекарства бельгийские. Потому что его очень надо лечить. Ему надо настроение повышать. А у меня настроение и так, вот такое. Если других туфель не видел, наши вот такие. Если других машин не видел, запорожец вот такой. И живи, и всем рекомендую не считать себя самыми богатыми и самыми красивыми, а так нормальными, побогаче одних, победить других. Зато наш почетный караул лучше всех. Вот такой караул. А жить можно жить можно вот так. А дышать можно и в сторону. Запах, он с тобой уйдет, а слова останутся. Так что дыши, чем хочешь, но в сторону. И настроение вот такое. Большой палец болит. Всем пока.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
2: Комедийный мюзикл «Первое свидание. Любовь на самом деле». Масштабный перезапуск мирового хита от композиторов Дисней и сценариста сериала «Сплетница» в театре «Маска» в МДМ. Еще смешнее, еще современнее, еще зрелищнее. Искрометные диалоги в духе времени, новые декорации для большой сцены и все та же романтическая и очень смешная история о свидании вслепую двух абсолютно разных людей. Вас ждут 1.5 часа отличной музыки и блестящего юмора. Билеты на lovemusicals.ru.
3: Категория 16+.

0: Москве 22 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Семеро одного не ждут, сказали медсестры и начали операцию без хирурга.

0: Свет Ангарская плюс Стас Ярушин плюс лучшая в мире самая громкая фан-зона.
1: И еще один очевидный плюс. У нас в гостях певец, автор суперхита «Ягода малинка» Хабиб.
0: Ой, что сейчас будет, друзья? Хабиб, что тебе предложить? Чай, кофе, бэк-вокалисты, подтанцовку? У нас всего этого нет.
2: Жаль, я думал, что хотя бы подтанцовку будет.
3: Ой, ну слушай, ну я тебе подтанцую, значит. Ну если, конечно, захочешь.
0: Шутки и песни плюс на Юмор ФМ. Ярушин, Ангарская плюс Хабиб. Погнали. На Юмор ФМ. Давайте я начну.
2: Давай.
3: Ну, пожалуйста.
0: По непонятной в нашем обществе причине с ума мир сходит потихоньку день за днем. Мужчин стригут не настоящие мужчины, их визажистами условно назовем. Все. Надя, твоя песня.
3: Ну, это смешно. Так.
1: Плачет дядечка на перроне, получил от жены в лицо. Очень ровный загар на пальце, где должно было быть кольцо.
0: Хабиб, твоя песня.
1: Ясным летним днем, где отель «Прибой» изменил тебе, я с чужой женой. Та

0: ты отбила мне. Можно уже не продолжать. Место наших встреч.
1: Хорошо.
2: Картина 50 оттенков цвета. Такая эротическая драма. Давай с тобой попробуем все это, товарищ дама, товарищ дама. Давай скорей попробуем все это, товарищ дама.
1: Браво, да.
3: Браво!
2: Так, Надя, твоя песня.
1: Так, хорошо.
0: Самосвал с картошкой занесло немножко, люди во дворе ходят по пюре.
1: Сейчас я пройду, ну продолжай.
2: Хотите лимонечку? Давайте самосвал с картошкой. Хабиб, твоя песня.

0: Вот три раза я вел не то. Жизненная тема. Жизненная тема, да.
1: На Юмор ФМ.
2: Ваши аплодисменты Хабибу, звезде проекта «Шутки, песни плюс» на Юмор ФМ. Спасибо, друзья, я к вам еще и не раз, и с большим удовольствием. Для вас пели и шутили, видимо, еще и станцуют. Стас Ярушин, Надежда Ангарская, плюс Хабиб. «Шутки, песни плюс» на Юмор ФМ. Продолжение следует.
1: Ярушин, Ангарская и все звезды. Слушай на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог высшей квалификационной категории с 25-летним стажем. Лебедев Вячеслав Алексеевич. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Куплю «Хавейл» в начале мая. Весь оценив модельный ряд, пройдя тест-драйв, теперь я знаю. Куплю «Хавейл» я в «Авангард». По-настоящему народный новый «Хавейл» в автосалоне «Авангард». Приезжайте за новым «Хавейл» и получите по-майски выгодное предложение на покупку. Новый «Хавейл» – народные цены. Автосалон «Авангард». Вологда, Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Самокат – это обман. Вдумайтесь, чтобы катиться, ему нужны вы.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Привет, меня зовут Гар Дмитриев. Я считаю, что можно бесконечно слушать, как трещит костер, как плещется вода и как шутят наши дети. Треск костра и плеск воды оставим для Грушинского фестиваля, а у нас юмор дошкольного и школьного возраста. Только лучшее. 3, 2, 1. Приступим.
0: Угарный папа.
1: Бабушка говорит: вот, Женечка, тебе уже 6 лет исполнилось, поэтому проси маму с папой, чтобы купили тебе братика или сестренку. Женя отвечает: зачем тратить деньги? Мама у нас еще молодая, она и родить может. 5-летняя дочка Олечка говорит маме: мамочка, какая ты в этой шубе красивая. Правда? Обрадовалась мама. Конечно, правда. Ты в ней на овчарку похожа. Из школьных сочинений Светы. Вдруг земля задрожала. Это Змей Горыныч шел на посадку. У Ростовых было 3 дочери: Наташа, Соня и Николай. Тарас сел на коня. Конь согнулся, а потом засмеялся.
0: Угарный папа.
1: Айдар 4 года. Когда тетенька в белом халате сказала, что поставит манту, я обрадовался. Но потом оказалось, что манты у нее невкусные и вообще от них рука болит. Тетя пришла в гости и спрашивает у 5-летней племянницы: Оленька, а у тебя есть лучшая подружка? Да, есть. А как ее зовут? Алиса. Какое красивое имя Алиса. А что Алиса тебе обычно говорит, когда вы встречаетесь? Алиса говорит: маршрут построен. На этом пока все. Я понимаю, что очень хочется добавки. Поэтому ищите самые смешные выпуски Угарного папы в подкастах Юмор ФМ. И не забывайте, история про вашего малыша тоже может прозвучать в эфире. Для этого просто скиньте ее текстом на единый номер в Телеграм +7 915 0303 567. С нетерпением жду. Ваш Гар Дмитриев. А пока, пока.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.

0: и господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Если жена делает тебя счастливым, то какая разница, чья это жена?
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Объединенные Арабские Эмираты, знаешь? Я объединил.
2: Только на Юмор-ФМ.
3: Категория 16+.
2: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

свете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Очень часто хочется просто взять и прилечь на диван, а потом вспоминаешь вдруг, что уже лежишь.

0: Фоменко. Пять шуток про ремонт.
1: Начал ремонт в квартире и узнал, что все стены несущие. Несущие боль, страдания и финансовые потери. Маляр начал красить в коридоре, а закончил в фиолетовом лесу, собирая перламутровые подснежники. Иногда у меня складывается впечатление, что соседи даже обои клеят перфоратором. У электриков провода делятся на две категории. Вроде этот и твою мать. Совместный ремонт – это время, когда муж узнает, что никакой он не любимый, не дорогой и не зайчик, а безрукий хрен.
0: Юмор FM. Шутки и песни.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Он хотел наладить отношения с тещей и решил заказать ей красивое платье. Но, как назло, она проснулась, когда он измерял ее рулеткой.

0: командовать парадом буду я. Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
1: Ипполит Матвеевич снял с головы пятнистую касторовую шляпу, расчесал усы и, решительно откашлившись, рассказал Остапу Бендеру, первому встречному им проходимцу, все, что ему было известно о бриллиантах со слов умирающей тещи. В продолжении рассказа Остап несколько раз вскакивал и, обращаясь к железной печке, восторженно вскрикивал: «Лед тронулся, господа присяжные заседатели! Лед тронулся!» А уже через час оба сидели за шатким столиком и, упираясь друг в друга головами, читали длинный список драгоценностей, некогда украшавших тещины пальцы, шею, уши, грудь и волосы. Ипполит Матвеевич с ударением произносил: «Три нитки жемчуга. Хорошо помню. Две по 40 бусин, а одна большая в 110. Бриллиантовый кулон. Клавдия Ивановна говорила, что 4000 стоит. Старинной работы.
2: Выбор неплохой. Камни, я вижу, подобраны со вкусом. Сколько вся эта музыка стоила?»
3: «Тысяч 70-75.
2: «Теперь, значит, стоит 150 тысяч.
3: «Неужели так много?» —
1: обрадованно спросил Воробьянинов.
2: «Не меньше. Только вы, дорогой товарищ из Парижа, плюньте на все это».
3: «Как плюнуть?»
2: «Слюной», — ответил Остап. «Как плевали до эпохи исторического материализма. Давно сгорел ваш гостинный гарнитур в печках».
1: Воробьянинов так испугался, что даже встал с места.
2: «Спокойно, спокойно. За дело берусь я. Заседание продолжается. Кстати, нам с вами нужно заключить небольшой договорчик. В случае реализации клада я, как непосредственный участник концессии и технический руководитель дела, получаю 60%.
1: Ипполит Матвеевич посерел.
3: «Это грабеж! Средь бела дня!
2: А сколько же вы думали мне предложить?
3: Ну, 5%, ну, 10, наконец. Ну, вы поймите, ведь это же 15 000 рублей.
2: А может быть, вы хотите, чтобы я работал даром? Да еще дать вам ключ от квартиры, где деньги лежат?»
3: «В таком случае, простите, — сказал Воробьянинов в нос. — У меня есть все основания думать, что я и один справлюсь со своим делом».
2: «Ага, в таком случае простите, — возразил великолепный Остап. — У меня есть не меньше основания предполагать, что и я один справлюсь с вашим делом».
1: Тут только Ипполит Матвеевич понял, какие железные лапы схватили его за горло.
3: 20%,
1: сказал он угрюмо.
2: «И мои харчи?» — насмешливо спросил Остап.
3: 25.
2: «И ключ от квартиры?»
1: Торг продолжался. Остап уступил еще. Он, из уважения к личности Воробьянинова, соглашался работать из 40%.
3: 60 000!
1: Кричал Воробьянинов.
2: «Вы довольно пошлый человек, — возражал Бендер. — Вы любите деньги больше, чем надо».
3: «А вы не любите денег?
1: — взвыл Ипполит Матвеевич голосом флейты. —
2: Я не люблю».
3: «Зачем же вам 60 000?
2: «Из принципа».
1: Ипполит Матвеевич только дух перевел.
2: «Ну что, тронулся лед?»
1: Воробьянинов запыхтел и покорно сказал:
3: «Тронулся».
2: «Ну, по рукам, уездный предводитель Команчи».
0: Ильф, Петров и Бурунов.
4: «Лед тронулся, господа присяжные заседатели».
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует. Юмор-ФМ представляет «Самые веселые шутки»

Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту.рф. Телефон горячей линии 117.

0: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интересней.
1: Ты со школьных лет

0: Встречайте, Надежда Ангарская, Нерюнгри, Республика Саха, Якутия.
1: Ребята, ребята, спасибо за аплодисменты. Всем привет, как настроение? Ну, я смотрю, у вас прекрасное настроение. Ну что, а как вы думаете, по мне видно, что мне исполнилось 40 лет? Аккуратно с ответами. Да, да, мне исполнилось 40 лет совершенно недавно. И знаете, мне что нравится в этом возрасте? Девочки меня поймут, кроме того, что мне чаще начали говорить «женщина». «Женщина». И это не очень приятное слово, потому что чаще всего мы можем его услышать где? Ну, на кассе, в пятерочке, да? В очередях, в МФЦ. «Женщина, я вам уже все 30 раз объяснила, на стенде все написанное». Но никто не говорит «женщина» в каких-то приятных обстоятельствах. Ну, типа «женщина, вы выйдете за меня?» Мне кажется, что так не говорит даже Прохор Шаляпин. Я сейчас 40 лет приняла себя. Мне нравится каждый мой килограмм, да. Но раньше, я не принимала того факта, что я такая большая. Я перепробовала миллион диет. Однажды даже пробовала интервальное голодание, да? Девочки поймут. Ну вот когда ты 8 часов ешь, а 16 остальных голодаешь. И мне это реально работало. Только с небольшим «но». Ты 8 часов ешь, а потом 16 дней голодаешь. Просто ешь 5 и 20 числа месяца. Ну, потому что 5 и 20 у тебя зарплата. Много разных диет есть, да. В одной нельзя эти продукты, в другой те. Тут нельзя соленые, там жареные. Здесь только на пару. Да блин, я кушать хочу. Я просто хочу есть. Вы знаете, в жизни не так много хочу. Я хочу есть, и чтобы меня любили. Я не хочу не есть, чтобы меня любили. Я хочу есть, и чтобы меня любили. Скажу больше. Я даже когда меня любят, хочу, чтобы мне приносили поесть. Я на полном серьезе считаю, что самое крутое...

крутое, когда вам мужчина после секса говорит не то, что ты невероятная в постели, ты просто богиня. А когда он после секса говорит, пойдем пожрем. Я за свои годы, поверьте, натерпелась. Именно поэтому меня бесят вот эти вот худые подруги, которые, Надя, слушай, я тебя так понимаю. В смысле понимаешь? Ты что, тоже платье из палатки перешила? Купальник у таких девочек вы видели? Тут две ниточки. А мне нужен нормальный, цельный, сдельный. Как оплата труда, только купальник. Вот эти модели. Вы их видели вообще? Они в Якутии не выживут нифига. Знаете, этих девочек, которые просыпаются, кушают салатик, хлебцы, авокадо. Ну и однажды все это поела. У меня так аппетит разыгрался. Все женщины в Якутии круглые. Да, даже если они худенькие, на них столько одежды, что они как шар. Я жила в Нерюнгри, это небольшой город. Там люди не говорят шапку надень. Там ее не снимают. Там тебя рожают сразу в шапку. Акушерка с ней стоит и ждет, пока головка появится, чтобы шапку надеть. В Якутии любят женщин в теле, да? Но с ними объективно теплее. Это здесь, в Москве, я женщина. Вам бы в фитнес бы записаться. В Нерюнгри я прям секси. Ну а что, на одну грудь положила, вторую крыла. Но есть ощущение, что от больших людей больше тепла идет, да? Ну типа, чем больше батарея, да? Вот, да. В общем, не мерзните, народ. А если что, вы знаете, кого звать. Вы классная публика, хорошего настроения и до встречи.

0: смотри, новый автомобиль и на какие шиши.
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра
2: на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль.
2: На Юмор-ФМ. 18+.
4: Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
5: Акция действует до конца мая.
6: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда». 70-72-82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Нельзя надувать резиновую женщину слишком быстро, а то получится, что она уже готова, а у вас голова кружится.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Хеллоу! Комментатор комментировал. Да не вы комментировал. Уф, как вам такая скороговорка? Меня зовут Роман Юнусов, и я уже много лет собираю оговорки спортивных комментаторов. Желаете улыбнуться? Ловите очередной топ.
1: Гол! Штанга!
2: И мы видим, как основной защитник стоит в штрафной площади и исполняет симфонию увесистого дуба. Мяч немного подумал и все-таки запрыгнул в кольцо. Мбаппе великолепной свечой поднимает мяч над стадионом. Но великолепный с точки зрения эстетики и совершенно непонятный с точки зрения здравого смысла. Я вам так скажу, играть-то «Динамо» может с любым противником. Вопрос в том, чтобы выиграть. Да уж, внезапная темнота на тбилисском стадионе «Локомотив» высветила недостатки всего грузинского футбольного хозяйства. Подкат, и защитник катится, как голубой вагон в известной детской песенке. Так, все, хорошего понемножку. Следующая порция смешных оговорок спортивных комментаторов уже очень скоро на Юмор-ФМ. А я пойду посмотрю на тренировку мужской сборной США по синхронному плаванию. Ну так, чисто поржать. До новых встреч. Ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ.

0: на Юмор ФМ.
1: Девушки, учитесь готовить. Неважно, за кого вы выйдете замуж, по-любому оно будет хотеть жрать.

0: Ой, как я люблю, когда люди смеются. Знаете, вот зрители просто не знают. Да я бы сам платил им, чтобы они меня слушали. Иностранцам, я уже говорил, лучше не знать русский язык. Как тот немец, который в Сельмаге зашел в магазин, а выйти не может. Потому что он знает русский язык. А на двери стеклянной, прозрачной, табличка. С одной стороны открыта, с другой закрыта. Он же верит словам, а не как мы, ощущениям. Ой, они балдеют, иностранцы. Слушайте, это приехал американец, поохотится на родительских угодьях под Бердичевым. Послал телеграмму, мол, медведи, мне родители рассказывали, такой медвежьей охоты нигде в мире нет. А наши думают, медведей же давно нету. А деньги-то надо забрать с парня. Поехали в цирк. Взяли списанного Мишку. Пока везли в товарном вагоне, Мишка почувствовал недоброе и сбежал в лес. А этот бывший наш, теперь уже американец, с ружьем пошел охотиться. Мишка вышел на дорогу. Первым, кого встретил Мишка, был почтальон на велосипеде. Когда почтальон на велосипеде увидел медведя, впервые за свою 80-летнюю работу, он дико перепугался, свалился и убежал. Велосипед остался. А Мишка-то был цирковым. Он соскучился по работе. Он сел на велосипед и поехал. В это время вышел американский охотник с ружьем. Он вскинул ружье, а Мишка на руки встал и идет. Он понял, американец, что такой охоты он нигде не встретит, как в России. Ну, действительно, того, что происходит в России, нигде такого быть не может. Я бесконечно это могу рассказывать. Мужик решил сфотографироваться прикольно в Австралии. С кем? С кенгуру. Ну, надо как-то по-нашенски, чтобы прикол был. Он взял на кенгуру, одел пиджак свой и застегнул. Кенгуру на него смотрит. Думает, мужик, ты чё? А наш говорит кенгуру, я сейчас за фотоаппаратом скажу, ты подожди меня здесь. Кенгуру говорит, конечно, ну конечно. И только наш отошел, кенгуру такого дёру дал на задних ногах. В пиджаке кредитки, паспорт. Ну, наш выпил для храбрости и в посольство говорит, у меня кенгуру забрал кредитки, паспорт. Его уже без визы домой отправили, потому что в Кащенко виза не нужна, как вы понимаете. Мне не мужика жалко, мне честно, мне жалко кенгуру. Полгода этот бедный кенгуру в пиджаке. Он же не знает, что у него кредитки там. Единственное, когда он видел туристов, он выбегал, этот кенгуру. Он думал, из него снимет сейчас кто-нибудь это. А вы глаза туристов можете себе представить, когда они видели кенгуру в пиджаке?
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Эта новость для любителей футбола, для фанатов киберспорта. И вообще она для всех. Винлайн превосходит ожидания и дарит каждому новому игроку фрибет 10 тысяч. Его можно сразу пустить в игру. 10 тысяч. Гарантированный фрибет от Винлайн для всех новых пользователей. Делает разницу. Информация о незаконных нарисках игр, пари, акции, новых либо зарегистрацию, о правилах проведения призов в фонде, количестве призов и выигрыш, сроках, месте, порядке розыгрыша, получения призов и выигрыш, Винлайн.ру, розыгрыш призов, призов и информации, сроки акции, с 4 мая 2026, 31 декабря.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Олег назвал свою жену «Терминатор», потому что она постоянно требовала новую одежду и автомобиль.

0: РФМ представляет.
1: Снова в нашем зале.
0: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Дежавю». Город Нерюнгри.
2: Слушайте, ребят, я вам хочу рассказать одну историю, которая со мной вчера в Юрмале произошла. Я, если честно, прям напряглась. В общем,
3: Надь, подожди. Ну, фестиваль же музыкальный. Надо петь.
2: А, хорошо, поняла. Напряглась.

незнакома. Я прибавила шагу, сумку крепче схватила, и на всякий дана пожарный я кольцо проглотила. Я зашла в подворотню, а шаги за мной фоном. Проглотила я, чтоб до верного, кошелек с телефоном. Разобрала штакетник, но его есть не стало. Грязью так вот лицо намазала, и вот так с доской встала. Я

0: Но к тому, что случилось, я была не готова. В круге света я увидела самого Маслякова. Он стоит весь красивый, и штаны, и пуловер. Спросил: Наденька, что ты делаешь?
1: Репетирую номер.
2: Ну, правильно Надя сказала, конечно.
3: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор-ФМ.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. На «Юмор-ФМ».
1: Камера на Кутузовском собирает за год больше денег, чем все российские фильмы вместе взятые.

0: Представляет Сатья с юмором. Отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Юлия, домохозяйка из Владивостока, спрашивает.
1: Здравствуйте, Сатья. У меня такой вопрос. Вот пытаюсь подстроиться по темпераменту своего мужчины, но как-то вообще не получается. Стараюсь быть мягкой кошечкой, заботливой, делаю ему там всякие приятности, хвалю всегда. Даже за небольшую помощь его труд. Вот уважаю личные границы, но все равно остается ворчливым и брыкастым. Теперь вопрос, почему он периодически так себя ведет?
0: Сатья отвечает.
2: Вопрос хороший. Почему мужчина так себя ведет? Можно, есть два варианта. Первый, долго-долго рассказывать о природе мужчины. А есть краткий, как выстрел, ответ. Мужчина со своей женщиной ведет себя только так, как она позволяет. А позволяет она то, чего она достойна. Запомните и скажите это дочерям.
0: Сатья с юмором. Полина, учитель иностранных языков из Москвы, спрашивает.
3: Здравствуйте, Сатья. У меня такой вопрос. Как вы относитесь к феминизму и, наоборот, к мужскому движению?
0: Сатья отвечает.
2: Какой хороший вопрос. Сейчас я правильно отвечу. Смотрите, я очень хорошо отношусь к феминизму, и я даже феминист. Мне кажется, я главный феминист страны. К мужскому движению не отношусь, потому что я возглавляю свое мужское движение. Да, у меня есть мужские клубы, я их возглавляю. Присоединяться к чужим движениям мужским я не люблю, потому что меня не позвали быть там лидером или читать там лекции. То есть поэтому никак к ним не отношусь, к каким-то абстрактным мужским движением. А мне нравятся мужские движения. Это вот ВДВ Российской Федерации. Вот хорошие. Да? А сборная России по греко-римской борьбе. Отличное мужское движение. Да? Ну, опять же, топ-менеджмент Газпрома. Неплохие, наверняка, тоже мужские движения. Вот такие мне движения нравятся. Да? Те, у которых челлендж. Да, там, я вот знаю мужское движение, которое там 4 года, у них челлендж бегать в 5 часов утра по 15 километров. И нет пропусков, и у них там целая движуха. Отличное мужское движение. Или там, ну, есть масса вещей, которые я понимаю, оттуда веет тестостероном. А мужское движение, где собираются, РСПшница, они овцы, они хотят у нас все отнять, мужчины нету никаких сил, а они тарелочницы, за женщину платить, за кофе я не буду, я коплю на наушники, да гори в аду такое мужское движение. Я, скорее всего, феминин, да.
3: Согласна, спасибо.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор.

0: Юмор ФМ представляет. Остап Бендер.
1: Может быть, тебе дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат?
0: Киса Воробьянинов.
2: Я думаю, что торг здесь неуместен.
0: И даже Эллочка Людоедка.
1: Шутите? Это мексиканский тушкан.
0: Все это он, Сергей Бурунов.
1: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор-ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор-ФМ.
3: 16+.
0: В эфире средства массовой информации, радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер, серия L, номер FS-77-82-609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2000.

0: Реклама.
1: Не жди конца матча, чтобы узнать, сыграла ли ставка. Открывай Винлайн и ставь на ближайшие 5-минутные и минутные отрезки. Прислушайся к себе и проверь свое чувство игры. Может, скоро будет угловой или фол, или чувствуешь, что мяч вот-вот окажется в воротах. Чувствуй игру, делай разницу. Винлайн.
2: Рекламодатель, управляющая компания НКС. Источник информации о организации основанных на риске игр пари, о правилах проведения, о призовом фонде таких игр пари, о количестве призов или выигрышей, о сроках, месте и порядке получения призов или выигрышей. Винлайн.ру. Срок проведения розыгрышей наступает в момент проведения соответствующего события, спортивного мероприятия или игры. 18+.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Свидание. Это буквально собеседование на секс, где все скрывают предыдущий опыт работы. А некоторые даже не уволились.

0: сказки.
1: Ребят, а кто уже отношения построил? Можете всю смету скинуть?
2: И песни.
3: Я летел к тебе по звездам, прикоснись ко мне. Пока нам еще все можно, но дом наш опустел.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: Давайте немного сэкономим на проживании. Представьте, что молодого специалиста отправляют в служебную командировку. Сергей, скажите, а где вы планируете переночевать в Санкт-Петербурге? О, не беспокойтесь, я переночую у тети. У какой именно тети? Это не принципиально. Подарок, как говорится, подарку рознь. Встречаются на улице спустя пару дней после Нового года две мамаши. Одна спрашивает: ну что, как, подарки вашему мальчику наши понравились? Ну, вы знаете, так получилось, он разбил все подарки. И машинку разбил, и паровозик разбил, да, игрушки елочные разбил, фамильную вазочку потом тоже разбил, новый планшет тоже разбил. Да вы что, и наш подарок тоже разбил? Не-не, ваш долбанный молоточек как раз целеханик. Хватит. Я говорю, прекращайте троллить блондинок. Вот сейчас вот еще разочек, и вот все. Блондинка в роддоме лежит в палате и плачет. «Почему вы плачете?» – спрашивает медсестра. «У меня двойня». «И что? Это же прекрасно». «Да? А что я мужу скажу? Откуда у меня второй ребенок?»
0: «Самый лучший Дэн».
2: «Вернусь. Не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер».
0: «На Юмор-ФМ».
3: Радиоканал «Юмор-ФМ» Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: канал Юмор ФМ для слушателей старше 16 лет.
1: Обещала мне любовь навеки, я видел наяву мечты свои.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Закрой трех программистов в одной комнате, и они напишут код. Закрой трех бухгалтеров, и они в 18:00 уйдут домой.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Звонок 6 утра, а я снимаю трубку. Позовите, пожалуйста, Бабу-Ягу. Что? Кто? Какого дьявола? Не-не, дьявола не нужно. Именно Бабу-Ягу. Это кто звонит? Это Баба-Яга? Это мама одного нехорошего мальчика. Эй, кто? Чего? Какая мама? Какого мальчика? У меня мальчик балуется, звать Семочка. И это Баба-Яга? Какая тебе Баба-Яга? У вас что там, мозги повлетали? Я артист, я только лег. И это Баба-Яга? Как хорошо, что вы сразу взяли трубку. Да, я взял трубку, я забыл отключить телефон, и вы меня наказали тут же. Здравствуй, Баба-Яга. Чтоб ты там сдохла, я сейчас положу трубку. Не клади, пожалуйста, трубку, Баба-Яга. Мальчик капризничает, не хочет кушать, балуется. Представляешь, Баба-Яга, он черной краской разрисовал белые стены. Мы не можем смыть. Он развесил настольную лампу. Папа включил. Папа ударило током. Папа лежит. Слушай, вот пусть током ударенный папа ими занимается. Зачем ты мне все это рассказываешь? Я артист. Я не сплю ночами. Я принял снотворное. Алло, Баба-Яга. Еще раз так назовешь, убью. Баба-Яга, я прошу тебя, поговори с Семочкой. Да я его паскудника по стене размажу. Вот-вот-вот. Что вот-вот? Вот это и скажи ему, Баба-Яга. Да что это вы в 6 утра не спите? В воскресенье, как все нормальные люди. Вот-вот-вот. Я даю ему трубку. Постой, постой. Если я ему два слова скажу, он весь год говорить не сможет. За то, что вы меня разбудили, я прокляну его жизнь, и мать его, и отца его. Вот-вот-вот. Я даю ему трубку. Чтоб ты сдох, придурок. Я тебе рожу переверну и на задницу надену. Ты у меня по утрам не тоже порядочных людей. Ты своей мамы будешь бояться. Ты всех людей будешь избегать. Это Баба-Яга. Чтоб ты сдох, идиот. Я все твои вонючие ручонки повыдергиваю. Так это Баба-Яга. Ты что, не слышишь? Подонок, иди, сволочь, петухом работай в курятнике. Не буди артиста, кретин. Артист спит днем. Этим он отличается от других людей. У артиста рассвет в 3 часа дня. Тетя, так вы Баба-Яга. Артист полнокровно живет только ночью, гаденыш мелкий. Тетя Яга. Какая тебе тетя, подонок? Посмотрел бы ты на мое лицо. У меня такая борода, как ты. Хочешь, я тебе покажу свое лицо? Нет, не надо. Конечно, не надо. А кто будет смотреть? Почему все мне достается? В общем, посмей еще кого-нибудь разбудить, крыса однозубая. У тебя свисток есть? Да. Знаешь, куда тебе вставлю? Весь будешь свистеть. Во сне будешь свистеть. Сам себя будешь будить свистом. Минуты спать не будешь. Дернешься и свистнешь. Не трожь артиста, обглодыш. Артисту число возвышенное. Если вломит тебя один раз по заднице, всю жизнь будешь откаркиваться. Иди реви к маме, не реви мне в ухо. Ой, ой, ой, это я, мамина Сёма, то есть это Сёмина мама. Ой, спасибо, Баба-Яга. Не знаю, что вы ему сказали. Он в угол забился, там ему и место. Забейся тоже. Все углы забейте. Так нас трое, котом своим забейте. Спасибо, Баба-Яга. Свою маму в угол забей. Мамина Сёма, кто тебе мой номер дал? Да я случайно набрала, но я никогда не видела Сёму таким тихим. Можно я буду звонить вам по утрам? Стой, стой, мамина Сёма, дай мне телефон, у меня тоже проблема есть. Спасибо за внимание.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Когда фломастер заканчивается, в него заливают спирт, чтобы он снова заиграл яркими красками. Кажется, я фломастер.

0: рубрике «Песни плюс» все здесь. Надежда Ангарская.
1: Приветствую, приветствую всем, кто меня слышит.
0: Меня зовут Стас Ярушин, и вот он, тот самый плюс. Надежда, представь нашего гостя.
1: Популярный актер, музыкант, звезда сериала «Универ». Встречайте, Виталий Габурский!
2: На Юмор ФМ.
1: Ну давайте тогда для этой замечательной публики уже споем что-нибудь, Стас.
3: Утка, заяц, тетерев, сайгак, слон, бизон и жирная корова, соловей российский славный птах, день рождения на столе Дроздова. Из полей несут ему зверей.
4: Хорошо, вот, что не в пост выходит передача.
0: Надя?
1: Я, да?
5: Пирожок взял в Думу Вассерман и забыл, в какой убрал карман. Ходит уже месяц очень грустный, плесенью воняет и капустой.
1: Вот честно, я бы никогда не забыла, в какой у меня кармане пирожок. Шутки, песни,
6: плюс! Что ж, походу это будет сейчас моя любимая карапуля. Поехали.
3: Ноги у тебя просто загляденье, талия твоя смогла меня привлечь, руки нежные, и в этом нет сомнения, подвело лицо, и об этом речь. Я люблю тебя до плеч. Я люблю тебя до плеч.
0: Я люблю тебя до плеч.
4: Подвело лицо. Об этом речь.
0: Очень хороший способ знакомиться с девушками на одну ночь. Здравствуйте, я могу вас полюбить до плеч? Продолжим?
1: Ты продолжаешь.
5: Очень трудно морякам, их походы длинные. Через год, когда придут, то на берегу может что угодно стать женщиной любимою. Я боюсь, что убежать тоже не смогу.
2: На Юмор ФМ.
1: Да, я спою, давай, можно? Да, спасибо.
5: Гороховый суп-пюре, волшебные ароматы, шеф-повар творил как бог, диеты последний писк, гороховый суп-пюре. Мы ели с тобой когда-то, в основе его горох, и это огромный риск.
6: У тебя сегодня в еду просто...
1: Я просто все про пирожок, мясо, пюре.
0: Летал ты?
3: Казахушки, бравы ребятушки, а где ваши кони? Наши кони плавают в бульоне, вот где наши кони.
4: А вот, кстати, интересно, человек, который ест конину, это конибал?
0: То есть такой юмор, да, сейчас.
2: На Юмор ФМ.
0: Виталик, это было великолепно. Приходи к нам петь еще. Друзья, аплодисменты, Виталий Гагунский.
1: Ну, мы возьмем небольшую паузу, очень скоро вернемся на Юмор ФМ с новым звездным гостем.
0: Стас Ярушин, Надежда Ангарская. Еще раз спасибо Виталию Гагунскому. До новых встреч на Юмор ФМ.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал Юмор ФМ для слушателей старше 16 лет. На Юмор ФМ.
1: Хочешь изменить жизнь? Сесть на диету, бросить курить или найти новую работу? Специально для тебя каждую неделю понедельник!

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: Да-да-да, это проект «Угарный папа», и здесь шутят дети. Дети шутят, родители записывают и присылают веселые курьезы и ляпы на Юмор-ФМ. А нам с вами остается только расслабиться и получать удовольствие. Вашему вниманию очередная минута смеха. Начнем.
0: «Угарный папа».
1: Утром дедушка рассуждает о пользе яблок и говорит пятилетней Леночке. «Я просыпаюсь утром, первым делом ем яблоко». «Нет, деда, вторым делом». Нет, именно первым. Дедуль, ты первым делом вставляешь зубы. Мария 2 года 10 месяцев разговаривает по телефону с папой. Пап, ты где отдыхаешь? Маш, я лежу в больнице. Ну, приятного тебе отдыха. Из школьных сочинений семиклашки Максима. Базаров не понимает Николая Петровича. А ведь у них был совместный ребенок. Онегин был богатый человек. Он утром сидел в уборной, а потом ехал в цирк. Славяне были вольнолюбивым народом. Их часто угоняли в рабство, но они и там не работали.
0: Угарный папа.
1: Леша 4,5 года. Мама ему говорит: «Леша, а штаны-то маловаты, на попу не налезут». Это не ко мне, все вопросы к попе. Мама приходит домой с работы, в руках у нее пакет, в который тут же ныряет 5-летний Жора и спрашивает: «Что ты мне принесла?» «Я принесла вкусную грушу хорошему мальчику, который не забирается в чужие пакеты без разрешения. Есть у нас такой?» Жора совершенно искренне отвечает: «Нет, такого нет, но у нас есть я». На этом самом месте поставим точку с запятой и объявим большую перемену. Рекомендую размяться, как следует перекусить, вспомнить смешную историю про вашего замечательного ребенка и срочно прислать на Юмор-ФМ. К вашим услугам единый номер Telegram плюс 7 915 0303 567. Вы присылаете истории, я читаю их в эфире. Всем смешно. До скорой встречи. Ваш Гар Дмитриев.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: Иногда они возвращаются. Те самые золотые номера самой любимой игры. Директор Пушкина.
1: Так, Саша, пока пипл хавает анчар, ты будешь читать анчар.
0: Камызякский суд.
2: Знаете, чей сынок натворил на выпускном?
3: Ну, я же просил не рассказывать.
4: Не рассказывать. Свадьба когда?
0: Плохое радио.
5: И напоминаю, что генеральный спонсор нашего радио сидит. Нам дали 5 лет.
0: Тот самый КВН. Он вернулся.
6: Мы начинаем КВН.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Вчера гостил у Люси. Надписи в лифте полностью подтвердились.

0: Фоменко. 5 шуток про
1: развод.
2: Почему развод это так дорого? Да потому что она того стоит.
3: Жена меня бросила, когда узнала, что я купил 2 алмазных диска какой-то там болгарке.
4: Воспитательница детского сада разводилась, поэтому дети полгода лепили из пластилина только козлов.
2: Пролил пиво на паспорт. Еще не успел жениться, а паспорт весь в разводах. Мужчины, которым однажды удалось доказать, что они правы, уже давно разведены.
0: Юмор FM. Шутки и песни.
5: Радиоканал Юмор FM Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: командовать парадом буду я.
1: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
2: В 10 часов утра великий комбинатор вошел в Арсенофьевский переулок. Впереди бежал беспризорный мальчик. Мальчик указал дом. «Не врешь?» «Да что вы, дядя! Вот сюда, в парадное!» Бендер выдал мальчику честно заработанный рубль. «Прибавить надо!» — сказал мальчик по-извозчичи. «От мертвого осла уши получишь у Пушкина. До свидания, дефективный!» Остап постучал в дверь, совершенно не думая о том, под каким предлогом он войдет. Для разговоров с дамочками он предпочитал вдохновение.
3: «Ого!» — спросили из-за двери.
2: «По делу!» — ответил Остап. Дверь открылась. Остап прошел в комнату, которая могла быть обставлена только существом с воображением дятла. На стенах висели кинооткрыточки, куколки и тамбовские гобелены. На этом пестром фоне, от которого рябило в глазах, трудно было заметить маленькую хозяйку комнаты. На ней был халатик, оттороченный загадочным мехом. Остап сразу понял, как себя вести в светском обществе. Он закрыл глаза и сделал шаг назад. «Прекрасный мех!» — воскликнул он. «Шутите?» — сказала Эллочка нежно. «Это мексиканский тушкан». «Быть этого не может. Вас обманули. Вам дали гораздо лучший мех. Это шанхайские барсы». «Да, барсы. Я узнаю их по оттенку. Видите, как мех играет на солнце? Изумруд, изумруд». Эллочка сама красила мексиканского тушкана зеленой акварелью, и потому похвала утреннего посетителя была ей особенно приятна.
3: «Вы, парниша, что надо», — заметила Эллочка в результате первых минут знакомства.
2: «Вас, конечно, удивил ранний визит неизвестного мужчины.
3: Хо-хо!
2: Но я к вам по одному деликатному делу.
3: Шутите?
2: Вы вчера были на аукционе и произвели на меня необыкновенное впечатление».
3: «Жуть!»
2: Беседа продолжалась дальше в таком же направлении, дающим, однако, в некоторых случаях чудесные плоды. Но комплименты Остапа раз от разу становились все водянистее и короче. «Милая девушка», — неожиданно сказал Остап, — «продайте мне этот стул. Он мне очень нравится. Продайте, девочка. Я вам дам 7 рублей».
3: «Хамите, парниша», — лукаво сказала Эллочка. «С ней нужно действовать», — решил он. «Предложим обмен.
2: Вы знаете, сейчас в Европе, в лучших домах Филадельфии, возобновили старинную моду разливать чай через ситечко. Необычайно эффектно и очень элегантно». Эллочка насторожилась. «Ко мне как раз знакомый дипломат приехал из Вены и привез в подарок. Забавная вещь.
3: Должно быть знаменито», — заинтересовалась Эллочка.
2: «Ого! Хо-хо! Давайте обменяемся. Вы мне стул, а я вам ситечко. Хотите?» И Остап вынул из кармана маленькое позолоченное ситечко. Солнце каталось в ситечке, как яйцо. По потолку сигали зайчики. На Эллочку вещь произвела такое же неотразимое впечатление, какое производит старая банка на людоеда Мумба-Юмба. В таких случаях людоед кричит полным голосом. Эллочка же тихо застонала.
3: «Хо-хо!»
2: Не дав ей опомниться, Остап положил ситечко на стол, взял стул и галантно раскланялся.
1: Ильф, Петров и Бурунов.
0: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
1: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни.

0: Москве 2 часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Собеседование на должность трудовика ограничивается словом «дыхните».
2: Меряя шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветра.

0: Встречайте, Владислав Сапунов, город Москва.
1: Спасибо, что все пришли.
2: Очень приятно вас видеть. Слушайте,
1: я из Читы, но не все в Москве знают, что есть такой город. И когда я говорю, я из Читы, мне говорят, из какой Читы? Ну, из Читы Романовых, блин. Правда, Николая Второго. Здравствуйте, вот это я. Чита очень далеко, реально очень далеко. Я так долго добирался на поезде до Москвы из Читы, мне показалось в один момент, что мы еще раз Читу проехали. Бывало такое, что вы слышали храп так долго, что теперь можете уснуть, только если включаете храп в Яндекс.Музыке. У меня такая подборка, там чувак почти задыхается, я иначе не засну. Я был в пути 94 часа и 40 минут. И я поэтому не люблю людей, которые переехали в Москву из городов типа Ярославль, Тула, потому что, как по мне, если ты из Москвы обосрался и можешь вернуться домой на автобусе, то это не переезд, это передержка. Да что ты на автобус ехать 80 часов без остановок? На это способен только Киану Ривз из фильма «Скорость». Помните, там, где тема была такая, если он остановится, он взорвется. Вот, но что про Читу? Чита — это очень криминальный город. Там очень много тюрем. Но если сел, то рядом. Это удобно, с одной стороны. Это жесткий город. Жесткий город, каждый день к тебе подходит и говорят, ты кто по жизни? Слышь, ты кто по жизни? И это только социологи, прикиньте. А сложно, ну, быть жестким, когда ты растешь с бабушкой. Она кричала мне из окна, Влад, не забудь шапку. А должна была кричать, Влад, не забудь, что по жизни ты ровный пацан. Сложно быть жестким. Как стать главарем банды, когда все пацаны смотрят бригаду, а я с бабушкой клон по первому. И мой батя ушел, когда мне было 5. Здесь не надо грустить. Это нормальная информация. У друга вообще ушел в 4. У него батя бакалавр. Понятно? Но зато я помню один из очень ярких дней в моей жизни. Он подарил мне Sony PlayStation. Первый. Это было время, ну, когда Sony PlayStation был лучше любого отца. И мы сидели с ним в крузаке в его, и он меня спрашивал, Влад, хочешь ли на какие-нибудь секции? Ну, бокс, дзюдо, тэквондо. А меня мама отдала на плетение. Ну, я ему и наплел, что я хожу на бокс, на тэквондо, на дзюдо. Знаете, порой я думаю вот о чем. Если бы я знал, ну, своего отца, я бы, ну, может, на сцену не пошел. У меня много друзей, там, коллег, ведущих, артистов, которые тоже росли без отца. И мне кажется, что каждый раз, когда из семьи в России уходит отец, в стране появляется свадебный ведущий. Каждый раз, когда батя говорит, наверное, вам будет лучше без меня, его сын через 20 лет говорит, дамы и господа, для следующего конкурса мне нужно 4 человека. По сути, ну, мне нравится мое дело, но есть одна проблема, что работая ведущим, у меня никогда не будет таких же возможностей, такого уровня жизни, как у людей, для которых я работаю. История знает много людей, которые начинали с нуля и добились большого, там, чего-то, Илон Маск, Билл Гейтс. Ни у кого нет биографии графы, ведущей ярких зажигательных событий. Я порой думаю, а как, ну, вообще понять, талантливый ли я, если мою работу принимают всегда пьяные люди? Если бы я пьяный принимал свой ремонт, я бы сказал, вау, ребята, обалдеть, вы лучшая команда, шовчик к шовчику, ребят. Они говорят, это подъезд. Я такой, это у меня все. Спасибо большое, что вы сегодня были со мной.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.
5: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ» для слушателей старше 16 лет. На «Юмор-ФМ».
1: Сидим с женой в кафе, оба с бокальчиком вина. Она дегустирует, а я, как выяснилось, бухаю.

0: представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Однажды ехал на девятке и перевернулся. Дальше поехал на шестерке. Одна бабка переходила дорогу не на тот свет, а попала на тот. «Я могу и без рук», — сказал мотоциклист, «и до, и после аварии». Отличие европейского автомобиля от японского в том, что жена нудит слева, а не справа. Настоящий таксист даже перед сексом всегда спрашивает: «Вам куда?» Для меня есть только один запрещающий знак – бетонный блок поперек дороги. Все остальные знаки – предупреждающие.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: «Я такого не говорил».
0: Говорил, но только на Юмор-ФМ.

0: Да, все течет, все меняется, но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: Или мы будем жить лучше, или мои произведения будут бессмертными.
0: И Задорнов навсегда.
2: Если человек хочет жить, медицина бессильна.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ.
3: Категория 16+.
0: В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер. Серия L. Номер FS-77-82-609. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2000

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Нужно набраться смелости и все-таки рассказать коту, что он живет у меня, а не я у него.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Физкульт-привет! С вами Роман Юнусов. Я просто обожаю смотреть спорт по телевизору и записывать за нашими комментаторами самые смешные и нелепые оговорки. Однажды я подумал, зачем держать в себе такой классный контент? И вот я на Юмор-ФМ. Очередная порция оговорок вашему вниманию.
1: Гол! Штанга!
2: И как жаль, что мяч попал ему под правую ногу. С левой он мазал намного точнее. Нет-нет, друзья, это не тренерскую установку вкручивают хоккеисту в голову. Просто чинит шлем. А вот что не говори, а марафон — это прежде всего испытание для зрителей. Попробуйте, вот попробуйте 2 с лишним часа ждать появления спортсменов, потом успеть им помахать, и все. И вот мы видим, как все побежали вперед. И мяч тоже. Зенитовская защита играет очень хорошо. Но тут надо отдать должное и спартаковским игрокам. Они тоже не кукурузу охраняют. Итак, Роналду, как обычно, идет подавать штрафной. Разбегается, бьет. И мяч пролетает ниже ворот. Вот так всю жизнь пишешь шутки. А тут раз, и какой-то комментатор на ровном месте взял и перешутил тебя как стоячего. А все почему? Шутки сочиняют люди, а оговорки сочиняет сама жизнь. Вот такая неожиданно глубокая мысль. Пойду додумаю ее. До встречи на Юмор-ФМ. Ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ.
3: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Просто мы удивительно способный народ. Просто мы в никуда способны. Или в не туда.
1: Такое объявление на стоянке автобуса. Уважаемые пассажиры, 100-й маршрут отменяется в связи с исчезновением дороги. Пивбар в Уфе.
0: Пиво в ладошки не наливаем. Это...
1: Ну, плакать хочется просто. Представляете, налей пивка. Вот это. Еще трогательней. Магазин бытовой химии. На двери. Время работы с 9.00 до 20.00. Каждый божий день.
0: Народ талантливый.
1: Объявление на ларьке. Киоск закрыт по техническим причинам. Ушла в декрет баба Надя. Но народ зато наш непобедим. Только у непобедимого народа табличка на воротах кладбища может быть такая. На территории кладбища запрещено загорать. Ой, а это в Москве, неподалеку от Садового кольца, там переулок такой. Три платных кабинки, туалета. Готовы? Написано, закрыто учет. Учет чего? Можете сказать сразу? Объявление на улице. Продается белое счастливое свадебное платье. Я в нем 5 раз выходила замуж. Ой, трогательное письмо. Женщины очень наблюдают жизни потрясающие. Присылают больше писем, чем мужчины. Вот она написала. У нашего подъезда на асфальте кто-то прикололся и написал: «Я люблю твою жену». Все мужики в напряжении ходят. Мне нравится, что у авторов этих писем есть высокий градус чувства юмора. Это обнадеживает. Где еще мог произойти такой случай? В лифт зашла девушка, хотела нажать на кнопку и поехать. А в это время догнался мужик, вот с таким лицом, таким, как будто только что потерял всех родственников, кроме тещи. И она перепугалась его. Говорит, я с вами не поеду. Он говорит, да и не надо, и вытолкнул ее.
2: Лежащие полицейские на дорогах. Тормозят люди перед ними. А русские нет, они только разгоняются, чтобы оторваться по полной программе. Кричат: «Вау! Ес!» Ха-ха, я ехал за грузовичком. В грузовичке в открытом кузове везли свинью. И ребята разогнались. Я никогда не забуду глаза этой свиньи.
1: А мужик решил поехать на каток. И думает, там же грязь такая, переодеваться в этих вонючих раздевалках. А, поеду. А он на «Жигулях» должен был ехать, у него старый «Жигули». Ай, надену коньки и поеду.
0: Вы думаете, вот американец, он не наденет коньки, садясь за машину, за руль.
1: Он сел, поехал. Там аварийная ситуация, надо быстро на тормоз нажать. Ну, вы понимаете, коньком очень трудно найти тормоз. Он промахнулся. Авария. А он не выходит. Приехала ГАИ. Говорит, выходи. Он вышел.
0: Я бы хотел посмотреть на глаза гаишника в этот момент. Мужик за рулем в коньках. Это чисто российское, друзья.
3: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Москве 3 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Девушки очень добры. Они могут простить парня, даже если он ни в чем не виноват.